возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день».

Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать».

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного.

исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при высшей технической школе Ахена. После двух лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работы опубликованы в многочисленных научных изданиях.

0: Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.
1: Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге? В 40 главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихи с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он, как плотоядное, не соответствует вышеприведенному тексту. Другим крупным животным большей частью

Ноемом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а скорее всего просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии.

Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционное учение дает следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творение и эволюция останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне. Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь информационное управление преднамеренными моторными движениями, и подсознательные информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10-24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться

разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней – статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса – аспекты кода и правил образования предложений, семантики – аспекты значения, прагматики – аспекты действия, апобетики – аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так. Жизнь равно материальная часть – физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образование информации. Его цитата. Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. Восемь вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. Вначале сотворил Бог, Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением выше приведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.

0: Есть еще один вопрос, на который отвечает пастор Церкви Спасения Чумакин Андрей Павлович.
1: Некоторые христиане верят, опять говорим о вере, но только уже, что земля есть плоская, и утверждают, что это мнение подтверждается Библией. Этот автор вопроса говорит: я лично не нашел ни одного места Писания, подтверждающего эту позицию. И вот вопрос. Вы верите, что земля плоская? И где в Библии можно найти на это ответ?
2: Я ожидал, что когда-то этот вопрос прозвучит, потому что последние 3-4 года вот этот вопрос возник, и все больше и больше обсуждается, и христианами в том числе. И поэтому, отвечая на этот вопрос, я не буду приводить вот все аргументы со стороны ученых или, так сказать, вот общие какие-то аргументы, какова Земля и как ученые к этому относятся. Знаю, что еще Пифагор, это 6 век до Рождества Христова, уже он говорил о сферической Земле, и поэтому вот уже на протяжении 25 веков как бы об этом говорится. Поэтому, ну, все эти аргументы со стороны ученых, довольно такие, я считаю, серьезные аргументы, они есть, их можно найти, прослушать и поинтересоваться, вот, и увидеть вот все эти нелепые аргументы со стороны тех, кто верят в плоскую землю. Я хотел бы коснуться только библейских моментов, потому что вопрос был задан, где в Библии говорится о плоской земле. Я некоторые тексты приведу, которые приводят вот христиане, которые пытаются как-то отстоять, что земля плоская. Поэтому я приведу некоторые тексты, ну и дам ответ, как я понимаю, о чем говорят эти тексты. Сразу хочу сказать, что Библия не говорит нам о том, что земля плоская, или о том, что земля круглая, или шарообразная, или сферическая. Библия не говорит ни то, ни другое. Не в этом цель Библии. У Библии цель спасение наше, и Библия всегда безошибочно во всех вопросах, если она затрагивает вопросы науки, или истории, или географии, или астрономии, но тем не менее Библия не касается, вот, чтобы прямо сказать, что Бог сотворил землю, и она была шарообразная. Вот на какие тексты делают ударение те, кто верят в плоскую землю? Ну, во-первых, для нас все известный текст, который говорит, что Господь восседает над кругом земли. И вот этот текст, он как бы предполагает не шар, а круг, потому что все, кто верят в плоскую землю, они говорят, что земля – это диск. И поэтому круг, диск больше напоминает круг, нежели шар. Для нас, когда мы читаем этот текст Писания, в котором сказано об этом, мы читаем, вот у Исаии об этом сказано, мы не видим здесь вот такое точное определение, которое бы дано, что земля – это не шар, а это диск, потому что это круг. Мы понимаем, что здесь сказано образным языком, что Господь восседает над этим кругом. Действительно, когда мы смотрим на шар, то он представляет собой круг. Поэтому здесь нет никакого доказательства, которое бы мы могли принять. Есть некоторые еще моменты на тексте, на которые делаются ударения. Вот мы читаем книга Иов, 38 глава, 5 стих. Господь задает вопрос Иову, он говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? Ну и вопрос задается, как можно верфь протянуть по шару? Вот по плоской земле это удобно. Ты протянул через весь диск земли, ты протянул верфь, и это все получается. Опять же, мы понимаем, что когда Господь задает эти вопросы, речь не идет о вопросах физики или астрономии. Хотя верфь протянуть через диаметр земли, диаметр шара, это тоже возможно. И поэтому здесь, опять же, нету какого-то доказательства плоской земли. Мы читаем текст Писания Исаии, 11 глава. Сказано: «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Вопрос задается, если земля круглая, как это у нее четыре конца земли? Но я могу задать другой вопрос, но тогда получается, земля – это не диск, а земля – это квадрат, правда? Если у нее четыре угла, значит, она должна представлять форму квадрата, и Господь вот соберет от всех этих четырех углов земли. Или подобный текст Писания – это книга Откровения. Помните, там сказано в 7 главе, что Иоанн увидел ангелов, стоящих на четырех углах земли. Вот он, получается, форма Земли, это квадрат, плоский квадрат. И опять же мы подходим, нам правильно нужно толковать Писание. Нам нужно понимать жанры Писания, книги Писания, как истолковывать все эти тексты Писания. И когда мы правильно подходим к толкованию вот подобных текстов, мы видим, что в Библии есть очень много использования образного языка. И эти образы используют и ученые сегодня, и астрономы используют. Когда они говорят о четырех направлениях Земли, они могут сказать о четырех углах Земли. Это не говорит о физической форме Земли, это говорит о четырех направлениях. И поэтому вот эти четыре ангела, которые на четырех углах Земли, это означает в четырех направлениях Иоанн увидел этих ангелов. Это не говорит о том, что Земля плоская или она является диском. Еще один текст, который приводится. Вы помните, Иисус Христос, когда говорит повеление своим ученикам, Он говорит, что вы пойдете и будете проповедовать в Иерусалиме, Иудее, Самарии и дальше до края Земли. И опять же задается вопрос, если Земля – это шар, как у нее может быть край? Вот если это диск, у нее где-то должен быть край. И нужно дойти до этого края, и вот дается повеление ученикам, чтобы они дошли аж до края диска, до края земли. Опять же, мой ответ, толкование Писания предполагает этот образный язык. И указание на край земли вовсе не означает, что где-то существует этот край, и мы дошли до этого края, и дальше космос начинается. Это вот такой образный язык означает самое дальнее место, которое может только быть вот с того места, где ты находишься. Ученики находились в Иерусалиме, до края земли это самые дальние острова, самые дальние точки на планете, которые необходимо пойти и проповедовать. Но это вовсе не говорит о том, что у земли есть буквальный край. Ну, еще, может быть, текст Писания, Даниила 4 глава 8 стих. Вы помните сон, который приснился Навуходоносору, и вот Навуходоносор рассказывает этот сон, и он говорит, я видел большое дерево, это дерево было большое и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев земли. И вот те, кто отстаивает плоскую землю, они говорят, вот представьте себе это дерево, оно до неба, только если земля плоская, от всех краев земли можно увидеть это дерево. А если земля круглая, как можно увидеть со всех краев земли это дерево? Мы понимаем, что это сон. Во-первых, это сон языческого царя Навуходоносора. Мы не можем на основании сна, который ему приснился, говорить о том, что вот это действительно было такое дерево, его из Южной Америки нужно было увидеть, из Австралии, из России или еще откуда-то, потому что со всех концов его нужно было увидеть. Когда мы пытаемся понять, что это был за сон, и там дано истолкование, мы помним дальнейшее истолкование. Это дерево, это сам Навуходоносор. Это он, и все люди знали о нем, и весь тот мир, который населялся, они знали Навуходоносора, он занимал это положение. То есть на основании этой детали из сна Навуходоносора мы не можем говорить о том, какая есть форма земли. Ну, еще подобный пример. Вы помните искушение Иисуса Христа? Сказано, когда дьявол, искушая Христа, берет его на высокую гору, и показывает ему все царства мира. И опять же сказано, вот с высокой горы все царства мира можно увидеть только когда? Когда земля плоская, правда? Когда это диск. Если земля шарообразная, никак нельзя увидеть все царства земли с одной горы. Это все вот такие натянутые аргументы, потому что в Евангелии Марка немножко по-другому сказано об этом. Сказано, что дьявол взял его на высокую гору. Во-первых, мы не знаем, какая это гора. Если даже эта гора существовала, что это за гора? Где эта гора? В Иерусалиме нет такой горы, да и в любом месте, самая высокая гора, вершина Эверест, и вы подниметесь туда, и вы не увидите край земли, вы не увидите вот до самого окончания. То есть мы не видим, что такая гора существует. И поэтому Марк, говоря об этом, он говорит, что дьявол взял Иисуса на высокую гору и во мгновение показал все царства. Это не означает, что это буквально с этой горы можно было увидеть Антарктиду и Южную Америку и все остальные континенты. Это было мгновение, когда все царства мира были видимы. Поэтому вот все эти аргументы, которые приводятся, они не являются каким-то подтверждением, они не являются каким-то основанием для нас. И я думаю, в этом вопросе должна быть наша позиция. Мы как верующие, мы как христиане, как мы относимся к открытиям ученых? Признаем мы их или не признаем? Естественно, мы проверяем Библией. Если открытия, которые делаются учеными, они не противоречат Библии, мы принимаем их, мы не спорим, мы не подвергаем какому-то сомнению. Но вот в последнее время появляется все больше и больше вот таких конспирологических теорий, которые вот говорят о том, что существует какой-то заговор, что все вот договорились, и ученые, и политики, и астрономы, они просто договорились, что мы будем обманывать, и что вот Земля, она является диском, на самом деле ничего этого нету. Я бы сказал, что вот картинка, изображение круглой Земли, которую мы можем найти, увидеть в интернете, на самом деле она появилась, ну сколько, 60 лет назад, с того момента, когда космонавты полетели в космос. Но вот есть хорошие аргументы ученых, которые говорят, почему тысячи лет назад уже были предположения о том, что Земля шарообразная. Ее никто не видел, никто не был в космосе, но действительно...
3: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
1: Так Коля впервые столкнулся еще и с документальной статистикой лагерей. Это были учетные карточки и личные дела умерших трудоармейцев. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на разный возраст, почти все они имели схожий диагноз. Постепенно он так увлекся, что не заметил, как доктор вернулся после осмотра. Был он с каким-то военным в щеголоватой кожаной куртке поверх гимнастерки. Поэтому знаков различия не было видно. По-видимому, это был тот самый майор-особист, про которого он упомянул. Тот придирчиво прочитал все, что успел переписать Коля, и не скрыл удовлетворения. «Да, Семен Ильич, это то, что надо!» – пожал он руку доктору. «А то мои горе-писари такой огород везде нагородили! Без пол-литра не разберешься! Сразу ты и не поймешь, о чем и о ком речь!» К тому же они путаются в немецких фамилиях. А тут нужна точность. Это ведь статистика. И коротко бросил Николаю. Где учился?
2: Дома, на Украине.
1: Дома, скривился военный. Знаем мы ваш дом. Фатерланд называется. Да что с вас взять? Сколько классов?
2: В 10-й надо было идти.
1: Ого! В непритворном удивлении вскинул брови особист. Вот что, заберу-ка я тебя к себе. Но сначала тут все бумаги приведешь в порядок. Приступишь этак через день-другой, пока я утрясу кое-какие формальности с начальством в штабе. А ты бы проследил за этим, Семен Ильич, не в службу, а в дружбу. Да не вопрос, я бы сразу его оставил. Охотно согласился Шпеллер. Вон бумаг-то сколько, а у меня времени в обрез. Впрочем, мне кажется... Он внимательно посмотрел на Николая и, взяв за руку, нащупал пульс. Потом поочередно приподнял веки.
3: «Да, так оно и есть. Похоже, Игорь Силыч, оставлять-то нужно его прямо сейчас».
1: И шепнул что-то ему на ухо.
3: «Да ты что?» – обеспокоился майор. «Жалко, парень-то грамотный. Но сразу я не могу. Во-первых, сейчас уезжаю в центр на совещание, а это 2-3 дня, не считая дороги. Во-вторых, лишний раз с отделом собачиться неохота. Хотя за такого доходягу держаться они, конечно, не будут. Но лучше соблюсти порядок».
1: В это время в кабинет заглянул Шталь. Увидев майора, чуть прикрыл дверь и, сделав знак доктору, шепнул приглушенно.
3: «Доктор, я уезжаю. Парня бы захватить, а?»
1: «А, Летун!» Не расслышал его, но сразу сориентировался майор. «Ну-ка, ну-ка, заходи. Это хорошо, что ты здесь». «Подожди чуток. Заберешь вот человека по пути и доставишь в зону. Понял? И снова к доктору. Сделаем вот что. Я распоряжусь, чтобы ему выдали сухой паёк на 2 дня. Как думаешь, выдержит тогда?»
3: «С таким пайком-то думаю, что да»,
1: – прикинул Шпеллер, еще раз проверив пульс Николая. И упредил его, вскочившего, как ему показалось, в порыве благодарности.
3: «Ладно, ладно,
2: Благодарить будешь потом». Странно, но оказалось, что того больше заботит судьба раненого.
3: «Доктор!»
2: – дрожащим голосом взмолился Коля.
3: «А как же Берг? Вы спасете его? Из-за меня ведь его придавило!»
2: Семен Ильич обменялся с майором удивленным взглядом. «Дескать, смотри-ка, ходатай какой объявился!» «Вот что, друг любезный, из-за кого он пострадал, для выздоровления не имеет никакого значения. А заживет нога или нет, зависит не от меня. Я не могу взять его в городскую, нет полномочий. Но он мужик сильного духа. Мне кажется, у него есть на кого надеяться».
1: Доктор еще раз как-то по-особому посмотрел на Колю.
2: «Тебе, милок, не о других, а о себе заботиться надо. А Берг, что ж, сколько смогу, поддержу его здесь. А там посмотрим, куда кривая вывезет». «Ждать будешь в зоне», – добавил майор, записывая что-то на бумажке. «Вот это отдашь своему начальству. На работу больше не ходи. Скажешь, майор Рюхин не велел». «Да я тут все написал».
1: «Так его не на объект?» – переспросил для верности Август.
2: «Отвезешь в зону, а своему начальнику сошлешься на меня, если что». «Ну, из-за чего задержался?»
3: «Перед своим я сам отвечу».
1: Хмуро отказался Шталь и кивнул Николаю.
2: «Поторопись, я в машине обожду».
3: «Ну-ну,
2: отвечай, раз такой гордый».
1: Неприязненно посмотрел ему вслед особист и, недобро усмехнувшись, добавил.
2: «Погоди, устрою я тебе разбор полетов. А ты, Шмидт, иди со мной».
1: Коля расслышал его слова, но значения им не придал, да и не понял, о каких таких полетах шла речь. Расщедрился майор. Целых две булки хлеба по его приказу отвалили Николаю в столовой. Да еще несколько хвостиков вареной рыбы. И даже завернули их в какую-то промасленную бумагу. Так и прибежал он к полуторке и положил все в кабину на сиденье. Сам, однако, не садился.
2: «Все, что ли?» – спросил Шталь, берясь за ключ зажигания. «Садись, садись, давай, не тяни время. У меня его и так в обрез из-за всех этих...»
1: И смолк, увидев умоляющий взгляд Николая.
2: «Ну, что еще?»
3: «Август!»
1: – жалобно протянул тот.
3: «Ты же знаешь, куда его поместили!»
2: «Берга-то? Ну да! Да на что он теперь тебе? Через день-два увидишь!»
1: Вместо ответа Коля торопливо разделил паёк на две части и подвинул одну к нему.
3: «Отнеси ему, а? Мне нельзя! Если майор увидит, заругается!»
2: «Еще и отберет!»
1: усмехнулся Август и одобрительно крякнул.
2: «А ты, парень, что надо? Ладно, я мигом. Одна нога здесь, другая там».
1: Вернулся он, однако, не так-то быстро и выглядел очень мрачным. Молча кивнул в знак того, что все, мол, ладом, и также молча завел машину. И только незадолго до своротки к зоне остановился в лесу на открытой поляне.
2: «Видишь?» – показал рукой на солнце. «Это часы мои. И показывают они, что с минуты на минуту мужиков с работы приведут. Поэтому тебе не резон у ворот околачиваться. Все равно сейчас не пустят. Ты вот что, Коля... Разворачивай свой паёк и подкрепись хорошенько». и упредил возражение. «Давай, давай, потому что в зоне нормально не поешь. И обо мне не беспокойся. У меня более твоего будет от Митрича. Ты пока им бумаги переписывал, я там все его дела обстряпал. А он мужик благодарный. Кстати, благодарность и тебе от земляков. Там их еще двое. Так Берг с ними и поделился. Слушай, Коля, а Петр Фель тебе кто будет?» «Это дядька мой». Коля даже перестал жевать. «А что?» «Вот оно как. Родня, значит. Да ты ешь, ешь. Дела у него, пожалуй, похуже, чем у Юргена».
3: «Он что, разве здесь уже?»
2: «Нет-нет. Просто разговор о нем сейчас был у врача с майором».
3: «Ему не лучше?»
2: «Не то слово. Раз списать собирается, значит, не жилец он».
3: «Списать? Как это?» – вздрогнул Коля.
2: «Слух такой идет, что последнее время с начальства нашего стали спрашивать за умерших. Дескать, чем больше смертность, тем меньше им премиальных платить будут. Или уже платят, но... Но насчет платы, так это или не так, толком-то никто ничего не знает. А вот что стараются поскорее избавляться от дохляков, это точно. От Митрича слышал. Оформляют им отпуска. Или вовсе как бы под дембель подводят. А там уже дохни сколько влезет. То есть подох, мол, человек уже на вольных хлебах, а не в трудоармии, как сами видите. А посему и взятки с нас гладки. В общем, баба с возу кобыле легче. Да ты и сам в этом убедишься. Бумаги-то как раз на них и будешь вести. Вовремя ты со своей грамотой погодился. А так бы ты и сам того... Летчик что-то изобразил рукой в воздухе. «Сыграл бы».
3: «Так его уже списали?» С тоской в голосе перебил его Коля.
2: «Похоже, что да. Я только что случайно просьбу врача подслушал. Того самого, что тебя вызволить хочет. Мужик он славный. Такого здесь редко встретишь. А просил он майора как раз за Феля. Дескать, тяжелый он, так положить бы в лазарет. А тот потребовал, чтобы через 3 дня даже духу этого Петра тут не было. Нечего, мол, статистику портить. Вот насчет этих 3 дней они и спорили. Этот Игорь Силыч ищет тот фрукт».
3: «Хоть бы добрался дядя Петя до дома!»
2: Печально вздохнул Коля. «Конечно, было бы хорошо. Помирать-то ведь дома куда как легче. Вопрос-то для них только в том, что и состоял, сколько он еще протянет».
3: «Я буду молиться за него»,
2: — серьезно сказал Коля.
3: «Я теперь верю, что молитва к Богу может помочь и ему».
2: «Ну что ж, молись, коли охота есть», — неопределенно пожал плечами Шталь. «Только боюсь, что молитвами тут уже не поможешь».
3: «Юрген говорил, что молитва к Богу все может», — возразил Коля.
2: «Может быть и так. Мечтать не вредно. Раз уж нам надеяться не на что и не на кого, то хоть о Боге помечтать. А насчет Берга твоего, так я все же на доктора надеюсь, что он его подлечит. Он ведь его в спецпалату определил и даже обезболивающий укол сделал. А это говорит о многом. Не каждый врач расщедрится на такое для нашего брата. Только что-то уж больно сильно он головой покачивал. И хоть ничего и не говорил, но думаю, что хорошего у Юргена тоже мало. Ну что, поел? Вот теперь и поехали. У своротки от трассы к зоне Август вновь остановил машину. «Вон, гляди!» – показал он рукой на столпившуюся у ворот колонну рабочих. «Аккурат ваших с работы пригнали! Все точно рассчитал я по своим часам!» «Да, еще один день пролетел!» «Давай, Коля, топай! Их уже заводят!» «Как бы там ни было, а нам с тобой повезло!» «Мне...» что кроме Митрича сегодня ни перед кем отчитываться не надо. А тебе, что появилась теперь надежда домой, к родителям вернуться. Живым имею в виду. Вот их-то и благодари за свое спасение, что в школе тебе учили. И видишь, как оно пригодилось? Ну, бывай. Завтра вечерком найду тебя». «На вот, холщовая тряпица у меня тут. Хлеб поплотнее заверни в нее от чужих глаз, иначе не успеешь моргнуть, как уведут. А тебе эти день-два продюжить надо. Пайку ведь могут и не дать, раз от работы освободили. Ты постереги хлебушек-то».
4: «Я постерегу». Удивительно, как быстро разносится слух по зоне. И показал-то бумагу одному лишь бригадиру. А уж только и разговор в бараке, как несказанно повезло пацану. Один за другим подходили бригадники, чтобы самим удостовериться в правдивости слуха. Потом и вовсе из других бараков подходить стали. Но с тем же интересом. И кто-то искренне радовался за него, а кто-то не скрывал зависти. Были и те, что даже злобствовали. Мол, из-за его разявы мужика ухайдокало, а ему же еще и вон какая привилегия вышла. И недобро поглядывали на счастливчика. К Петру он сходил сам и отнес ему немного хлеба. Хлеб тот проглотил в одну секунду, поблагодарил кивком головы и с тоской взглянул на Николая.
5: «Слышал уже, Коля. И о тебе, и о Юргене слышал. Ладно еще, что живой он остался. И если еще увидишься с ним, пусть простит меня».
4: «За что, дядь Петь?»
5: «Он ко мне завсегда со всей душой приходил. А я все насмешничал, да обзывал его. Из-за той его веры каждому слову придирался».
4: Руки Петра дрожали, а голос был слабым, еле слышным.
5: «В общем, пусть простит».
4: «Он простит, дядь Петя».
5: «А ты?»
4: Судорожно сглотнул Петр. Видно было, что он пытается пересилить себя.
5: «Ты простишь? Я ведь тебя, считай, изувечил. Мне потом... А Тане житья не было. Она-то любила тебя. Даром, что родной твой дядька я, а не она. И пацаны любили, особенно Петька.
4: Я зла на тебя не держал, дядь Петя. А теперь и подавно, раз
5: Ну, вот и хорошо.
4: Не дослушал Фель. Раз я к Богу пришел, докончил Коля, Бог и тебя простит, если попросишь.
5: Не надо о Боге.
4: Неожиданно энергично вскинулся Петр, но тут же сник и вяло махнул рукой.
5: Иди, Коля, не трави мне душу. Нету Бога, понимаешь? Не хочу, чтобы он был. Иди.
4: Глаза его были полны глубокой скорби, а слова прозвучали настолько безнадежно и отрешенно, что Коле осталось только повиноваться –

0: С отбоем угомонилось все, утихло. Тогда и подкрался к нему, слывший придурковатым, Вовка Бош. Был он на год старше Николая и прописан был к босой команде. В ней, как мы уже видели, трудились только немощные пожилые люди, непригодные к работе ни на шахте, ни на лесоповале, ни тем более на укладке рельс. Боша же прикомандировали к ним, потому что больше его и негде было использовать. Так ведь, дурак дураком, куда его поставишь? Был он истощен до крайности и бродил по зоне, как тень, то с метлой, то с лопатой, то с топором, так как занимались они мелкой работой по зоне, в основном заготовкой дров в столовую. Ну и еще кое-чем по мелочи и уборкой территории. А последнее время он вообще заговариваться стал. Часто застывал на месте и мог подолгу стоять, не шелохнувшись, будто выслушивал кого-то. Потом двигался дальше, бормоча что-то себе под нос. Все на него уже давно рукой махнули. Осторожно дотронулся Вовка до Николая. И когда тот повернулся к нему, приставил палец к губам и заозирался по сторонам, всем видом показывая, что хочет сообщить что-то секретное. Коля непроизвольно усмехнулся. По всему бараку разносился такой могучий храп, что эта предосторожность была явно излишней. Тут и захотел бы кто-то, не смог бы подслушать их разговор. С другой стороны, хоть парень и недоумок, а соображает, что с секретами нужно быть осторожным.
1: «Тебе чего, Вова?»
2: «Давай выйдем!» —
0: прошептал тот ему в самое ухо.
1: «Ты что, спятил?» —
0: невольно вырвалось у Коли.
1: «Отбой уже!»
2: «Мне нужно тебе сказать пару слов. Пойдем, а?»
0: В голосе дурачка слышится такая щемящая тоска, что Коле становится не по себе. Таких интонаций у него он никогда не замечал.
1: «Куда? Зачем? Говори здесь. Никто ведь не слышит».
0: Вовка немного скис. Шмыгнув носом, он подозрительно огляделся по сторонам. Убедился, что действительно никто не подслушивает, и зачастил.
2: «Я бы не решился на это, если бы не услышал про тебя. Сил моих нет дальше терпеть. Помоги мне, Коля!»
1: «Да чем же, Вальдемар?»
0: Тот, облокотившись одной рукой на нары, другой приподнял рубаху, обнажив тощий живот. Из-за пояса штанов, схваченных бечевкой, вытащил что-то завернутое в грязное полотенце. В сумраке барака блеснуло лезвие плотницкого топорика.
2: «Видишь?»
0: – шепнул Вовка и тут же спрятал его назад. Коля испуганно отшатнулся.
2: «Ты чего удумал?» «Помоги, Коля! Христом Богом прошу!» —
0: горячечно зашептал Бош.
2: «Вот так! Топориком сатани!»
0: Он для наглости стукнул ребром правой ладони по запястью левой руки.
2: «Оттяпаешь, и меня домой отпустят!»
1: «Фу ты!»
0: — отер Коля испарину со лба.
1: «Ну и шутки у тебя! Шел бы ты спать, а, Вова?»
2: «Это не шутки. Это последняя возможность выжить. Я больше не могу прикидываться дурачком. А как только это поймут, мне конец. Да он и так уже приходит, как и тебе приходил. Но тебя взяли в писари, и теперь ты выживешь. А мне от этого еще горше стало. Веришь, все нутро переворачивает. Почему не меня? И понимаю, что если бы под дурачка не косил, то, может быть, взяли бы и меня. Так кто же знал?
1: С неподдельной горечью в голосе простонал Вовка и тут же спохватился, испугавшись своих слов.
2: «Ты только никому, ладно?»
1: Коля машинально кивнул.
2: «Я знаю, ты не скажешь»,
1: — успокоился Вовка.
2: «Теперь я твердо решил выбраться отсюда. Это единственный способ. Ну, как?»
1: Мысль, сбитого с толку Коли, работала в другом направлении. Неужто Бош столько времени водил за нос весь отряд? Говорил ли он сейчас правду или просто свихнулся напрочь от голода? Как вести себя с ним? «Тогда тебя посадят, Вова!» Как можно мягче, сказал он. «Сначала залечат руку, потом намотают срок за членовредительство с целью дезертирства. Ты же знаешь эту статью. А меня за пособничество расстреляют. Тогда-то мы уже точно домой не вернемся. Хочешь этого?»
2: «Я тебя не выдам!»
1: Жалобно заскулил Бош.
2: «Не с руки мне это! Ты же должен понимать! Я все продумал! Скажу, что сам себе нечаянно саданул, когда сучки рубил, и мне поверят! Какой с меня спрос?»
1: Коля облегченно вздохнул. «Нет, все-таки парень не в своем уме. Просто в очередной раз погнал гусей. И нужно как-то отвлечь его от назойливой мысли. Как-то убедить». И тут к его великой радости вспомнился недавний разговор с Юргеном, чье высказывание он и не замедлил повторить. Слово в слово. «Вова, нельзя причинять вред своему телу. Грех это перед Богом. Большой грех. Понял? Потому что тело твое – это храм Божий». «Чего?» – сдавленно просипел Бош и ошеломленно округлил глаза. «Чей храм?» Коля увидел его испуг и, чтобы закрепить успех, поторопился прибегнуть к самому весомому аргументу в зоне. Достал тряпицу с хлебом. «Божий, Вова, храм для Духа Святого. Ты ведь крещенный?» «Крещенный!» Эхом подтвердил Вовка, не сводя завороженного взгляда со свертка в руках у Коли. Он уже ничего не слышал. «Вот видишь, а разве можно вредить тому, что от Бога?» Вовка, чуть причмокивая, жадно сглотнул.
3: «Что там у тебя?»
1: «Хлебом хочу тебя угостить. На, держи». Это было большой ошибкой. Если за все время их разговора храп, стоны, бормотание окружающих не унимались, то стоило ему развернуть тряпицу, как тут же все стихло. И то сказать, хлеб-то ведь был не тот обычный, что им дают, и где одна полова, а настоящий, с духмяным запахом, тот, который получает начальство, ну и конвоиры там, да еще гражданские. Едва он успел подать Вовке ломоть от булки, как тот, мгновенно сунув хлеб за пазуху, дал задний ход, и только его и видели. Даже забыл поблагодарить. А перед Колей выросла фигура мужика с нижних нар, с горящими голодными глазами. Он ничего не просил, а просто смотрел, не отрываясь, на хлеб. И точно так же, как Вовка, причмокивал и шевелил губами. Можно было, конечно, просто отвернуться, и на этом инцидент был бы исчерпан. Но жалость волною охватила сердце. И хотя где-то в сознании далеким отголоском мелькнуло предупреждение Августа: «Тебе день-два продюжить надо». Руки уже сами ломали хлеб. А в проходе уже стояло несколько человек, и каждый тянул к нему свою руку. Не прошло и минуты, как он, зажатый в кулаке крохотной корочкой, бессильно вытянулся на туфяке. И еще через секунду барак снова погрузился в свое привычное ночное состояние со стонами, вскриками, бормотанием. Коля как можно дольше катал корочку во рту, наслаждаясь ее нежным ароматом, и в непривычной для себя какой-то светлой, безграничной радости переживал только что произошедшее с ним, в радости и удивлении. Удивление, что нисколько не жалеет, что остался без хлеба. Наоборот, пришедшее только теперь осознание того, что отдал он его таким же, как и сам, голодным, и принесло ему эту радость, ощущение близости со Христом. Ведь он исполнил его заповедь. И продюжит ли он эти грядущие день-два, теперь целиком будет зависеть от Иисуса. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Так вот что имел в виду Юрген, когда читал ему с Августом эти строки из Библии. Коля зарылся головой в подушку и беззвучно заплакал.
2: «Господи!»
1: Мыслями уносился он ко Христу.
2: «Все ли это так, как я думаю? Правильно ли?»
1: И как ответ, снизошедшее на него откуда-то извне нежное, ни с чем не сравнимое благоговение, будто приподняв над суетой трудоармейского бытия, обволокло оно его измученное тело и душу ласковыми волнами покоя и умиротворения, унесло прочь заботы и тревогу. И он, будто в яве, почувствовал, как душа, освободившись от тяжкого груза, воспарила куда-то высоко, к самым небесам. Тогда из уст его непрерывным потоком полились слова благодарности Богу. С каждым словом он все больше укреплялся верой в свою причастность к таинству спасения Христова и вскоре заснул глубоким, безмятежным сном, какого не было со дня прибытия в трудоармию. Снилась ему вся в солнечных зайчиках речка его незабвенного детства. В ней деревенские пацаны купались до одыри с утра и до вечера. И тот пестрый от обилия цветов летний луг с бесчисленными гудящими шмелями и порхающими бабочками необыкновенной красоты. За ними они гонялись заломленными тут же у заберегов мягкими веточками тальника. И вот в погоне за пиковой дамой, так мальчишки называли очень редкую и самую красивую из них, с черными ободками и таким же черным вкраплением в середине нежных бледно-желтых крылышек, он в пылу азарта не заметил края и бультыхнулся с невысокого, но крутого яра в речку. Полет его не был столь же элегантен, как полет бабочки, да и провидение наделало много шуму. Не успев сгруппироваться, он так плашмя
0: и ударился об воду, то бишь лицом и пузом, чем вызвал у остальных ребятишек одновременно и визг испуга, и легкий смешок. А увидев, что он благополучно отделался, еще и детский восторг. Смех постепенно нарастал, превращаясь в громкий, грубый хохот, и он, разобиженный до слез, поплыл в размашку на другой берег речки. Но сколько ни махал руками, а течение опять прибивало его к этому месту падения.
4: «Ну-ну, размахался!»
0: Услышал он чей-то голос, открыл глаза и увидел склонившегося над собой нижнего соседа по нарам.
4: «Вставай, друг!»
0: – как-то непривычно мягко сказал тот. «Не то завтрак прозеваешь!» Коля соскочил с нар и еще под впечатлением своих сновидений по привычке побрел в столовую. Там он съел тарелку жижицы с костлявым рыбьим хвостиком, получил дневную пайку хлеба и по той же самой привычке заспешил к Алоне, направлявшейся на работу.
4: «Эй, Шмидт, куда тебя понесло?»

0: Самому не верится. Но это бывает. Нарушил ход его мыслей Иван. Подойдя вплотную, он поспешно сунул Николаю в руку клочок бумаги и просительно заглянул ему в глаза. «Адрес тут мой, Коля. Тебя, я слышал, уже сегодня заберут. Так написал бы моим, а? Много не надо. Жив, мол, здоров. Чего и вам желаю. Ну и про посылочку бы. Дескать, теперь они справно приходить стали. Да тебе виднее, как писать. Сам-то ведь я неграмотный. Напишешь?»
1: «Напишу, дядя Ваня».
0: «Ну, вот и хорошо. Может, и выкроет, что моя жена. Хотя сами, наверное, сидят впроголодь. У меня ведь семеро по лавкам, как горох. Мало-мало меньше. Ох!»
2: Иван тяжело вздохнул и, как бы оправдывая такую просьбу, продолжил.
0: «Да разве бы я просил? Конечно, нет. Но чую, что-то плоховато мне становится.
3: Тебе бы Богу помолиться, дядя Ваня. Он поможет»,
2: — убежденно сказал Коля.
0: «Ох, нет, Коля»,
2: — снова вздохнул Фокт.
0: «Поздно мне Бога просить. Раньше надо было. Вон как твой Берг. Тогда бы другое дело. Тогда бы и надеяться можно было. А так... А, чего там говорить?»
2: Махнул он рукой и заторопился.
0: «Ты это... зла на меня не держи. Если чё, не по пути было.
3: Да я и не держал никогда. А теперь и вовсе. Какое зло может быть?»
0: «Вот это и ладно. Тогда не забывай нас», — просветлел лицом Иван. И уже на ходу к колонне выкрикнул. «Бергу передай, чтобы выздоравливал. Скажи, что худо, мол, мне без него».
3: «Я передам».
2: Колонну повели за ворота, а Коля медленно побрел в барак. Несколько трудоармейцев с ночной смены сидели на нарах и, наизнанку выдернув рубахи, усердно выискивали и ногтями давили в шеи. Первым делом он запрятал хлеб в прорезь тюфяка. Потом, очень осторожно, словно боясь расплескать свои видения, прилег и уставился в потолок немигающим взглядом.
1: «Господи, неужели все это правда? Неужели все это происходит со мной? А если правда, то когда придут за мной?»
2: В грустном размышлении он вновь переживал все перипетии прошлого дня. Перед глазами то и дело возникал тот умерший на его глазах безвинный страдалец. Он стоял и тянул к людям свои руки. Разобрать лица несчастного было невозможно. Оно сливалось в одно неясное сплошное пятно. Но его виноватая улыбка угадывалась даже и тут. И Коля воображение успевал подбежать, подхватить его, бережно опустить на землю и строго, как тот капитан, взглянуть на конвоира. Но дальше этого дело не шло. Страдалец оставался неподвижным, как и запечатлелось в его памяти в тот страшный момент. Потом память озарил светлый миг покаяния, и ошеломляющая радость души от осознания Христова спасения, охватило все его существо.

0: живительной струей разлилась по всему телу и полностью отрешила от мира. На долгое время впал он в пограничное состояние между сном и явью. Все, что происходило вокруг, воспринималось как нечто аморфное, не имеющее к нему никакого отношения. Монотонная беседа мужиков, воюющих с овшами, плавно переросла в какую-то возбужденную суету в бараке. Как бы в отдалении слышался ему топот босых ног по полу и скрип, то и дело, открывающихся дверей барака. А отдельные вскрики и восклицания, на мгновение, выбиваясь из общего слитного говора, не нарушали его обычного гула. Из всего этого гомона он четко разбирал только одно словосочетание, которое о чем-то напоминало ему. Но как он не силился, не мог вспомнить о чем. Оно лишь настораживало его, так как он улавливал только звук, но не мог уловить смысла. Потом все стихло, и лишь легкое шарканье тех же босых ног да равномерное теньканье капель, срывающихся из крана бачка в жестяной таз, напоминало о жизни в бараке. Но вот откуда-то изнутри стала подниматься смутная тревога. Нежеланная и неясная она постепенно нарастала, лишила его духовного комфорта. Он сел и с беспокойством огляделся. Да нет, вроде бы все как обычно. Сколько мог, он напрягал слух, и вот до него вновь донеслось то словосочетание. Босая команда, и оно тут же болью отозвалось в его мозгу, материализовалось и обрело внятные очертания. Босая команда. Вовка Бош. Как же я забыл о нем? Коля кубарем скатился с нар, вынул хлеб из заначки и заторопился к выходу. Но у самых дверей, нос к носу, столкнулся с дежурным офицером. «А, еще один сачок!» Смерил тот его оценивающим взглядом и оглянулся на сопровождающего солдата. «Давай, веди его ко мне, пока я тут с остальными разберусь!» И направился к притихшим трудоармейцам. «Пошли!» – коротко бросил конвоир, пропуская Колю вперед себя, но тот не двигался с места. «Меня же отстранили от работ», — напомнил он лейтенанту. «По распоряжению майора Рюхина вам должны были передать об этом». «А что до тех?» — он кивнул в сторону мужиков. «То они с ночной смены». При упоминании Рюхина лейтенант на мгновение заколебался, но тут же постарался сделать вид, что и сам он не лыком шит, и чьи-то распоряжения ему до лампочки. «Ладно, там разберемся, кто чего распорядился», — раздраженно буркнул он. «А об остальных не твоего ума дело. Топай, куда велят». Конвоир легонько подтолкнул рукой. «Давай, мол, не задерживай». «Лейтенант не в курсе насчет тебя», — пробубнил он уже на ходу в спину Николая. «Он только что заступил, а я еще со вчера тебе наслышан».
1: «Так что же ты ему не сказал?»
0: «Ага, сейчас вот. Оно мне надо? А вдруг какая перемена об этом уже была? Кто в дураках останется?» «Вот то-то и оно. Поперед батьки в пекло лезть мне не с руки. Вот сам о себе ему и доложишь».
2: Уже у самого штабного барака навстречу им вышел сержант Степан Машков. Коля хорошо знал его за добрый, незлобливый характер. Все называли его просто Степой.
3: «А, уже ведешь? Прямо как будто знал, что я за ним иду», —
2: Расплылся он в довольной улыбке и махнул конвоиру. «Все, можешь идти!» Тут его уже посыльный от доктора дожидает. И, похлопав Николая по плечу, предупредил. «Если что есть взять с собой, воротись и забери». Коля вполне понятно развел руками, дескать, «Все, что мое, ношу с собой». «Ну, тогда пошли. Мне тоже велено сопровождать тебя. Далековато пешком придется идти. Вроде как по этапу. Выдержишь?» Коля вопроса как и не слышал. Известие об отправке оживило его.
1: «Слушай, Степа, мне бы тогда с одним парнем тут попрощаться, а?»
2: «Это с каким?» – приостановился сержант. «Уж не с тем ли придурком из босой команды?»
1: «Ну да, с ним», – остановился и Коля. «С Бошем».
2: «Ха, тогда считай, что уже попрощался», – неопределенно хмыкнул Машков и пояснил. «Увезли его на машине в Гурьевск. Как-то еще и погодилась она тут на его счастье». Немного помолчал и буркнул. «Или наоборот, к несчастью. Может, тут-то быстрее бы отмучился. Зато нам теперь придется топать пешком». «Ну, да нам не привыкать, а?»
1: «А что с ним?» — похолодел от догадки Коля.
2: Больше всего он боялся услышать как раз то, что и озвучил Степан. «Руку он себе топором отрубил. Прямо у запястья, напрочь отсек. А ты чего это так посунулся? Родня он тебе, что ли?»
1: «Да нет».
2: Колю охватил озноб. Ноги стали ватными.
1: «Просто друг».
2: «А если просто, чего ж трясешься?»
1: «Так неожиданно как-то. Жалко мне его».
2: «Всех жалко», — согласился сержант. «Но этот сам себе беду накликал. Даже если и выживет, в расход пустить могут за дезертирство. Разве что как недоумку попустят, так это уж от врачей зависит. Как они решат, так и будет». Через какой-нибудь час Коля уже в третий раз брел по той самой дороге в тайге к поселковой больнице в сопровождении посыльного Ветрова и сержанта Машкова. Зачем они были к нему приставлены? Толком не знал ни он, ни сами конвоиры. Человека на должность определили. Он и сам с радостью туда бы добежал, а его ведут будто на каторгу. Но субординация. Куда от нее денешься? Приказано. Вот и сопровождают. В дороге Коля сам ни разу не заговорил с солдатами. А если они что и спрашивали его, то отвечал односложно. Радость предстоящего, по сути, избавления от неминуемой своей смерти омрачалась трагедией, случившейся с Вовкой. Все его мысли были о Боше, и он не переставал корить себя, что не поверил в серьезность его намерений, что попросту, как теперь казалось ему, постарался отделаться от парня и не озаботился его судьбой. Он так и брел впереди конвоя, машинально переставляя ноги и не обращая внимания на ту таежную красоту, которая только вчера еще так радовала глаз. «Зачем он это сделал?» — не переставал он спрашивать себя.
4: Дорогие друзья, продолжение чтения повести «Тайны Салаира» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой повести – Виталий Полозов.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.com. www.radiopereda.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне в пустыне впервые получили хлеб с неба, вкусную и полезную манну, но должны были собирать ее только на один день, пятницу на два, чтобы не собирать в субботу, но служить в этот день Господу и отдыхать. Так медленно, полагаясь на заботу Бога, они двигались в обетованную страну через пустыню. Путь их символизирует наш путь в обетованную небесную страну. Мы тоже в нашем земном пути зависим во всем от заботы нашего Господа и должны питаться Его небесным хлебом, Словом Божиим, необходимым для нашей души. Покинув пустыню Син, израильтяне пошли дальше и пришли в место, которое называлось Рефидим. Жара была невыносимая, и не было воды для народа и скота. Снова народ начал жаловаться, роптать на Моисея и говорить, что нет воды у них, и им тяжело идти дальше, и стали просить у него воды. «Дай нам пить. Зачем вывел ты нас из Египта? Разве для того, чтобы уморить нас жаждой и детей наших, и стада наши?» Моисей уже начинал привыкать к этому нетерпеливому, недовольному народу своему, но снова пошел в тихое место и там вопил Господу: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой старейшин и жезл свой, которым ты ударял по воде, и я пойду перед тобою и стану на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Народ будет пить и успокоиться». И сделал так Моисей, и когда народ напился, назвал то место Масса и Мерива, что значит искушение и укорение. Такое название дал Моисей, потому что народ в этом месте роптал и укорял Господа, и Господь показал им, что Он среди них, и Он их водитель и знамя. Казалось бы, теперь они будут уверены в том, что Господь с ними и ведет их. Но народ еще много раз роптал и жаловался. В той местности жил один воинствующий народ. Этот народ назывался амаликитянским. Амаликитяне напали на израильтян в Рефидиме и хотели отнять у них имущество их и стада. Народ израильский не был приготовленным к войне в то время, и Моисей, полагаясь на помощь Бога, избрал одного мужественного человека из народа по имени Иисус и поручил ему отражать нападки амаликитян, а сам со старейшинами и Аароном отошел в сторону на холм и держал жезл свой в руке. Моисей молился Господу с поднятыми вверх руками, и пока руки его были подняты вверх к Богу, израильтяне побеждали, а когда опускались руки Моисея, народ терпел поражение. Когда Моисей устал и не мог больше сам держать руки свои вверх, Аарон и Ор посадили его на камень и с двух сторон поддерживали руки его и держали их так до захода солнца, когда народ израильский наконец победил напавших на него амаликитян. Когда священник Мадиамский Иофор узнал о том, что Моисей вывел народ израильский из Египта и что Господь говорит через него с этим народом, он взял дочь свою, жену Моисея, и двоих сыновей его, и вышел навстречу Моисею. Они целовали друг друга при встрече и радостно вошли в шатер вместе, и, казалось, не могли наговориться. На другой день Иофор увидел, что народ приходит к Моисею толпой со своими распрями и неполадками, и Моисей едва справляется с разбирательством их дел. Иофор пожалел Моисея и посоветовал ему избрать мудрых людей в народе и поставить их начальниками и судьями над народом, а самому оставаться только посредником между Богом и народом и учить народ всему, что повелевает Бог. Моисей увидел, что совет Иофора мудр и облегчит ему положение, и потому согласился на это и выбрал людей, способных судить народ и управлять им, а сам проводил больше времени в молитве с Господом и наставлении начальника в том, как им учить и судить народ. Добрый и мудрый совет Иофора принес пользу Моисею, и пусть это будет примером для всех нас. Не нужно закрывать свой ум для совета, но быть готовым принять то, что мудро и полезно, и не воображать, что мы уже знаем все, и нам нечему больше учиться. В следующей программе мы будем говорить о 10 заповедях, и это будет очень интересная тема. А теперь наша библейская история окончена, но мы еще побеседуем с вами. Мы говорили, что Бог поручил Моисею записывать все, что происходило, все указания, которые давал Бог, и все важные события. Записываете ли вы все, что происходит с вами? Многие люди всю жизнь пишут дневники. Я в детстве и ранней молодости тоже вела дневник, но во время войны он пропал. И теперь я не могу прочитать имен людей, которых когда-то знала, и мест, которые когда-то посетила. К счастью, все, что там было записано, происходило до моей встречи с самым важным и главным в моей жизни существом Иисусом Христом, Сыном Божиим. Сначала я узнала кое-что о Его Отце, на ощупь, неопределенно, не точно. Но меня влекло что-то вперед, хотелось знать больше. Много лет мне говорили, что Его нет вовсе, но об этом так много говорили, что мне показалось странным, что так много нужно говорить о том, которого нет. И я еще больше хотела узнать о том, которого нет. Чем больше я хотела знать о нем, тем больше я убеждалась в том, что тот, которого нет, на самом деле есть. Его не видишь глазами, как хлеб на тарелке, потому что он есть хлеб невидимый, духовная пища для души и духа, и потому только душа наша и дух ощущают его и знают, что он есть. Электричество тоже не видно. Но когда мне было 12 лет, я схватилась рукой за голый провод после грозы. И с тех пор никто не убедит меня в том, что его нет, как не убедить и жителя Хиросимы в том, что в невидимом атоме нет силы. Мы убедились в том, что невидимое бывает сильнее и действеннее видимого. Если бы я писала дневник в то время, когда познакомилась с Иисусом Христом, я, наверное, написала бы в нем в тот памятный день нашей встречи. Сегодня произошла самая знаменательная встреча в моей жизни. Все наши другие знакомства и встречи – ничто по сравнению с этой единственно важной встречей. Все должны встретиться с Господом, и большинство людей встречается с Ним, но не все сознают важность этой встречи. Есть люди, которые при встрече с Ним говорят: «Ну и что ж, и поважнее людей встречали». Но они не знают, что, пренебрегая им, они пренебрегают спасением и могут не получить второй возможности встретиться с Иисусом. Моисей встретил своего тестя Иофора и получил от него пользу, мудрый совет. Когда мы встречаемся со Христом и узнаем Его, мы получаем больше, чем пользу. Мы получаем вечную жизнь, мир души и прощение грехов. Помните, что только Он есть путь, истина и жизнь. Мы ищем пути, Он путь. Мы ищем правды, истины, Он истина. Мы ищем жизни, Он есть жизнь. В единственном числе, раз и навсегда. Если кто-то говорит вам: вот это правда, а вот это путь, а вот это жизнь, и называют эти три понятия не именем Христа, а чем-то другим, знайте, что они заблуждаются, и сами не нашли еще ни пути, ни истины, ни жизни. Моисей знал Бога и говорил с Ним. Сила Бога была явна для него, и он старался сообщить ее народу. Но народу нужно было личное соприкосновение с Богом для того, чтобы он мог поверить. Когда Бог стал человеком и в лице Иисуса Христа ходил по земле, люди видели Его, и Его слова записаны для нас. Его жизнь описана настолько ярко и ясно, что мы не смеем говорить, что не имели примера истинной жизни. Не будем же проходить мимо Господа, когда Он встречается нам на пути, то ли через Свое Слово, то ли через пример жизни Его истинных детей. Ищите Господа рано в жизни вашей, и Он укрепит вас на всю жизнь, и вера ваша не поколеблется до старости. Он ваш друг верный, неизменный, потому поступайте с Ним именно как с истинным другом. Принимайте Его советы, Его дары, Его спасение. Разве не был бы вам другом тот, кто вытащил бы вас из омута, когда вы тонули в нем? Он был бы для вас на самом первом месте, и вы готовы были бы отдать для Него все, не так ли? Христос спас вас от вечной погибели. Помните это, дети.

0: друг на месяц. Даник с мамой приехал на лето к бабушке и дедушке. Как ему здесь все нравилось! И речка, в которой водилась рыба, и лес за околицей, и светлый деревянный дом. В нем было всегда так уютно, радостно и очень солнечно. Однажды мальчик гулял по улице. Он услышал, как в богатом трехэтажном особняке за каменной стеной играет скрипка. Мальчик остановился и прислушался. Он очень любил музыку. Но музыка тут же оборвалась, и в окне дома показался кудрявый мальчик. Он увидел Даника и позвал его рукой в дом. Даник подошел к железной двери особняка. Она со скрипом отворилась. На пороге стоял красивый мальчик. Дане показалось, что он был похож на лорда, про которого он читал в книжке. Черные кудри, большие карие глаза, небольшой рот и нос, крупный подбородок придавал его нежному лицу мужественность. Мальчик заговорил по-английски. «Здравствуй», — сказал он, — «меня зовут Константин, мне 13 лет». Даник уже год занимался английским языком. Он выпалил в ответ хорошо заученные английские фразы. «А меня зовут Даня, мне 9 лет, я живу, Первомайская улица, дом 3, квартира 4, этаж 10». 10? Переспросил Константин по-русски и улыбнулся. «Ой!» – спохватился Даник. «Да это же мой городской адрес!» И мальчишки дружно расхохотались. «Ты образован!» – похвалил его Костя. «Давай дружить! Мой друг отдыхает на Мальте и приедет через месяц. Мне так скучно! Пошли, Данек!» Я тебе покажу свой дом. И Костя, не оглядываясь, взошел по белоснежным ступенькам. Даник, как завороженный, шел за ним. Во всех комнатах стояли цветы, на стенах были нарисованы картины. В одной картине Даник узнал Иакова, который увидел ангелов, сходящих с неба. «Иаков в пустыне!» – произнес Даник. «Ты что, в курсе, что здесь изображено?» – удивился Костик. «Ну да, это же сюжет из Библии. А ты разве не знаешь?» «Я пока еще не занимаюсь этим, но придется», – погрустнел Костик. «Образованный человек, которого куют из меня предки, должен все знать». «А ты в Бога веришь?» – спросил робко Даник. «Я верю, как и мои родители, в высший разум. Да не заморачивайся ты с этой философией. Пошли в мою комнату». Костик положил руку на плечо нового друга. Чего только не было у Кости. Телевизоры, колонки, компьютер, ноутбук. В углу мальчик заметил сваленную в кучу железную дорогу с вагончиками. Именно такую Даник давно просил у родителей, но у тех не было денег. Хозяин включил музыку. Вся комната наполнилась чудесными звуками. Запели птицы, зажурчали ручьи, дятел где-то вдалеке выстукивал мозаику. Костик был доволен произведенным на гостя впечатлением. Он позвонил в колокольчик, висевший на стене. И вот через минуту в комнату постучали. «Можно», — сказал Костя. Вошла приятная женщина средних лет в белом передничке. «Что вы хотите, Константин Петрович?» — спросила она. «Это Маша, наша домработница», — представил ее Костик. «Нам сок морковно-апельсиновый с марципанами». Маша молча вышла из комнаты. Вскоре Костик и Даник подтягивали через трубочки, опущенные в хрустальные бокалы, густой сок и лакомились свежими марципанами. Даник не сводил с Кости своих восхищенных глаз. «Давай поиграем в железную дорогу», – предложил Костик. «Я заметил, какими ты глазами смотрел на нее». Уже через полчаса по путям, свистя на разные голоса, мчались тепловозы, шлагбаумы открывались, стрелки на переездах сами переводили рельсы в нужных направлениях. Даник так увлекся игрой, что не заметил, что Костик заскучал. «Эй, железнодорожник!» – вздохнул он. «Мне уже надоела эта дребуда. Может, теперь ты что-нибудь предложишь? Прояви, Данек, инициативу». «Костя, пошли рыбу ловить», – предложил Даник. «Я знаю очень клевое место. Но где клюет рыба?» «Отличное предложение», – оживился Костик. «У нас удочки есть. Папин друг – влиятельный человек и заядлый рыболов. А сам папа мой терпеть не может рыбалку, но приходится рыбачить». «Почему это приходится?» – не понял Даник. «Этот друг – декан университета. В этот университет родители меня собираются пристроить, когда я вырасту. Но все, вперед!» Даник и Костик вышли на улицу. «Матвей!» – крикнул Костя. «Ты где?» «Я здесь, Константин Петрович!» – вышел из-за дома молодой человек с пшеничными усиками. «Матвей, принеси две удочки, мы с новым другом идем рыбачить». Матвей отправился в сарай. Данику очень льстило, что лорд назвал его своим новым другом и что они сейчас пойдут вместе рыбачить. В это время на крыльце появилась красивая женщина. «Костенька, ты что, уже поиграл?» – спросила она ласково, не обращая совершенно внимания на Даника. «Мама!» – укоризненно произнес Костик. «Это мой новый друг Даник!» Женщина сделала приветливое лицо и сказала. «Очень приятно. Меня зовут Людмила Генриховна. Мне Маша сказала, что вы на рыбалку собрались. Осторожней, сыночка! Как бы там с тобой что ни случилось!» «А что со мной может случиться, мама?» – не понял Костик. «Да что хочешь! Вон сколько людей вокруг промышляет! Может, с вами Матвея отправить?» «Нет!» – отрезал Костик. Он вручил Данику две удочки, которые принес Матвей. Маленький хозяин большого дома направился к воротам. Даник пошел за ним. С тех пор Даникина жизнь круто изменилась. Она целиком зависела от Кости. Тот звонил Данику, когда был свободен, и они шли куда-нибудь играть. Позвонить Косте Даня не мог. Новый друг сказал, что телефон у них отключен, потому что у мамы от звонков начинается мигрень. Данину маму очень забеспокоила эта дружба. Она видела, что сына, кроме Кости, ничего не интересует. «Данечка, ты целыми днями ждешь его звонков», – сказала однажды мама сыну. «Да ты просто заболел своим Костиком». «Мам, я здоров», – ответил Даник. «Вот посмотришь», – вздохнула мама. «Ни к чему хорошему ваша дружба не приведет». «Пошли, Данек, гулять», – приказал как-то Костик, позвонив. «Не могу», – собрав все свое мужество, ответил Даник. «Как это не можешь? А что же это ты такое делаешь?» «Я, Костик, тоже учусь в музыкальной школе, и сейчас я играю». «А на чем же ты играешь?» – не унимался Костя. «На балалайке». Даник заметил, что его новый друг еле сдержал смех. «Потом позанимаешься», – сказал миролюбиво Костя. «Нет», – твердо ответил Даник. Костя бросил трубку, а вскоре он уже стоял перед удивленным Даником и рассматривал его балалайку. «Отличный народный инструмент! Поиграй, пожалуйста!» – попросил он. Даник заиграл и запел. «Ах вы, сени мои, сени новые мои!» Костик зааплодировал. «Ну ладно, балалаешник, пошли на речку. Я удочки принес». «Костя, я не могу. У дедушки завтра день рождения. Я ему еще подарок не приготовил. У нас принято что-нибудь своими руками делать». «Ну и порядочки у вас», – протянул Костя. Он заметил на полке рисунок. На нем были нарисованы три розы. Под ними было написано «Бабушке в день рождения». «Такой подарок дедушке тебя устроит?» И Костик положил перед Даником его рисунок. «Но это же я рисовал для бабушки». «Ну и что? Поменяй текст, перекрась розочки в другой цвет, и никто и не поймет». «Ты что? Это же обман!» – замахал руками Даник. «Данечек, запомни, нельзя на пустяки жизнь переводить. Впрочем, я тебя не уговариваю». «Собираюсь уходить», – сказал обиженным голосом Костя. «Завтра приедет папа, и мы с тобой все выходные не увидимся». У Даника заныло сердце. Целых 2 дня он не увидит Костика, не услышит его чудесных рассказов про дальние страны, в которых он побывал. «Ну ладно, пошли», – сказал Даник решительным тоном, и они отправились рыбачить. Вечером Даник быстренько переделал рисунок, розы он перекрасил в фиолетовый цвет, а вместо дорогой бабушки появилась дорогой дедушке в день рождения. «Спасибо, внучек!» – разулыбался дедушка, когда Даник вручил ему свой подарок. Потом дедушка внимательно рассмотрел рисунок и спросил: «А почему здесь написано «дорогой дедушке»?» Даник весь покраснел. Тут подошла бабушка и, взглянув на рисунок, сказала: «А я знаю. Этот рисунок наш любимый Данечка сначала подарил мне. А теперь, дорогая дедушка, и твоя очередь пришла». Даник пулей выскочил из дома. Так ему было стыдно. Ноги сами привели его к воротам Курбацких. Он привычно нажал кнопку звонка. Ему долго не открывали. Потом в проеме двери показался его любимый лорд. Даник хотел войти во двор, но Костя преградил дорогу. Он сам вышел на улицу к Данику. «Не обижайся на меня, Данек», – начал он. «Но наше с тобой время истекло. Я же тебя сразу предупредил. Через месяц приедет с островов мой друг. И теперь я тебе не нужен?» – договорил Даник. «Ну зачем ты так все мрачно? Просто так жизнь устроена. Всего удачи тебе!» И Костик повернулся, чтобы уйти. «А я думал, что он меня любит!» – прошептал Даник. «Ох, и трудно тебе придется в жизни, балалаечник! Изменяйся, а то пропадешь!» – проговорил, не оборачиваясь, Костя. И за ним со скрипом захлопнулась железная дверь. Даник стоял перед дверью. Он не мог даже пошевелиться. Слезы градом катились по его щекам. Лорд предал его. Прибежавшая мама с трудом увела его домой. Перед сном мама зашла к сыну в комнату. «Не волнуйся, сынок, все забудется», – успокаивала она. «Я же предупреждала тебя, что ваша дружба ничем хорошим не закончится». «Я же все равно его люблю», – и Даник смахнул слезы с глаз. «Сыночек, но разве это дружба? Он же тебя просто использовал в своих интересах». «Мама, с Костей так интересно. У него дом красивый и все-все интересное. Он так много всего знает». Сыночек, главное в дружбе, мой любимый, не то, что имеет твой друг, и не то, сколько он знает, а его душа и его преданность. Друг тебе служит, а ты ему. Дружба другу служба.
1: «Дружба другу служба?» — повторил Даник.
0: «Сознайся, ведь это Костя научил тебя сделать обманный рисунок, правда же?» Даник молчал. Он понимал, что половина вины все равно была на нем. У него же ведь был выбор. Дурные сообщества развращают добрые нравы. «Где это написано?» — спросила мама.
1: «В Библии».
0: «Выбрать, Данечка, друга – непростое дело, чтобы потом не плакать». И мама с сыном опустились на колени и стали молиться.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы обсуждали второй стих первой главы книги пророка Осии, который гласит: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют толкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не было. Такое обращение со Словом Божьим не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. Бог повелел Осии нарушить Моисеев закон. Закон повелевал побить Гомерь камнями, а Бог повелел жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии. Но он не колебался. Он исполнил то, что ему было сказано. Он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как его жена. Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 6, стихе 16. «Ибо не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». Мы можем быть уверены, что в том маленьком городке, в котором жил Осия, слухи распространялись очень быстро. Дом Осии превратился в маленький пустынный островок среди моря осуждения. Если бы в его доме появилась проказа, его связь с внешним миром, наверное, не оборвалась бы настолько резко. Бедный Осия. В их семье родились дети. Их было трое — два мальчика и одна девочка. Их имена через свои значения рассказывали ужасную историю. Но они имели отношение не только к дому Оси, ко всему израильскому народу. Старшим сыном был Изриэль. Его имя означает «Бог рассеет и Бог отомстит». Бог сказал Оси, что здесь имеется в виду дом Иеуя, хотя Иеуй и исполнил повеление Бога, разрушив дом Ахава, он сделал это с ненавистью и ради чувства личной мести. Бог говорит, что за это он осудит Израиль, рассеет его, но в его суде будет и милость. Второго ребенка, девочку, звали Лорухама, и это означает, что она никогда не знала жалости отца. Дело было не в том, что она осталась сиротой, просто она не знала, кто ее отец. Какое оскорбление для дома Оси! Через эти обстоятельства Бог говорит народу Северного Царства, предавшемуся поклонению идолам: «Вы не узнаете моей жалости, ибо я не ваш отец». Третьего ребенка Оси звали Луамми, что значит «не мой народ». Если поставить это слово в единственное число, то получится «не мой ребенок». Как пугающе это прозвучало во дни Оси. Как важно это звучание и для сегодняшнего дня, когда либеральные богословы утверждают, что все люди являются чадами Божьими. Но Бог говорит, что это не так. У него нет незаконнорожденных детей. Бог говорит: «Я знаю своих детей». «Вы думаете, что мои дети — это дети завета, созданного человеком?» «Нет, человек может стать моим чадом только через веру в Иисуса Христа». Господь же Иисус сказал своим современникам, которые думали, что они дети Авраама: «Отец у вас — дьявол». Они не имели права говорить, что они чада Божьи. «Друг мой, тебя зовут Луамми? Ты чадо Божие или незаконнорожденный сын?» Вот что я хочу сказать тебе. Ты можешь стать чадом Божьим. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, стихе 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». История о семье Осии — это очень грустное повествование. И на этом
она не закончилась. Гомер ушла из дома, она возвратилась к своей прежней профессии и стала проституткой. Мы ждем, что Бог скажет Оси: «Ты сделал все, что мог. Ты старался исправить эту женщину, но ничего не вышло. Отпусти ее». Но нет, Бог говорит Осии: «Иди и приведи ее к себе в дом». Осия послушался и отправился за Гомерью, но она не захотела идти вместе с ним. Тогда он послал детей, чтобы они позвали обратно свою мать. Но и тогда она не возвратилась. После этого она продала себя в рабство, как это часто делали в те времена распутные женщины. Тогда Осия выкупил ее и привел обратно в дом. Друг мой, какой поразительный образ Христа мы видим здесь! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Но мы провинились, мы покинули Его и отдали нашу любовь, привязанность, наше время и внимание этому миру. А когда мы еще были грешниками, Он сошел на землю и выкупил нас из этого ужасного состояния, чтобы сделать нас своими законными детьми. Какая любовь! Стала ли Гомер после этого верной женой? Об этом в повествовании не говорится. Но мы видим, что Осия выходит из своего опозоренного дома с разбитым сердцем и обращается к народу. Его горе неизмеримо, и со слезами на глазах он обличает Израиль: «Вы были неверны Богу». Я знаю, что он чувствует, потому что я сам это испытал. «Вы разбили сердце Богу». Какая поразительная картина! Осия обличил нацию. Он объявил, что она виновна в самом страшном преступлении. Он просто ясно сказал о том, что грех, совершенный народом, ужасен, и что следует ожидать наказания от Бога. Этот народ, который знал Бога, народ, освобожденный Богом из Египта, которому Господь сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе», отвратился от Бога к золотому тельцу. И вплоть до дней Осии он не понял своего безумия, потому что тогда в Северном царстве стояло два золотых тельца. Люди отвратились от живого истинного Бога и стали поклоняться тельцам. Израиль был подобен блуднице, народ совершил величайший грех. Возможно, вы говорите себе: «Я думал, что самый большой грех — это неверие». В каком-то смысле неверие — это действительно самый тяжелый грех, но все

но отверг его. Но и это нельзя назвать величайшим грехом, ибо величайший из всех грехов — это грех против любви. Хуже этого греха нет ничего. И именно об этом говорит Оси. Гомер была виновна не просто в разрушении брачных уз, что уже само по себе ужасно. Она согрешила против того, кто любил ее. Такой грех ужаснее чего бы то ни было. Друг мой, согрешить против Бога и Спасителя, который любит тебя, хуже, чем поклоняться духам и быть язычником. Грех язычников — ничто по сравнению с грехом против любви Божьей. Осия знал, что такое грех, и он знал, что такое любовь. Грех против любви делает любой грех еще тяжелее. Израиль знал любовь Божью так, как ее не знала ни одна нация. Этот народ познал Божье избавление и искупление, его защиту, прощение, откровение и любовь. И все же он обратился к глухим идолам и предал себя им. Это был ужасающий грех. Но Бог не покинул свой народ. Любовь восторжествовала. Я хочу привести всего лишь 3 стиха из пророчества Осии, которые раскроют эту историю с точки зрения Бога. В главе 4, стихе 17 изложено обвинение. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Имя Ефрем — это синоним Израиля, и Бог обвиняет его в духовной неверности. Далее, в главе 11, стихе 8 сказано: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Бог говорит, что он не может оставить Израиль. Он слишком сильно любит свой народ. Вот почему он посылает Осию за Гомерию во второй и в третий раз. Он хочет, чтобы Осия понял, что чувствует Бог по отношению к Израилю. И, наконец, в главе 14, стихе 8 мы читаем: «Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Друзья мои, скоро придет день, когда Израиль обратится к Богу. Это позволяет нам верить, что Гомер в конце концов изменится и станет доброй женой и матерью. Мы не можем быть в этом уверены, но мы вполне можем верить, что однажды Израиль обратится к Богу всем своим сердцем. Чем важна эта история для меня и для вас? Относится ли это шокирующее описание духовной неверности к современным верующим? Во втором послании к Коринфянам, в главе 11, стихе 2 говорится: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». А в Откровении, главе 2, стихе 2 и 4, Господь Иисус говорит церкви в Эфесе: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друг мой, тебе недостаточно разделять правильное учение и активно служить Христу. Все это важно, но самое важное — это любовь. Ты оставил свою первую любовь. Любишь ли ты Иисуса сегодня? Имя Осия означает «спасение». Это одна из форм имени Иешуа, еврейского эквивалента греческого имени Иисус. Церковь — это невеста новозаветного Осии, но наш Осия обручен с духовной блудницей. 17 глава Откровения Иоанна Богослова — это самая страшная сцена в Библии. В ней церковь названа великой блудницей, тайной и Вавилоном. По этой дороге следует современная видимая церковь. Сколько верующих скрывают свою духовную бесплодность за внешней занятостью? Несмотря на всю их суетливость, они не могут сказать, положа руку на сердце: «Я люблю Иисуса, я верен Ему». Наш Господь

Господь обличает церковь за то, что она тепла. Бог жалеет человека, женатого на женщине, в которой нет горячей любви к нему. Бог жалеет Спасителя, обрученного церкви, которая всего лишь тепла. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты была либо горячей, либо холодной». Позвольте мне задать вам один личный вопрос. Каковы ваши личные взаимоотношения со Христом? Существуют ли какие-нибудь тучи, закрывающие от вас Спасителя? О Чарльзе Спердженне рассказывают, что как-то раз он остановился посредине улицы, которую переходил, и стал молиться. Когда он дошел до другой стороны, его спутник спросил его: «Почему ты стал молиться посредине улицы?» Спердженн ответил: «Между моей душой и Христом возникло облако, и я не мог позволить ему оставаться там ни секунды». Прежде чем верить Петру ответственную задачу, Иисус задал ему важный вопрос: «Любишь ли ты меня?» Сейчас этот вопрос стоит так же остро, как это было на берегу Галилейского озера. Друг мой, отвращаясь от того, кто так сильно возлюбил мир, кто отдал за него своего единородного сына, ты не просто делаешь что-то плохое, ты не просто уходишь в неверие, ты совершаешь величайший в мире грех. Ты отвращаешься от Бога, который любит тебя и который умер за тебя. Невозможно вообразить себе более страшный грех. Открывая первую страницу книги пророка Осии, понимаешь, что перед тобой одна из величайших книг Библии, написанная выдающимся пророком. Лично мне не нравится классификация, которая разделяет пророков на малых и великих. Каждый из этих людей был великим пророком, вне зависимости от того, насколько длинную книгу он написал. Вы бы не назвали Илию малым пророком просто потому, что он не написал ни одной книги, ведь верно же? Также и Иоанн Креститель, последний из пророков, не написал ничего, и все же он был пророком Божьим и объявил пришествие Спасителя. В еврейской Библии пророки не были поделены на малых и великих. Они были расположены так же, как их располагала церковь, примерно в III веке. Если бы от меня зависело расположение книг Библии, то я бы разместил книги пророков рядом с соответствующими историческими книгами. Возможно, вы обратили внимание на то, что почти все пророческие книги относятся к периоду разделенного царства. Когда цари стали немощны, Бог воздвиг пророков, чтобы они обращались к нации. Таким образом, хронологически пророчество Осии относится ко времени до Иеремии. Осия был современником Исаии, Михея и своего земляка по Северному царству Иоаиля. Осия и Иоаиль были пророками Северного царства, а Исаия и Михей — Южного. Осия во многом схож с Иеремией. Иеремия был последним пророком, обращавшимся к народу до того, как Южное царство было порабощено. За 100 лет до этого Осия пророчествовал в Северном царстве. Он играл ту же роль, что и Иеремия, предостерегая нацию о надвигающемся порабощении. Оба они говорили, основываясь на своем тяжелом личном опыте, хотя страдания Иеремии были в большей степени публичными. Опыт Осии относился к семье, а опыт Иеремии — ко всей нации. Иеремия любил свой народ, и ему было крайне тяжело так резко обличать его, но Бог избрал для этой миссии именно его, мягкосердечного человека. Возможно, Осия не был столь мягок, но мы увидим, что он вышел на пророческое служение из разрушенной семьи и с разбитым сердцем. Его жена была неверна ему и стала блудницей. Он так сильно любил ее, что отправился за ней и снова привел ее к себе в дом, но она снова взяла за прежнее. И после этих событий Осия вышел к израильскому народу и со слезами на глазах говорил:
«Я хочу объяснить вам, что чувствует Бог, потому что я чувствую то же самое. Я испытал это у себя в семье, в моем собственном доме». Этот человек мог обращаться ко всей нации от лица Бога именно потому, что его сердце было разбито. Итак, в первом стихе первой главы книги пророка Осии мы читаем: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езеки, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского». В дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езеки, царей иудейских. В тот период в Южном царстве правили именно эти цари. Во втором стихе говорится: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает своему пророку совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел: «Бог не повелевает Осии взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Осии о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность. Но это напрасные слова. Бог берет на себя полную ответственность за то, что Он совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. «Бог сказал Оси, иди». Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне «иди в магазин» или «иди в школу», я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии «иди», Он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, Он дал ему повеление. Осия был молод и жил в Эфраиме или Ефреме, в Северном царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее. Но она стала блудницей. Тогда Оси, естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы этого сделать в своем маленьком городке, ведь Моисеев закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему: «Иди и возьми ее себе в жены». Фактически, Бог повелевает ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет: «Как это ужасно!» Но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал: «Осия, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены. Она — жена блудодеяния и дитя блуда. Возможно, речь здесь идет об истории ее семьи». А вот о том, как Бог желал использовать пример семьи Осии в его пророческом служении, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и священного писания. Относительно семьи Бог установил правила, которые Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь. Не только наслаждение, любовь, тепло, забота, свет, любовь, страдание и терпение, великий подвиг отречения, любовь, божественный завет, где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека – умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас, маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос, что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь? Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. Если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви, Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой, всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. «Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь». Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. – Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет. Его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу. Он не любит. Он пришел украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя: «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом, или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи» Второзаконие 6:20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановилась и сказала: «Прости, пожалуйста, я думала, что ты закончил». После общения несколько человек сказали мне: «Как она его любит, какой счастливый муж». И если мы где-то услышим: «Теперь все молчат, папа будет говорить», то в такой семье не слишком много счастья и любви. Умение наказывать. «Кого Бог любит, того обличает и наказывает» Евреям 12:6. Умение наказывать есть проявление любви, как ни странно. Я как-то слышал рассказ про одну семью, в которой было 6 детей. Дети были разные, но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался. И у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали: «Нет его». Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения, или дух непрощения, озлобления и ожесточения? Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь – истинная любовь. Она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения, когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно. Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи. Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что...» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал. И могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. Мой дом – моя крепость. Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог, которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24:15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. Разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи – это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада стали учить наших служителей ответственности за свою семью перед Богом. Я думаю, что ситуация просто выровнялась. Служители должны заботиться о своих семьях и не делать детей и жен заложниками своего служения. Конечно, бывают такие служения, которые требуют от служителя на время оставить свою семью. Но это исключения, которые так и должны рассматриваться. Настоящее же правило для служителя – заботиться о своей семье. Это его ответственность перед Богом. Его дети – это драгоценное Божье создание, которые имеют только одного земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще – дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением. Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка. Отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья. И такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все в принципе материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на Земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих. И через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни». Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей. Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек. Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано: «Кто начальник – начальствуй, кто раздаватель – раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть – а то наше желание он квалифицирует как бегство от трудностей. Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении. «У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу, иначе это просто немыслимо». И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно, сердце его так горело, Он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу 1 год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывает, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям – только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира. Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Восьмое октября. Ищите Царство Божие. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Молодой человек однажды случайно нашел на улице золотую монету. С той поры он постоянно ходил с опущенной головой, надеясь еще раз испытать счастье находки. Впоследствии за свою долголетнюю жизнь он действительно нашел несколько монет. Но беда была в том, что за эти годы он разучился поднимать взгляд к прекрасному лазурному небу. Небо для него казалось несуществующим. И хотя он умер не бедным человеком, но для своей души он ничего не приобрел. Миллионы людей не видят никакой другой цели в своей земной жизни, кроме собирания тленных земных благ. И, конечно, некоторые имеют успех в этом деле, но как будет печально, когда они на склоне лет увидят свою ошибку. Господь Иисус Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится вам». Где же находится Божий обитель и где мы можем искать Господа? Библия говорит, что Господь наполняет собою все во всем, что Он живет в небесных чертогах и в то же время в чистых и сокрушенных сердцах. Но далек Господь от нечестивых и близок ко всем призывающих Его. Царство Божие есть обитель, владычество Господа, и искать Царство Божие значит искать самого Бога. Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 и 43 стихи. С другой стороны, Царствие Божие есть нечто такое, что может быть внутри нас. Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Пребывать в Царстве Божие значит повиноваться воле Божией. Китайские христиане возносили хорошо известную молитву: «Господи, возроди церковь Твою, начиная с меня». А мы можем перефразировать ее и сказать: «Господи, установи Царствие Твое, начиная с меня».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Подобно огню и молоту. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Прочитав этот текст из книги пророка Иеремии, папа спросил Вадика: «Как ты думаешь, с чем сравнивается здесь Слово Божье?» «С огнем и молотом», — ответил Вадик. «Только я не понимаю, кого оно должно жечь и какие разбивать скалы?» Папа улыбнулся и предложил сыну немного прогуляться по городу. Вечер был чудесным. Золотые осенние клены очаровывали прохожих своей красотой. Отец с сыном зашли в небольшой сквер. В нескольких местах дымились костры, огонь жадно пожирал опавшую, собранную в куче листву. «Может быть, стоит вызвать пожарную команду?» — спросил вдруг папа. «Смотри, сколько вокруг огня!» «Папа, это же мусор сжигают!» — удивился Вадик. Но тут же, немного подумав, произнес: «Все понял! Ты хочешь сказать мне, что Слово Божье, как огонь, сжигает мусор в наших мыслях и сердцах?» «Молодец!» Папа не смог скрыть своего восхищения сыном. «Какой ты смышленый! Может быть, ты догадаешься теперь, почему Божьи слова сравниваются с молотом?» Мальчик задумался. «Хорошо, я помогу тебе», — сказал папа. «Есть такое выражение — сердце как камень, то есть упрямое, грубое, черствое. А Слово Божье может разбить этот камень!» Не позволив отцу закончить, воскликнул Вадик. «Совершенно верно! Только Иисус может посредством своего слова, через Святого Духа, разбить каменные глыбы наших сердец и очистить их от ненужного мусора. С его помощью недобрые, упрямые, жестокие люди становятся милосердными, любящими, кроткими христианами. Не печальтесь, если вы осознаете, что ваше сердце превращается в камень и в нем много мусора. Слово Божье способно справиться с этими проблемами».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

свет во тьме. Тут была также Анна пророчица. Евангелие от Луки, 2 глава, 36 стих. В нашем странстве по Священному Писанию, странстве, в котором мы знакомимся с женщинами, любившими Бога, и учимся у них, мы уже встречались с несколькими пророчицами. Женщинам, перечисленным ниже, было доверено возвещать Слово Божье, нести свет во тьму. Мирьям возглавила израильских женщин, восхвалявших Бога, который поразил фараона и его войско. Исход 15:20. Девора служила судьей в Израиле и передала Вараку наставления от Бога, которые привели к победе над Сисарой. Судей 4 глава. И Алдама дала царю Иосии совет о книге закона. 2 царство 22:14. Сегодня, когда в нашей памяти еще так свежи словам Симеона, сказанные Марии, Бог снова посылает и Марии, и нам луч света, рассеивающий тьму в словах пророчицы Анны. В то самое мгновение, когда Симеон сделал свое печальное предсказание, Анна славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Когда Симеон предупредил Марию о предстоящей скорби, тень печали омрачила ее радостное сердце. Но слова Анны, должно быть, тотчас рассеяли эту темную тень. А может быть, и самой Анне стало легче на сердце. Жизнь ее была невеселой. Она потеряла мужа всего через 7 лет после замужества. Тот, кто, наверное, был так дорог, ей умер. Прошло много лет. Ко времени описываемых событий Анне было 84 года. И все это время она каждый день поднимала глаза к небу, ожидая помощи и избавления от Господа. И вот настал день, когда свет озарил храм Господень. Мария принесла в храм долгожданного младенца Христа, того, кто рассеет тьму мира. Как же было Анне не восхвалять Бога и не благодарить Его? По милости Божьей слова Анны напомнили Марии, что ее возлюбленный сын, ее спаситель, ее Господь, ее владыка принесет свой свет и в ее сердце. Свет нужен всем. Свет Божьего слова, свет его обетований, свет нашей радостной веры в него. Может быть, и вы сможете сегодня с кем-нибудь поделиться этим светом, с кем-нибудь, кто ходит во тьме.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром

Дорогие сестры, сегодня в начале Нового года хотелось с вами прочитать 27-й Псалом, 7 стих, и немножко вникнуть, какую же истину псалмопевец Давид хочет сегодня донести до нас с вами. Я читаю. «Господь крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнью моею. Первое, что мы видим в стихе, это Господь, крепость моя. Что представляла из себя крепость? Классическая крепость состояла из башен круглого или квадратного сечения, соединенных крепостной стеной с бойницами. То есть она служила для этого города, селения или имения укрытием, покровом или защитой. То есть люди, находившиеся в этой крепости, были более защищенными. Псалмопевец употребляет еще одну иллюстрацию, подобную крепости – щит мой. Щит – это средство индивидуальной защиты, вид вооружения, предназначенный для защиты от холодного ручного и метательного оружия и в какой-то степени от огнестрельного. То есть мы можем представить себе такую картину. Человека настигает враг, и он бежит к стенам этой крепости, и только укрывшись в этих стенах, он может облегченно вздохнуть или, вытащив щит, защитить себя от летящих стрел. Крепость – это место, где мы можем укрыться, залечь, спрятаться. А щитом мы можем защищаться. То есть щит – это что-то, что препятствует стрелам нас поранить. Так вот, крепость и щит Давид сравнивает с нашим Господом. Мы можем в нем укрыться, спрятаться или им защищаться. Это могут быть какие-нибудь проблемы в жизни, когда мы можем находить в Господе этот покой, отдавать Ему нашу боль, наши переживания и успокаиваться в Нем. Или это могут быть люди, которые создают нам серьезные проблемы, и Бог может нам помогать в этом или защищать от них. Вы знаете, сестры, крепость и щит – это все хорошо и здорово. Но мы, читающие Библию, если мы вспоминаем взятие Иерихона, когда стены крепости упали, и враг мог войти в город и его преодолеть, или мы знаем о таких случаях, когда и щит не смог защитить от стрелы. Но Давид в нашем стихе на этом не останавливается. Он показывает Господа в еще лучшем свете, в лучшей силе. И теперь я хотела бы уделить внимание на середину этого стиха. Там написано: «На него уповало сердце мое, и он помог мне». То есть это упование было оправдано. На что Давид уповал, то и совершилось. Это не было пустое упование. Это было упование с результатом. Бог может помочь нам разными способами, чтобы мы могли сказать: «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Первый способ – это практическая помощь Господа. Как может Бог помочь нам практически? Нам предстоит совершить какое-то дело. Или приедет много гостей, которых мы должны напоить, накормить и так далее. Но мы понимаем, что это не в наших силах. Или у нас нету таких ресурсов, или у нас, может быть, нету таких возможностей, или нету времени, или нету здоровья. Это нужда. Мы молимся, просим у Бога, чтобы Он нам помог и дал силы. И когда все позади, мы, оглядываясь назад, понимаем, что Бог помог.
реально помог и дал нам просимое. Расскажу один пример. Как-то у нас остановилась супружеская пара. Он был служителем, и жена его рассказывает. В этой церкви было назначено крещение. Время было трудное. Это было после распада Советского Союза. И вот на это крещение приехали гости. Как мне помнится, молодежь с другой церкви. После крещения на обед они были у пресвитера, то есть у них дома. Эта группа приехала неожиданно. Сестра не была подготовлена, да и положение в стране желало лучшего. Она говорит: «Я так решила для своей семьи отварить лапшу и подогреть сосиски. Продукты, которые она имела, хватило бы для ее семьи, но ни в коем случае для группы гостей. А другого предложить гостям она не имела возможности». И вот мы, как сестры, можем представить переживания этой сестры. Она говорит: «Я зашла на кухню, сварила то, что и собиралась. Когда все было готово, и гости сидели уже за столом, я понимала сердцем и умом, что этого всего нам совершенно не хватит. Мне, — рассказывает она, — пришел на память стих из Матфея 15:36. «И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу». Прежде чем еду вынести гостям и поставить на стол, она в кухне помолилась: «Благослови и преломи», то есть умножь. И вы знаете, они все ели, набирали и еще осталось. Это до того чудесно, до того удивительно. Мы имеем такого сильного и могущественного Бога, что для Него не существует неодолимой проблемы. Может, кто-то и скажет, что они, может быть, мало ели? Или это какая-то сказка? Я такое никогда не испытывала? Или я не имела такого чудесного ответа на молитву? И тут я не могу не заметить то, что Бог отвечает нам настолько, насколько мы Ему доверяем. Но это другая тема, и мы поговорим о ней в следующие разы. Второй способ помощи Господа. Бог может также помочь нам через людей. И это происходит тоже чудесным образом. Например, от людей, от которых мы не ожидали помощи, или через людей, которых мы вообще не знаем. Быть может, через людей из другой страны. И тут я хотела бы привести еще один пример. Сестра в Молдавии в это же трудное время совершала труд. Она варила обед и кормила бездомных детей. Пенсия была незначительна, и вот как-то у нее кончились финансы. Она молилась Богу и просила послать ей деньги. Она говорила: «Молясь, я думала, что Бог пошлет помощь через соседей, так как они знали, что она этим занимается, или через членов церкви. Но она эту проблему не озвучивала людям, а только приносила ее Богу. Но помощь пришла из другой страны. Бог побуждает сестру из Германии послать деньги этой сестре в Молдавию». Сестры, для Бога не существует границ, законов и так далее. Следующее. Бог может помочь через тех людей, кто даже не знал о нашей нужде. Расскажу следующий пример из жизни. Бог побуждает Йоахима Ланкхамер посвятить себя миссии здесь, в Германии. Это означало, что он должен был уволиться с работы и полностью быть на содержаемом на пожертвование. Он должен был сделать шаг веры для подтверждения, что Бог действительно призывает его на этот труд. Он попросил у Бога, чтобы на его банковский счет пришло первое пожертвование. Еще никто не знал, что Бог призывает его на этот труд. Он никому ничего еще не говорил. И вот он идет в банк и видит, что на его счет пришло 60 тысяч
когда еще были немецкие марки. Это была большая сумма, и она пришла от одного человека. Скажите, кто из людей переведет кому-то на банковый счет просто так такую сумму? Только тот, кто живет с Богом и по повелению Бога, быть может, даже недоумевая, зачем, слушает Бога и делает это. Рассказывая это, Ланкама говорил, что никогда далее не приходило пожертвование от одного человека в такой сумме. Конечно, Бог его не оставил, и пожертвования приходили стабильно, и он ни в чем не нуждался, а более того, поддерживал еще и других миссионеров в других странах. Но такой большой суммы от одного человека больше не было. Следующее. Бог помогает не только через финансы, но мы говорили и о щите, который защищает нас от каких-то людей, от каких-то законов, и может делать это также с помощью людей или каких-то обстоятельств. Здесь мне приходят на память два случая. Первый, который произошел с Кори Тен Бом. Кори Тен Бом, которая вместе с сестрой отбывали срок в Равенсбурге за то, что они прятали в своем доме евреев во время Второй мировой войны, рассказывает, что вдруг в ихней камере появились вши. «Зачем, Господи?» – недоумевала она. Но потом до них дошли слухи, что охранники в других камерах делали с женщинами неподобающие. Бог помог и уберег Кори и ее сестру, а также и других женщин в их камере от насилия, послав им вшей. И все охранники, зная это, оберегались зайти в эту камеру. Другой случай я расскажу вам из моей жизни. На моей прежней работе мы часто должны были работать вне графика по субботам. В первую смену или во вторую смену. В первую смену я соглашалась работать, но во вторую смену я не соглашалась, потому что я тогда занималась подростковой группой в церкви, и это было в 3 часа в субботу. Потом было молитвенное в 5 часов. И каждый раз я отказывалась во вторую смену работать. Конечно, в первую смену в субботу работали все охотно, но во вторую уже не так. Ко мне подошел шеф первый раз, второй раз, третий раз. Я всегда отказывалась во вторую смену. И вдруг пошло негодование среди моих коллег. Да, мне было это неприятно. Однажды мне даже одна, когда спрашивала начальник, пойду ли я работать во вторую смену в субботу, одна сказала, нет, она не пойдет, ей же надо идти молиться. С таким тяжелым сердцем, чтобы коллеги не подумали, что я просто отлыниваю от работы в субботу во вторую смену, я с тяжелым сердцем пошла домой. И вот, когда я в понедельник вышла на работу, я узнала, что эта проблема решена. Одна из местных немок, она услышала этот разговор наш и пошла в Бетрипсрат. Это те, которые защищают интересы рабочего. И рассказала, что у нас есть одна коллега, она не может в субботу во вторую работать, но как-то начальники давят и спрашивают нас, и нам трудно отказываться. Они вызвали наше начальство и сказали, никого не спрашивайте, вывешивайте список, чтобы люди сами заносили себя, если они хотят работать. Больше вы не должны никого спрашивать. И я так обрадовалась, подумала, Господи, как легко ты устранил эту проблему. Бог помогает нам через финансы, через ситуации и через людей. Третий способ, как Бог помогает нам, это через молитву. Этот стих показывает нам 3 способа, которыми Бог может помочь. Интересно, что Давид, написавший эти слова, в начале этого псалма испытывает нужду и отчаяние. Он даже думает, что Бог молчит, когда Давид зовет о помощи, и Бог его не слышит. В первом и втором стихе этого же псалма написано «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящей могилу».
Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». И хотя он в этих стихах все еще описывает ситуацию, но в стихе 6 он уже говорит, что ему помогли. Мы находим это во многих псалмах. В начале псалма он взывает, и уже в конце псалма он благодарит Бога за то, что он послал ему помощь. Когда мы обращаемся к Богу в молитве, Бог наполняет нас уверенностью, что все будет хорошо, уверенностью в то, что на молитву будет ответ. Мы испытываем спокойствие, безмятежность. Бог просто забирает эту заботу, это беспокойство и наполняет сердце миром. Быть может, беспокойство о вещах, которые нас совсем, может, не касается, или которые мы даже не в силах изменить. Он забирает это беспокойство, что мы больше не переживаем и сами удивляемся, что мы испытываем вдруг такой покой. Да, мы об этом продолжаем думать, но мы уже не переживаем, как раньше. Это равносильно, как ребенок говорит своей маме о своей проблеме и может, беззаботно отойдя от нее, играться. Разве не чудесно это, что Бог может помочь нам во время молитвы? Во время, когда мы эту нужду просто к Нему приносим, просто эту проблему говорим Богу. Нужда или проблема еще не решена. Она как была, так и есть. Но, став с колен, наше сердце наполнено уверенностью и спокойствием. Только христиане, дети Божьи, имеют это право и эту привилегию. В скорби, в нужде, отдавая Богу свою проблему, оставаться спокойными и утешенными. Есть еще один нюанс. Один брат, принося Богу свою нужду, молился так: «Господи, дай нам то или иное, или помоги нам без этого обойтись». Если это идет, конечно, о каких-то вещах. Бог может помочь тем, что Он поможет тебе обойтись без этого, и ты вдруг осознаешь, что это тебе особо и не нужно было. Конец этого стиха говорит о результате. Я цитирую. «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Кто, как не Господь, может так помочь, применяя все вышеназванные способы, через которые Он помогает нам? Результат этой помощи положительный. Сердце мое возрадовалось. Кто, как не сам Давид, был в таких различных ситуациях, где он действительно испытывал помощь Господа, и он говорит, что Бог не только помог, не только защитил, но от этой помощи и от этой защиты его сердце возрадовалось. Это самый наилучший результат помощи и поддержки. Хотя мы знаем из опыта Давида и из нашего личного опыта, что не всегда помощь выглядела так, как мы себе ее представляли. Но результат был таким хорошим, что в конце возрадовалось сердце Давида и возрадовалось наше сердце или успокоилось. Дорогие сестры, заканчивая наше размышление об этом стихе, я хочу пожелать каждой из вас и мне напомнить, что Господь есть наша непоколебимая крепость, что Он есть наша защита, что у Бога есть много способов и возможностей помочь нам, что для Него не существует проблемы, ситуаций, людей или законов, где Он бессилен помочь нам. Мне хочется, чтобы вы в течение дня или вечера дальше размышляли над этим стихом, и я уверена, что многие из вас вспомнят такие же ситуации в своей жизни, когда Бог помог, и сердце ваше возрадовалось. А если ты, дорогая сестра, еще не переживала подобное с Господом, тогда сегодня уже начни доверять Богу самое трудное, самое немыслимое, и будь уверена, что и ты начнешь видеть в своей жизни чудесную
защиту и руку Божию. Бог отвечает на наши просьбы, насколько мы Ему доверяем. Я желаю каждой из нас, чтобы мы, проходя наш жизненный путь, могли вместе с Давидом сказать: «Господь — крепость моя и щит. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». И чтобы мы не просто цитировали стих Давида, но чтобы мы говорили его с полной личной уверенностью. Дорогие сестры, я желаю вам сегодня и в последующие дни и месяцы доверяйте ваши проблемы Господу, и возрадуется сердце ваше. Да благословит вас Бог в этом. Аминь.

Ты избрана. Ты знай об этом твердо. Тебя избрал не так я, как других. Порою кажется тебе, что слишком сложен мой путь для избранных и для святых. Но ты иди, уверенно шагая. Иди, не бойся, я всегда с тобой. Твой путь от самого рождения охраняю. Тебя веду я любящей рукой. Не знаешь ты, какой огромной силой я наделил тебя, родная дочь. На дом твой простираю свою милость. Тебя хочу забрать под свой покров. Вот трудность, испытание, вот проверка. Я твою внутренность испытываю вновь. Дитя мое, схватись за руку крепко, ведь из нее текла святая кровь. Невинным агнцем вознесен был сын мой. Тебя, любя, его отдал на крест. Так почему с упреком вопрошаешь: «О, Господи, как тяжек мой венец!» Ты дочь царя, искупленная кровью. Ты сонаследница престола моего, а значит, с ним страдая, понимаешь, прославлена ты будешь со Христом. И снова боль, и снова стиснет сердце. Но ты на правильном стоишь пути. Ты тихо отворяешь свое сердце и молишься слезами: «Бог, войди, войди и соверши свою работу. Я знаю точно, это неспроста. Дитя мое, я проявлю заботу, я исцелю, ты только не сойди с креста». Больней вбивали гвозди в руки, ноги, больней стекала кровь из ран Христа. Больнее было от того, что жертва так многим людям вовсе не нужна. Еще сильнее стиснется дорога. Намного уже дальше поведу, но помни, дочка, ты записана у Бога. Я жажду встречи там с тобой в раю. Я вижу жизнь твою, я вижу мысли, чувства. Мне нравится, что ты идешь за мной. И если в сердце чувствуешь, что пусто, ты не сойди с креста, ведь я с тобой. Мне красота твоей души дороже, чем тысячи алмазов, сонмы звезд. Не плачь, дитя, не говори: «О, Боже, я так хочу прекрасней быть цветов». Ведь я творил тебя такою нежной, я как художник лик твой рисовал, и ямочки как будто бы небрежно к твоей улыбке кистью подписал. Ты драгоцен для меня, ты так красиво, мое творенье, жизнь вложил в тебя. И для меня ты словно как картина, ты дочь царя, я так люблю тебя. Я наделил тебя прекрасным сердцем, я дал тебе чудесные глаза. Когда они горят Христовым светом, внутри тебя растет моя лоза. И с каждой огранкой, с каждой болью я из тебя творю великий храм. Доверь мне жизнь свою, и я с любовью сам поведу тебя к прекрасным небесам.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня перед нами, наверное, непростая задача. Нам нужно посмотреть сегодня на одно письмо, которое было написано 2000 лет назад каким-то одним человеком, каким-то другим человеком. И чтобы, вникая вот в это послание, сделать для себя какие-то уроки. Почему это важно? Почему мы сегодня, спустя 2000 лет, говорим об этом письме? Что хочет Господь сегодня сказать, когда мы смотрим на строки вот этого письма? Прочитаю вначале второе послание Коринфянам, первых два стиха. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот так вот начинает свое письмо, вот это послание, автор. И мы читаем сразу, что это был апостол Павел. Вместе с Тимофеем они отправляют вот это послание церкви, которая находилась в городе Коринфе. Коринф – это был древний город в Греции. Во времена Павла это был большой такой торговый и портовый центр. Церковь в Коринфе организовал сам этот же апостол Павел, когда он был во втором своем миссионерском путешествии, где-то в 50-м году после Рождества Христова. Апостол Павел вот основал вот эту церковь в Коринфе. Где-то в 56-м году Павел пишет свое первое послание в этот город. И потом он после этого, мы знаем, он хотел посетить, после своего первого послания, он вновь хотел посетить этот город, эту церковь, общину эту в Коринфе. Но по многим причинам у него не получилось посетить этот город, когда он хотел и говорил, что посетит его. И поэтому возникло вот это вот второе послание, в котором, в частности, он объясняет, почему он не смог прийти к нему второй раз. И затрагивает некоторые другие вопросы. Спустя вот некоторые говорят, несколько месяцев, до года прошло с того времени, когда он написал первое послание, и вот спустя несколько месяцев, приблизительно до года прошло время, и он пишет вот это второе послание той же церкви, церкви в Коринфе, где-то в 57 году. И он пишет дальше, мы читаем, «Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи». Ну, чтобы немножко проще нам сделать такой краткий обзор вот этого второго послания, я бы хотел условно разделить это послание на три части. Вот первая часть этого послания говорит о служении. Апостол Павел говорит о служении, об особенности служения. Вторая – это с 1 по 7 главы. Вторая часть – это две главы, 8 и 9. В основном это наставление и побуждение к участию в материальном служении. И третья часть – это вот заключительные несколько глав. Апостол Павел защищает свое апостольство и авторитет свой как служителя. Вот несколько моментов, друзья, посмотря на вот эти части послания, второго послания Коринфянам. О служении. Апостол Павел вот в самом начале, посмотрите, когда мы читаем это послание, апостол Павел в самом начале уже в приветствии говорит, вот в третий стих, смотрите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». А вы знаете, что апостол Павел очень интересно, он очень похоже начинал свои письма. И он, если мы, вот мы, вы сверите с письмом первым, 1 Коринфянам, то оно очень похоже начинается. Но вот здесь вот Павел очень расходится с первым своим письмом. И он говорит, мы читаем здесь, «Благословен Бог, Отец милосердия и всякого утешения». Если мы посмотрим в первое послание, там о другом Боге, ну, можно сказать, да, он характеризует Бога с другой стороны, и апостол Павел говорит там в первом послании, что Бог – даятель благости, Бог – даятель даров, что он говорит дальше, что Бог дал вам множество даров и слова всякого, и познания, и вы не имеете недостатка ни в каком даровании, и так далее. Но во втором послании вот он здесь говорит «Бог милосердия и всякого утешения». Братья и сестры, не просто здесь сказано, что Бог может помиловать, да? Что Бог умеет миловать. Не сказано, что Бог может утешить нас. Но смотрите, сам Бог – это утешение. Сам Бог – утешение. Бог – это само милосердие. То есть вот он, Бог, апостол Павел говорит, что Бог, вся его сущность, вся природа Бога – это утешение и само милосердие. Почему, братья и сестры, вот Павел по-особому как-то раскрывает вот сущность Бога во втором послании? Я думаю, это связано вот с теми внешними обстоятельствами его служения. То, что происходило вокруг, те обстоятельства, в которые попадал и окунулся апостол Павел, вот оно заставило его по-другому немножко говорить о Боге. Он говорит «Бог, милосердие и утешение». Это было связано, конечно, с трудностями, с переживаниями, со страданиями в служении апостола Павла. И мы читаем 5 стих, он так и говорит: «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается и утешение». Не просто много страданий, да? Не просто опять я попал в страдания. Он говорит, умножаются страдания в служении. Дальше 8-9 стих мы читаем: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Скорби, которые были в Асии. Глава 4, мы дальше там читаем, и дальше в этом даже послании есть множество мест, где апостол Павел говорит, что мы были притесняемы, что мы были в отчаянных обстоятельствах, 4 глава, что мы были гонимы. И так дальше, множество мест апостол говорит, через что приходится сталкиваться в служении, когда совершал апостол Павел свое служение, с какими трудностями, переживаниями, даже смертельными опасностями приходилось ему встречаться. Но интересно, братья и сестры, вот какой результат принесли вот эти все трудные внешние обстоятельства. При всем этом, при всех трудностях, при всех переживаниях, смотрите, он говорит: «Благословен Бог, потому что Он Отец милосердия и Бог утешения». Четвертый текст мы читаем: «Утешающий нас во всякой скорби нашей». И не просто нас утешает, но дальше он говорит, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Пятый текст мы читаем: «Умножаются, по мере, как умножаются в нас страдания Христове, умножаются Христом и утешение наше». Братья и сестры, при любых обстоятельствах, апостол Павел об этом говорит, и говорит об этом церкви в Коринфе, при любых тяжелых, самых тяжелых обстоятельствах, каких-то неудобствах, переживаниях наших, Бог никогда не остается в стороне, потому что Бог – это Бог милосердия и Бог утешения. Еще одна характеристика служения, которую мы с вами сталкиваемся, когда читаем вот это вот послание, когда апостол Павел говорит о своем служении, он говорит, что служение, которое несет апостол, которое он имеет, это великое и славное служение. Вот когда он, интересно, когда он говорит о служении, он приводит вот две аллегории, по крайней мере, две аллегории, с которым он сравнивает свое служение. И первое вот записано, 2 глава, 14-15 текст мы читаем. 2 глава, 14-15-16 прочитаем. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Вот это вот первая аллегория. Служение, братья и сестры, Богу заключается в нашем благоухании, Христово благоухание. Благоухание познания Христе. Это не просто познание Христе, да? Мы понимаем это не просто познание Христе, но это благоухание. Братья и сестры, в чем разница о познании Христе и благоухание познания Христе, как вы думаете? А Виктор Анимфович уже хорошо об этом проповедовал, друзья. Благоухание познания Христе – это результат нашего познания, это наша жизнь. Это тогда, когда действительно надо будет где-то штаны закатать и в грязь войти. Это там, где надо действительно не словом, а жизнью показать, насколько я Христа знаю. И вот это служение, братья и сестры, вот это служение Христово благоухания, оно заключается в нашей жизни. Когда мы вот это познание о Христе мы превращаем в благоухание, приятное благоухание, и распространяем, мы читаем, это благоухание на всяком месте, независимо, где мы находимся. Вторая аллегория, чуть дальше написано, апостол Павел об этом говорит. Смотрите, 3 глава, 2 стих. Служение, аллегория служения Богу. 3 глава, 2 текст. 2-3 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Письмо Христово, братья и сестры, это еще вот служение. Так апостол Павел говорит и описывает, что вот это служение мое, это быть письмом Христовым, которое написано, он говорит, Духом Святым, написано на сердце моем, написано для того, чтобы узнавали и читали все человеки. Вот если благоухание, интересно, написано, что на всяком месте, да, оно ощущается, то вот письмо Христово, здесь апостол говорит, что узнаваемое всеми человеками, независимо, говорит он на русском, говорит ли он на английском, проповедует ли он на русском, проповедует ли он на английском, понимает его язык или нет, но это Евангелие, это письмо, которое написано на сердце нашем, оно читаемо и узнаваемо на всяком месте. Вот интересно, и дальше он, этот апостол говорит об вот этом служении, об этих двух аллегориях, что из Христова благоухания и письмо Христово, которое должно проявляться в нашей жизни, он говорит в 6 стихе 3 главы, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Чуть выше он говорит, «Но способность наша от Бога, и Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Братья и сестры, вот это вот служение Богу. Служение Богу, мы часто понимаем, что это вот благовестие в частности, да? Что это те, которые ездят на Украину, это кто, когда мы помолимся все с вами, кто может проповедовать на английском где-то американцам. Но это не полное понятие. Мы должны быть в служении Богу, мы должны быть Христовым благоуханием и письмом Христовым, которые могут читать и понимать все люди, окружающие каждого из нас. Способность, написано, это дана Богом, способность наша от Бога. Говоря о своем служении, еще одна мысль, дальше апостол Павел продолжает, и он говорит, что это действительно великое и славное служение. И он вот сравнивает вот этих два служения, служение буквы, которое было, допустим, у Моисея, он говорит, да, служение Нового Завета, да, или служение Духа, служение Нового Завета и служение буквы. И он говорит, что служение буквы, служение Моисеева, оно тоже было великое. И он приводит вот этот пример, говорит, когда Моисей, он служил своим служением, если можно так сказать, и когда он выполнял свое служение даже букве, и он говорит, что его лицо светилось, на него смотреть не могли израильтяне. Говорит, насколько выше, апостол Павел говорит, насколько выше служение Нового Завета. Важность вот этого служения перед Богом, апостол, смотрите, в 4 главе говорит такие слова. 4 глава, он начинает так. «Посему, имея по милости Божией такое служение». Я думаю, ключевое слово здесь «такое». «Посему, имея по милости Божией не простое служение, а такое служение, о котором он чуть выше говорил, о вот этом о славе, о величии своего служения перед Богом». Он говорит, имея по милости Божией такое служение, и он дальше говорит, смотрите, как жизнь его слаживалась, когда он понимал, в каком служении он участвовал. И он говорит, имея от Бога такое служение, мы не унываем. Мы не унываем. Невзирая на обстоятельства, невзирая на трудности, невзирая на гонения, невзирая на непонимание даже в церкви среди братьев и сестер, написано, мы не унываем. Мы с радостью совершаем свое служение. Помните, Иакову мы читаем такие слова «с великой радостью», да? Братья и сестры, «с великой радостью», говорит Иаков, «вы принимаете, когда впадаете в различные искушения». Вот об этом говорит апостол Павел. «Мы не унываем, когда совершаем свое служение». Дальше он говорит, чуть раньше он слова такие сказал, «имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Вот имея такое служение, апостол говорит, «мы действуем с великим дерзновением», то есть с великой смелостью. Опять же, невзирая на обстоятельства, невзирая на опасности, невзирая на угрозы, апостол говорит, мы действуем смело. Деяния 20 глава, 24 стих. Апостол Павел ту же мысль здесь говорит. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией». «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить свое служение». Мы действуем с дерзновением, понимая, какое служение, понимая, что я совершаю перед Богом, я действую смело, с дерзновением, говорит апостол Павел. «Мы отвергаем скрытые и постыдные дела». 4 глава, 2 стих. «Имея по милости Божией такое служение, мы отвергаем скрытые и постыдные дела». Помните, Евреям 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нас поприще». Сознавая, какое служение перед Богом, в каком служении мы находимся, отвергаем скрытые и постыдные дела, говорит апостол. Дальше он говорит в этом же стихе, 4 глава, 2 стих, «не прибегаем к хитрости, мы не искажаем Слово Божие». Чуть дальше он говорит тоже, когда касается вот этого вопроса своего служения, он говорит, имея по милости Божией такое служение, в 10 стих мы смотрим 4 главы, «всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Всегда Ходя по этой земле, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Помните, Галатам тоже, как-то писал апостол Павел, он тоже эту самую мысль повторяет и говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть, когда я живу и хожу перед Богом, когда я на самом деле осознаю служение, которое я должен выполнять перед Богом, уже не мои желания, не моя воля, не мои какие-то цели не управляют мной, но живет, написано, во мне Христос. Имея по милости Божией такое служение, смотрите, 16 текст 4 главы, апостол Павел также повторяет немного эту мысль и говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Апостол говорит, что когда я понимаю, в каком служении, когда я на самом деле осознаю, в каком служении нахожусь перед Богом, к какому служению Бог меня призывает, он говорит: «Я не унываю, так как смотрю не на видимое, но на невидимое». Мы часто с вами, знаете, больше как-то по-человечески и повторяем вот эти слова: «Пока не увижу, не поверю». Но апостол говорит, в этом-то ошибка наша, когда мы, особенно когда мы говорим о служении Богу, нужно смотреть не на видимое, но на невидимое. Помните хороший пример, опять же, если мы обращаемся в книгу «Послание евреям», там о героях веры написано, и вот об одном герое мы читаем такие слова: «Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он, написано, взирал на воздаяние, веруя оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Что двигало Моисеем, братья и сестры? Вот когда мы смотрим на эти слова и вот сравним вот с этим словами апостола Павла, мы понимаем, что мужи веры, они движимы тогда, когда они смотрят не на видимое, но на невидимое. Имея такое служение, апостол говорит: «Во всем являем себя как служители Божии». Шестая глава, хочу прочитать несколько стихов. Шестая глава, с 3 по 10 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Опять же, та же тема о служении, говорит апостол Павел. «Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Во всем, во всех сферах нашей жизни, где бы мы ни находились, являем себя, апостол Павел говорит, как служители Христовы, потому что понимаем, к какому служению призваны мы Иисусом Христом. И последнее о служении апостола Павла. Одно из условий служения – это чистота. Мы смотрим на этом, апостол Павел об этом говорит, опять же, та же шестая глава, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». И еще один следующий стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Необходимое условие служения, братья и сестры. Если мы понимаем важность, если мы понимаем вот это величие служения Нового Завета, служения Духа, если мы понимаем, насколько важно нам действительно быть благоуханием и письмом Христовым, апостол Павел говорит: необходима чистота. Итак, если вот в этом служении мы находимся и понимаем его важность, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Вот это вот первая часть, да, помните, мы говорили три части в послании. Первая – это о служении. Вторая часть более короткая. Во второй части – это 8-9 глава, если мы смотрим на нее. Здесь тема раскрывает апостол Павел, он побуждает к участию в материальном служении, как мы сегодня это называем, в материальном служении. Интересно, вот несколько мыслей, братья и сестры, на эту тему. 8 глава начинается примером церкви македонских. Апостол Павел, говоря вот на эту тему, он говорит: «Уведомляем вас, братья», 8 глава в начале, «о благодати Божией, данной церквам македонским». В чем благодать, братья и сестры? Посмотрите, вот апостол говорит, что в церквах македонских есть благодать Христова. В чем она заключается? И дальше он объясняет. «Ибо они среди великого испытания скорбами преизобилуют радостью. Хотя и скорбей много, хотя и трудностей, переживаний, и не хватает самим», да, написано, «среди великого испытания скорбями». И дальше написано, «и глубокая нищета их преизбыточествует». То есть и нищета есть какая-то, да, недостаток, но все-таки они преизбыточествуют, написано, радостью среди всех этих скорбей. И в чем это выражается? Третий стих. «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил». «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил». «Они доброхотны». Дальше мы читаем четвертый стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым». Не заставляют их, да, братья и сестры? Не убеждают их. Но написано, что они сами просили принять дар и участие в служении святым. Правильное участие в материальном служении, пятый стих мы читаем, вот в этом принцип правильного отношения к материальному служению. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией». Братья и сестры, вот правильное участие в материальном служении, и да и во всем служении, надо сказать, во всем служении, в любом виде служения, если мы участвуем в служении Богу, здесь два шага должны быть. И написано, что, во-первых, они посвятили себя Богу, они отдали это Господу. Мы часто, знаете, когда вот в материальном служении участвуем, очень часто мы так, вольно или невольно, мы думаем, что мы сначала отдаем людям. И потом возникает у нас часто проблема, а кому отдали, а зачем столько много, а что с нами, с нашими деньгами происходит. И правильно, может быть, и надо такие вопросы задавать, когда вопрос решается материального служения. Но в принципе, правильное решение или правильная вот расстановка, во-первых, Господу. Мое служение, во-первых, Господу. Мои таланты, во-первых, Господу. Это не пресвитеру, это не братьям, это не директору воскресной школы, это не преподавателям каким-то, это Господу. Материальные средства, во-первых, Господу, во-вторых, апостол Павел говорит, а во-вторых, посвятили себя нам, то есть братьям и нуждам, которые имели святые. Материальное служение – это не выполнение какого-то приказа или повеления. Вот мы читаем в этой главе, и мы с этим сталкиваемся. Это не приказ или повеление, но, братья и сестры, это свидетельство мое личное, это свидетельство моего усердия и любви к Богу. 8 глава, 8-9. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Мое материальное участие в материальных служениях, братья и сестры, это действительно свидетельство моего усердия и моей любви к Господу, как говорит здесь апостол Павел. Более того, материальное служение, мы дальше читаем, вот 9 глава заканчивается этой мыслью, материальное служение наше, оно выражает мою благодарность Господу. 9 глава 6 стиха. «При сём скажу, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И 11-12. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильное благодарение Богу». Вот это вот вторая часть, да, послания второго, побуждение к участию в материальных нуждах. как на это смотрит Господь, как к этому относился апостол Павел. Ну и третья часть, помните, три части послания. Апостол Павел защищает свое апостольство. Он защищает авторитет своего, свой авторитет как служителя. Буквально несколько стихов, 11 глава. О себе он, как о служителе, говорит, 22 стих. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». И 10 стих 12 главы. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Такая вот информация апостол Павел говорит о себе, о своем служении. И последняя 13 глава, заключительная, буквально 2 стиха, которые тоже важны для нас. 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомышленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». И молитва благодати. Вот такое послание, краткий обзор мы с вами, братья и сестры, сделали. И возвращаемся к вопросу, да, нашему. Какие практические уроки вот в этом втором послании Коринфянам важны для нас сегодня? Здесь множество уроков, братья и сестры. В каждую главу можно смотреть и делать, и проповеди можно говорить множество, буквально через один стих. Но вот из множества всех уроков я выделил 4, и дал бы Господь, чтобы хотя бы 1 или 2 мы запомнили и старались исполнять их в жизни своей. Первый урок, братья и сестры. Мы об этом немножко говорили. Первый урок заключается в том, что служение Христу и Церкви, оно всегда требует от нас полной посвященности и жертвенности. Потому что всегда вот это служение Богу, как бы мы его ни понимали, служение Богу, оно всегда будет связано с несением креста. То ли это будут какие-то неудобства житейские, то ли это какие-то насмешки, то ли это гонения какие-то могут быть. Может быть, это вопрос жизни и смерти иногда бывает. Но Христос сам сказал, помните, кто не отрешется от всего и не возьмет креста, не может быть моим учеником. Помните, еще одно место есть. Все, кто желает жить благочестиво, да? Помните, что с ними будет? Будут гонимы. Но при этом всем, братья и сестры, друзья, при этом всем Бог не остается в стороне. Мы читали с вами, и об этом утверждает апостол Павел во втором своем послании, что Бог есть Бог утешения и Бог милосердия, и Бог всякого утешения. Он не допустит больше, чем мы можем перенести. Написано, утешает нас во всякое время. Первым Коринфянам та же мысль, он говорит, если мы немножко вернемся, 1 Коринфянам 10:13, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, это тот Бог, который давал силы апостолам петь в темнице. Это тот Бог, который давал силы и утешал наших братьев, сестер, когда они проходили через гонения, через тюрьмы, когда вопрос стоял жизни и смерти. Это вот исполнение этого слова. Бог любви, милосердия и всякого утешения. Второй урок. Служение Богу требует чистоты. Требует нашей чистоты. Что общего у света со тьмой, мы читали. И Библия, и Писание, апостол Павел здесь призывает к тому, братья и сестры, чтобы мы не совмещали что по плоти, что по духу, чтобы мы не совмещали мир и церковь, чтобы мы не совмещали грех и святость. Помните, когда-то вот пример такой в Ветхом Завете, когда ассирийский царь увел в плен жителей Иерусалима, и на их место он поселил жителей из Вавилона. И потом услышит такую весть, что приходят львы и губят вот этих жителей, переселенных в Иерусалиме, жителей, которые приехали в Иерусалим. И тогда сказали, давайте пошлем туда священника, чтобы он научил вот этих переселенцев, которые сейчас живут в Иерусалиме, чтобы как поклоняться Богу, потому что это, они поняли, что это Бог наказывает их. Говорит, нам надо учиться, как Богу поклоняться. И дальше написано несколько слов, это в 17 главе 4 царств. Написано, когда вот священник приехал и научил этих людей, и написано, и они стали служить Богу, начали чтить Бога живого, но и идолам своим поклоняться. И вот такое вот случается, братья и сестры, часто в жизни нашей. Особенно это трудно, мне кажется, для детей, для подростков наших, когда мы понимаем, что вот целый день, сколько, 8-10 часов, они в школах, в колледжах, и там они впитывают мир, да? Хотим мы или не хотим, они впитывают мир. И мы тоже с вами, но мне кажется, что уже в возрасте немножко проще нам, взрослым. Детям намного сложнее. И потом, когда они приходят домой, братья и сестры, они же не окунаются прямо, да, к сожалению, не окунаются в атмосферу такой вот Слово Божие, молитвы. Куда они обращаются? Посмотрите на детей с ваших, у них те же телефоны в руках. И еще часов 6-8 остальных, они в телефонах, и опять это мир, братья и сестры, и опять это мир. И апостол Павел говорит, не совмещайте, что общего у света со тьмою. Иакова 4 глава, мы читаем такие слова, 4 стих. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Поэтому апостол и говорит вот в этом послании, 2 Коринфянам, говорит, очистим себя. Когда мы стараемся нести служение, когда мы ходить перед Богом правильно ходим, очистим себя от всякой скверны. Это второй урок. Служение Богу требует чистоты. Третий урок. Нет ничего более важного и величественного, чем служение Нового Завета. Об этом говорит апостол Павел, мы об этом читали, смотрели. Нет более важного в нашей жизни, чем быть служителями Нового Завета. И когда мы об этом читаем, братья и сестры, там нет различия, что это для служителей только, что это для пресвитеров, для диаконов. Там написано, что Бог избрал всех нас, Он заплатил свою цену для того, чтобы мы не для себя жили, но чтобы наша жизнь была вот этим служением, чтобы наша жизнь была благоуханием, чтобы жизнь наша была письмом Христовым. Вот это служение Нового Завета и жизнью, и словом. Бог призывает каждого из нас нести послание, вот это служение, оно обращено к каждому из нас. Пятая глава, мы немножко пропустили, пятая глава, 2 Коринфянам, там такие слова. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот это служение примирения. «Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот это служение примирения, братья и сестры, и это обязанность каждого из нас выполнять, нести, служить этим, быть вот этими проповедниками, глашатами, посланниками от имени Христова, чтобы возвещать и увещевать, примириться с Богом. Это третий урок. И последний, четвертое. Братья и сестры, церковь и наша, может быть, и другие церкви Христовую, если мы называемся Церковью Христовую, она должна состоять из тех, кто умеет отдавать. И не просто отдавать, но отдавать с радостью, как это вот были в церкви Македонские. Тот, кто не только о себе печется, да, филиппийцам, помните, не только те, которые о себе заботятся, но каждый, написано, каждый, опять, для каждого, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Дал бы Бог, братья и сестры, чтобы действительно мы осознали, насколько важно вот это служение Нового Завета. Дал бы Бог нам силы сегодня, и помолимся об этом, чтобы мы служили чисто, чтобы мы служили Богу праведно, чтобы мы служили Богу, прославляя имя Его, и чтобы это было действительно служением и свидетельством для тех, которые окружают нас. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, миром Божиим. Продолжаем изучение послания апостола Павла к Филимону. Изучая третий раздел этого послания, а именно просьбу апостола Павла к Филимону, записанную с 8 по 21 стих, мы установили, что апостол в своей просьбе апеллировал к любви Филимона, которая, как Слово Божье учит, долготерпит, милосердствует, не завидует, не гордится. И в этом же отрывке Священного Писания мы видели несколько побудительных слов, придающих вес этой просьбе. Сегодня продолжим изучать этот раздел. С 10 по 16 стих легко заметить несколько фактов, показывающих нам то, что Анисим приобрел свое имя. Что я этим хочу сказать? Но прежде чем говорить об этом, посмотрим в далекое прошлое, которое показывает нам, с чем люди того времени связывали слово «имя». В 5 и 6 столетии до Рождества Христова греческие мыслители видели связь, существующую между именем и вещами или личностью, названным тем или иным именем. Например, стоики учили, что речь, созданная физической необходимостью в душе человека, и что слова представляют данные, которые идут в согласии с натурой или характером человека. В далеком прошлом израильский народ хорошо понимал значимость и важность имени. В первой книге Царств, в 25 главе и 25 стихе, читаем следующее. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Как мы видим далее, имя имело свой смысл. Ева значила «жизнь», «матерь всех живущих» — Бытие 3.20. Измененные имена также говорили о том, что они имеют особый смысл. Авраам стал Авраамом, то есть отец множества народов — Бытие 17.5. Новые имена, данные Господом Иисусом Христом своим ученикам, также говорили о том, что они удостоены на специальное служение, идя особенным путем, о чем свидетельствуют следующие ссылки из Нового Завета: Матфея 10 глава, Марка 3 глава и Луки 6 глава. Поэтому неудивительно, что Соломон в притчах 22.1 делает следующее заключение. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». А теперь, приступая к посланию к Филимону, что можем сказать о имени Анисима? Ибо, как уже было сказано, он та личность, которая приобрела свое имя. Имя Анисим значит «полезный» или «годный». Апостол Павел, как бы сопоставляя имя Анисима с его действиями, говорит следующее. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». С 10 по 12 стих. Анисим, носящий это чудное имя, говорящий о его полезности или годности, был в действительности негоден в недалеком прошлом. И Филимон, судя по-человечески, не мог быть свободен от некоторых помышлений, сильных возмущать его сердце и лишать возможности со спокойным духом привести в исполнение такое решение. Могло тревожить его, такой непотребный, как его принять? К тому же бежал и утащил, если утащил то и то. Какая на него надежда? Апостол прекрасно знал, что могут быть у Филимона такие беспокойные помыслы, спешит рассеять их. Он как бы говорит: «Тебе может прийти на мысль, такого непотребного принять? Не отрицаю, что он был непотребен, но был, а не есть. Теперь, по принятии благодати возрождения, он положил, отвернувшись от всего худого, жить целомудренно и праведно, и благочестиво, и размышлять, что только достославно в очах Божьих, как и написано в послании апостола Павла к Филиппийцам 4:8. Да, имя его было прекрасное, но действия Анисима были злы. Он не соответствовал своему имени. И вы знаете, что это не единственный случай, когда действия человека противоречат его имени. Вспомним прекрасное имя Иуда. И мне почему-то кажется, что как только я произнес это имя, в нашем подсознании возникает личность с 30 сребрениками, то есть Иуда Искариот. А ведь это имя значит «славящий Господа». И несмотря на смысл этого имени, родители не очень-то желают дать это имя своему ребенку. Но проходит время, и на основании Слова Божия мы видим, что Анисим, уверовавший в Господа Иисуса Христа, приобретает свое имя. Он теперь годен, как говорит апостол Павел, то есть полезен. Но и это не все. Апостол Павел желает на фактах доказать это, ибо он говорит: «Он годен мне», стих 12, а в стихе 13 добавляет: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». В этом стихе видим, насколько полезен был Анисим апостолу. Правда, нам трудно выяснить, каким образом он мог служить апостолу, так как слово «послужить», переведенное с греческого «диаконы», которое используется в Новом Завете в различных смыслах, о которых в какой-то степени было уже сказано в предыдущих беседах. Одно ясно – это то, что апостол подчеркивает здесь полезность Анисима. Но и это не все. Человек может быть полезным и весьма полезным. О высоте полезности Анисима апостол говорит так: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». И выражение «дабы он вместо тебя послужил мне» говорит о той оценке, которую дал апостол Анисиму за его служение. И эта оценка весьма велика, так как апостол сравнивает действия Анисима с действиями его господина, то есть Филимона. Апостол как бы говорит: «Ты сам не лучше бы служил мне». Так незаметно апостол Павел возвысил Анисима, слугу, до уровня с господином его Филимоном. Какая сила Евангелия! Слугу сделало оно равным господину, как и Слово Божие говорит. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:10-11. Итак, как мы уже сказали, Анисим приобрел свое имя. И первым важным фактом этого есть его положительные изменения. Был негодным, стал годным. Был рабом греха, стал рабом праведности. Но есть еще один факт, связанный с приобретением имени. В мире, как это часто случается, человек приобретает и имя, и славу, и величие. Но проходит время, и его слава увядает, Его величие меркнет, и Его имя уходит в забвение. То, что приобретается, часто теряется. Но здесь, в своем послании, апостол говорит не только о том, что Анисим как бы приобрел свое имя, то есть положительно изменился и стал полезным, но и то, что это состояние не кратковременное, а вечное, ибо оно приходит не от человеков, но от Бога. И в этом кроется сущность второго факта, связанного с приобретением имени. Апостол Павел выражает эту идею в стихе 15. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Что желает сказать нам этим стихом апостол Павел? Вполне вероятно, отлучение Анисима было с определенной целью допущено кем-то. Апостол Павел как бы говорит: «Пусть бежал, но ты не смотри на это бегство, а на то, что из этого вышло. Анисим бежал, но таким образом попал в сферу благовестия, которую привлечен Господу». Не очевидно ли, что таким образом, благодаря этому, Анисим приобрел не только имя, то есть стал полезным Богу, но и то, что это состояние не прекращающееся, а вечное, так как дары Божьи непреложны. Итак, будем помнить. Верующий в Сына Божия приобретает новое имя. Он называется Детем Божьим. Он полезен в очах Божьих. И это новое имя никто не сможет от них забрать, так как оно дано самим Богом. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и священного писания. Относительно семьи Бог установил правила, которые Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь не только наслаждение, любовь – тепло, забота, свет. Любовь – страдание и терпение, великий подвиг отречения. Любовь – божественный завет. Где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека – умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас, маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос: что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь? Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. И если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви, Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена – в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой, всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. «Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь». Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет: его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу. Он не любит. Он пришел украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя. «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом, или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно – явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи» Второзаконие 6, 20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановилась и сказала: «Прости, пожалуйста, я думала, что ты закончил». После общения несколько человек сказали мне: «Как она его любит, какой счастливый муж». И если мы где-то услышим: «Теперь все молчат, папа будет говорить», то в такой семье не слишком много счастья и любви. Умение наказывать. «Кого Бог любит, того обличает и наказывает» Евреям 12:6. Умение наказывать есть проявление любви, как ни странно. Я как-то слышал рассказ про одну семью, в которой было 6 детей. Дети были разные. Но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался, и у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали: «Нет его». Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения, или дух непрощения, озлобления и ожесточения? Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь, истинная любовь. Она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения, когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно. Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи». «Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что...» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал, и могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. «Мой дом, моя крепость». Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог, которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24:15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи – это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада стали учить наших служителей ответственности за свою семью перед Богом. Я думаю, что ситуация просто выровнялась. Служители должны заботиться о своих семьях и не делать детей и жен заложниками своего служения. Конечно, бывают такие служения, которые требуют от служителя на время оставить свою семью. Но это исключения, которые так и должны рассматриваться. Настоящее же правило для служителя – заботиться о своей семье. Это его ответственность перед Богом. Его дети – это драгоценное Божье создание, которые имеют только одного земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще – дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением. Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка. Отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья. И такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все, в принципе, материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на Земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих, и через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни». Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. «Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей». Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек. Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано: «Кто начальник – начальствуй, кто раздаватель – раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть, а то наше желание Он квалифицирует как «бегство от трудностей». Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие, плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении. «У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу, иначе это просто немыслимо. И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно, сердце его так горело, Он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу 1 год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывают, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям – только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира. Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Христианская семья прожила много лет вместе. И потом, через этот долгий промежуток, начинаются в семье конфликты. Что они даже, как пишет автор этого вопроса, уже не могут ужиться вместе. Разводиться тоже не хотят. Но как им быть?
1: Ответ простой – не разводиться. Самое страшное, что можно сделать в этой ситуации, это принять решение развестись. Мы уже слышали подобный вопрос, отвечали на это. По многим причинам. Во-первых, это заповедь Божья. Написано, что Бог сосчитал, человек да не разлучает. Это грех, если мы разводимся, если мы разрушаем семью, то, что сочетал когда-то Бог. Во-вторых, статистика об этом говорит. Мы слышали об этом цифры. Огромный процент, большинство, огромное большинство повторных браков после разводов ситуацию не улучшают, становится только хуже. Поэтому это основной такой ответ. Еще ответ заключается в том, если мы хорошо должны понимать вот в данной ситуации и вообще в ситуациях, когда вот возникают непонимания или какие-то споры в семье, конфликты, надеюсь, что мирные конфликты, мы должны понимать, для чего семья, друзья. Когда мы понимаем, что семья, семейная жизнь не просто для того, чтобы мне хорошо было, не просто для того, чтобы мне вечером пели колыбельные песни, а утром мне приносили кофе, но когда я понимаю, что семейная жизнь – это процесс моего освящения, вот когда мы читаем в Писании, что воля Божия – освящение ваше, я понимаю так, что семейная жизнь – это основное место, где происходит мое освящение. И вот на самом деле семейные подтвердят вот эту мысль, братья и сестры, где еще в нашей жизни мы научимся вот так терпеть или прощать, или понимать друг друга, или сносить немощи друг друга, где вот как не в семье мы научимся служить друг другу. И когда вот думаешь об этом, понимаешь, что семья – это именно то место, где Бог ведет нас вот к этому, происходит процесс освящения, где мы учимся преображаться в образ Иисуса Христа. Именно поэтому, друзья, вот если мы подумаем, именно поэтому Бог соединил мужчину и женщину. Настолько разных. Мы вот, мужчина и женщина, мы по-разному смотрим на вещи, мы по-разному слышим, мы по-разному совершенно видим, мы по-разному реагируем на вещи. И когда смотришь, кажется, почему вот Богу захотелось соединить таких разных в одно, в семейную жизнь, чтобы мы годы проводили вместе, понимаешь, что Бог это сделал для того, чтобы именно происходил в нашей жизни вот этот процесс освящения. Более того, что мы физически разные, мы эмоционально мы разные, мы еще разные по нашему темпераменту. Вот удивительно тоже, когда немножко общаешься с семьями, замечаешь, что в одной семье мы по темпераменту абсолютно разные люди. Как правило, в большинстве случаев, если кто-то флегматик, второй обязательно холерик. Если кто-то, как мы сказали, собирает деньги, а другой абсолютно по-другому, ему надо срочно, быстро потратить все, что они собрали. Мы, вот Бог почему-то соединяет нас с абсолютно разных. И когда вот смотришь на такую картину, понимаешь, что это не просто так. Бог на самом деле собирает нас разных. И вот семейный союз – это разные люди, разные личности, разные эмоции. Для того, чтобы мы учились вот этому процессу освящения в нашей жизни. Поэтому вот это вот вопрос, когда у нас возникают недопонимания или какой-то мирный конфликт, когда сталкиваются два разных интереса, в этом, хотелось бы сказать, ничего ненормального нет. Это так и надо, это так и задумано. Вот дал бы Бог, чтобы нам на самом деле мудро разрешать вот эти все непонимания, учась служить друг другу, учась уступать, учась любить друг друга. Что делать еще? Хотелось бы вот один текст просто привести. 1 Петра, 3 глава, 11 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Вот в таких ситуациях, когда конфликт, когда какое-то непонимание, дай Бог мудрости каждому из нас и силы, братья и сестры, и мужу, и жене, поступать не так, как хочется мне, не то, что меня удовлетворит, делать не то, что я спланировал, делать не то, что я хочу, а что служит к миру и вот к взаимному пониманию. «Ищи мира и стремись к нему». Мы прекрасно знаем, Ефесянам мы читаем 5 глава, то, что хочет от нас Бог. Конкретно написано, что хочет от жены Бог, что хочет от мужа. Написано, жена должна любить, повиноваться, муж должен любить и предавать себя, как Христос, предавать себя для жены. Вот дай бы Бог, чтобы поступать так, как хочет Писание, каждому из нас, для мужа, для жены есть повеление Слова Божия, и если мы так будем поступать, угождая не себе, то я уверен, что все наши вот конфликты, непонимания, они будут разрешены. Дал бы Бог нам силы на это.
2: Я бы посоветовал три такие практические еще совета. Первое, чтобы этот брат начал регулярно посещать братские молитвы. У нас есть братские молитвы, которые проходят по субботам, у нас есть ночные молитвы, чтобы этот брат регулярно, я не знаю, бывает ли он на молитвах, брат, приходи на эти молитвы и эту нужду, молись Господу, чтобы Бог дал мудрости. Точно так же эта сестра, я предлагаю, чтобы она начала посещать сестринские молитвы, которые побуждают, вот хоть одна, хоть другая молитва, побуждают человека молиться о своей проблеме, молиться вот о том положении, и Бог начнет как-то действовать. Второе, что бы я посоветовал, обязательно этой семейной паре быть в малой группе церкви. Малая группа помогает, чтобы вы вдвоем могли быть задействованы, общаться, говорить о разных темах, которые возникают, о вопросах, молиться Господу о своей семье, о других семьях. Это поможет вам быть ближе, это поможет вам решать какие-то ваши вопросы, смотреть по-другому, поэтому обязательно присоединитесь к малой группе. И третий момент, который бы я посоветовал, он может быть немножко сложный, но я думаю, что он реальный. Начните совместное служение в семейном служении. Есть разные пути семейного служения. Если вы подключитесь к семейному служению, к семейному лагерю, к семейным каким-то встречам, и, может быть, даже помощи молодым семьям, и вы смотрите на сегодня на себя и говорите, а чем мы можем помочь? У нас семья разваливается. Если вы начнете что-то делать, помогая другим, Бог поможет вам в ваших отношениях. Если вы увидите молодую семью, которая только начала путь, и начнете думать, что им сказать, как им посоветовать, как помочь, вы увидите, как Бог начнет менять вас самих. Он начнет склеивать вас, потому что вам нужно будет давать советы. Если вы реально заботитесь о ваших отношениях, начните вот эти практические шаги. Я верю, что Бог поможет вам, и ваши отношения не изменятся.
0: Что делать, если у меня пропала любовь к мужу? Да и вообще какие-то чувства. Как полюбить мужа? Ведь просто делать все свои обязанности, как жена и мать, это недостаточно, чтобы долго прожить. Хотя я все и делаю. Мой муж все равно страдает от меня, потому что я становлюсь к нему равнодушно, грубо, раздражительно ко всему, что он делает. Я уже ни о чем с ним не могу говорить спокойно, не упрекнув его ни в чем. Становится сложно находиться рядом с ним. И я настраиваю себя, что ради детей, ради того, что он еще меня любит, я должна быть или делать вид, что у нас все хорошо. Развод – это грех. Да, и не хочу. Как полюбить мужа? Что делать, если внутри полная пустота?
3: Хорошо, что эта сестра понимает проблему и видит, что это проблема. Хуже, если она не видит этого и считает все это нормально, подобные отношения, и так оно двигается дальше. Непонятно, конечно, детали всей ситуации. В каждой семье есть свои проблемы, есть какие-то свои причины этому. И в этом вопросе не звучит вот что-то, что причина со стороны мужа, может быть, она тоже есть какая-то эта причина, но сестра, которая задает, вот она говорит о себе. И поэтому, и, наверное, ответить нужно именно этой сестре, что делать ей в этой ситуации, если она понимает эту проблему. Один из советов, который я нахожу в Священном Писании, это найти хорошую, мудрую сестру, старицу и побеседовать. Вы помните, в Писании сказано, чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей. Почему-то Господь доверил этот вопрос вот именно старицам и поставил это как их ответственность, чтобы они вразумляли, чтобы они объясняли, чтобы они помогали, чтобы они показывали, как жена должна любить своего мужа. Поэтому, если эта ситуация есть, наверное, этой сестре сложно как-то это открыть, прийти к служителю и говорить об этом. Найдите такую сестру, которую вы видите, которая духовно вот, в должном положении, поговорите, откройте ей. Разные бывают причины для этого, разные моменты бывают в жизни, в том числе и какие-то и женские вопросы. Поговорите с этой сестрой, возьмите от нее совет, помолитесь с ней вместе, начните эти встречи какие-то, в которых бы была оказана эта помощь. Другой момент, если касаться вот самой ситуации, мы живем в это время, когда очень много завязано или построено на чувствах. И именно поэтому в этом мире семьи распадаются, потому что чувство любви пропало. Молодые или муж и жена в среднем возрасте, они смотрят друг на друга, у них нет чувства любви, и поэтому они идут на развод. И мы знаем, что Писание показывает, что любовь – это не столь чувство, сколь действие. Поэтому этой бы сестре я посоветовал еще раз вникнуть в Писание, 13 глава 1 Коринфянам. Просто посмотреть вот то, что апостол Павел перечисляет здесь, что из себя представляет настоящая любовь, и просто начинать эти действия. И вы помните, что там апостол Павел говорит, какова настоящая любовь. Любовь долготерпит. То есть этой сестре нужно проверить свое терпение. И если нет чувства любви к мужу, нужно проверить, а терпение есть к мужу или нет. И начинать проявлять терпение. Любовь не ищет своего. Этой сестре нужно проверить в каких-то моментах, в конфликтах, в каких-то разговорах. Ты стоишь на своем, ты требуешь своего, или любовь не ищет своего. И нужно изменить этот момент. Поэтому просто просмотреть все эти моменты. Любовь не бесчинствует, любовь милосердствует, любовь не ищет зла. Все эти моменты просто выпишите для себя. И проверьте, как в вашей жизни вот эти действия вы осуществляете. Я верю, что если это искреннее желание вот этой сестры, в этом вопросе я слышу как бы вот искреннее такое желание какого-то изменения. Искреннее желание что-то сделать. Если это искреннее желание, просто начните работать по всем этим пунктам, которые там перечисляются в Писании. Начните менять действия. Я верю, что когда меняется действие в отношении любви, тогда Бог дает и чувства. Конечно, мы не можем сами вот просто сесть и генерировать чувство любви в себе. Вот я не любил, через секунду я раз включил, и я полюбил. Мы не можем это сделать, но изменить действие мы можем. Бог дал нам этот текст Писания, чтобы мы действия свои, поступки свои меняли. Это возможно. С другой стороны, мы видим, что любовь – это не только чувство, это заповедь. Писание говорит, и есть заповедь, мужья, любите своих жен. То есть Писание напрямую дает заповедь. Муж, ты должен любить свою жену. Так же, как этот текст из послания Титу, чтобы старицы учили, вразумляли молодых любить мужей. То есть это не просто твое чувство, это то, что заповедь. И эта сестра должна понимать, что она дала это обещание перед Богом, своему мужу. Поэтому это не просто чувство, это то, что было сказано. Это то, что было обещано мужу, перед Богом, перед церковью, перед служителем. Поэтому хорошо, что эта сестра не откидывает вот этот момент, а понимает, что нужно делать. Другой текст, который приходит на память, это в первом послании Петра. Вы помните, что Петр пишет женам. И там интересный текст есть. Сказано, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, приобретаемы были. Вот мне интересно это слово «приобретаемы». И в этом тексте, и дальше вы помните, наверное, этот текст, что сказано, что драгоценно пред Господом. Вот это красота сердца, красота характера, красота внутренняя, молчаливый дух. Это драгоценно пред Господом. Я думаю, что если эта сестра, она начнет думать об этих моментах, вот это слово «приобретаемый», оно будет относиться не только к неверующему мужу, вот о котором там сказано, что он неверующий, и жена, которая покоряется, подчиняется, правильно себя ведет, она поможет ему стать верующим. Я думаю, что в данной ситуации жена сможет приобрести своего мужа обратно в том чувстве, которое даст ей Господь, в ответ на ее согласие со словом, в ответ на ее желание исполнять то, что там сказано, в ответ на ее желание иметь вот эту внутреннюю красоту, красоту сердца, красоту характера, красоту духа, когда она будет заботиться об этом, вот тогда Господь все поставит на место. Тогда Господь и даст это чувство любви. Поэтому в любой ситуации, вот в любой семейной ситуации нет безнадежности. Господь дает надежду. И, наверное, причина, почему кто-то этого не имеет, только в человеке, только в нас, только в муже, только в жене, которые по разным своим человеческим причинам не хотят делать то, что вот, то, о чем я говорил здесь. Поэтому да поможет Господь этой сестре сделать это и получить от Господа благословение.
0: Вы можете порекомендовать, может быть, какую-то уже старицу, назвать имя, к которому можно обратиться?
3: Я бы не называл сестер, потому что они сейчас нас слушают, но обращайтесь, обращайтесь к женам служителей, обращайтесь к вдовам действительно, потому что в этом тексте написано, что старицы, которые умудренные, которые вот прожили жизнь, которые знают эти моменты, обращайтесь к таковым. И слава Богу, в церкви есть таковые, которые могут научить, наставить или просто помолиться. Нам иногда кажется, что нам что-то должны сказать такое, и вот мы сразу, раз, и оно сработало. Эта сестра может просто начать с вами молиться, раз за разом встречаться, молиться, и это будет результат, и это будет изменение в жизни. Поэтому, сестры, которые в подобном ситуации или где-то на пути к этому, заботьтесь об этом, начинайте что-то делать, чтобы Бог помогал.
0: Кому можно обратиться в нашей церкви, если у кого-то возникает вопрос провести какую-то консультацию, может быть, в своей семье? Кому можно подойти?
3: Ну, мы всегда говорили, что в церкви у нас каждый член церкви, он находится под попечением пресвитера. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы вот такого душепопечительского характера, в первую очередь обращайтесь к пресвитеру в вашей группе. Если вы не знаете, в какой группе, если вы не знаете, кто, какой пресвитер несет попечение над вами, подойдите ко мне, подойдите к Андрею Сергеевичу, узнайте это, поговорите, потому что в первую очередь, вот всякий раз, когда мы на совете пресвитеров встречаемся и проходим, рассуждаем по членам церкви, пресвитер, он отвечает за членов церкви, за то, что происходит, какую нужно помощь оказать. Поэтому я посоветовал, в первую очередь, обращайтесь к этому пресвитеру.
0: Этот вопрос пишет женщина и говорит, что в их семье на протяжении последних 8 лет постоянно происходят ссоры из-за папы. Папа ругается непристойными словами, оскорбляет всех. И вот вопрос: можно ли посоветовать развестись во благо малых детей?
4: Читая этот вопрос, для меня было, пытался для себя определить, кто же его пишет. Вот. И вижу здесь несколько проблем. Одна из них, ну, можно ли развестись? Знаете, если бы развод решал проблему так легко, то, наверное, не было бы проблем после разводов. А вот развод, он проблемы не решает. Как часто бывает, особенно если есть дети после развода, он усугубляет. И развод, он всегда очень негативно отражается на детях. Знаете, даже светская статистика говорит о том, что хорошие дети и что лучше, чтобы дети росли в полноценной семье, там, где есть отец, там, где есть мать. Даже люди этого мира, они это понимают. А уж тем более нам, верующим, нужно понимать. Наверное, здесь речь идет, думаю, что о неверующем человеке. Потому что если это верующий человек, член церкви, который 8 лет оскорбляет всех и матерится, ну, если эта сестра писала, дорогая сестра, вы лет на 8 опоздали, чтобы к служителям прийти. Это нужно сделать было давно. Если вы это не сделали, это сделать нужно неотлагательно. Такое поведение и на протяжении многих лет для члена церкви просто недопустимо. Если же речь идет о неверующем муже, который так вот себя ведет, то думаю, что вам, как и в любой, наверное, тяжелой семейной ситуации, лучше начать с себя. Можно, конечно, его обвинить во всем, что он делает. Это делается неправильно. И, скорее всего, вы найдете в этом поддержку себе. Но вопрос, который нужно просто сесть, поразмыслить, помолиться и задать себе, а все ли я сделала со своей стороны, чтобы приобрести мужа для Бога? А была ли я такой женой согласно Писанию? Потому что это ведь все-таки не пустые слова, когда Писание говорит о том, что мужья, они могут быть приобретаемы для Бога, когда вот жена ведет себя определенным образом. Причем это без слова. И здесь очень важно, чтобы вы посмотрели на себя, на свои действия, на свои слова, как на ваше поведение в семье, все ли вы сделали со своей стороны, чтобы мужа приобрести для Бога. делаете ли вы это с детьми, участвуют ли дети. Вот, я не знаю, какой возраст здесь написано во благо малых детей. Это какой возраст? Они уже понимают это, не понимают. И дети должны, их нужно тоже приучать к истине и тоже вместе с ними молиться и о папе. И опять возвращаюсь к тому, что нужно сесть, найти время такое хорошее и спросить, что я делаю не так. Просто спросить по-человечески, что бы ты хотел, чтобы я делала, чтобы это не вызывало в тебе гнева, не вызывало вот этой ругани, не вызывало вот этих оскорблений. Попробовать, может быть, снизойти и вот действительно смириться, о чем Алексей Михайлович говорил, и спросить. Знаете, в свое время как-то Христос шел, женщина подходит, просит его что-то, а он к ней поворачивается и говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Женщина могла бы возмутиться. Да как ты смеешь, да почему ты так обзываешься, что ты такое говоришь? Она говорит: так, Господи. Но, говорит, и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. Попробуйте вот занять вот эту позицию то, что говорила эта женщина, сирофиникиянка, и с мужем поговорить с такой позиции. Что я не так делаю? Что бы ты хотел, чтобы я делала? Что мне нужно делать, чтобы ты был доволен, не ругался? Я не знаю, вовлечен ли здесь алкоголь, может быть, наркотики или еще что-то. Это уже дополнительные такие вопросы. Не знаю, имеет ли место быть в этой семье рукоприкладство. Это совершенно недопустимо. Не знаю, этот муж открыт ли к тому, чтобы встретиться со служителем. Особенно, если это не член церкви, человек неверующий. Но это тоже вот такие вспомогательные вещи, которые могут помочь в этой ситуации. Если вы вдруг все-таки настаиваете на своем и хотите развестись, и считаете, что вы соответствуете всем вот этим критериям Писания, когда Писание разрешает вам развестись, будьте искренны, помолитесь Богу об этом. И скажите Ему, и ждите ответа, только не подгоняйте под ответ, который вы хотите видеть. Господь всегда открывает выход из любой ситуации тем людям, которые искренне ищут этого ответа и открыты, и принимают любой ответ, который Господь дает, даже тот, который им не нравится.
0: Братья, что бы вы посоветовали, если вот этот муж или человек, который так себя ведет в семье, слушает сейчас нас? Что бы вы ему сказали?
2: Ну, все, конечно, зависит от того, верующий он или неверующий. Это, конечно, принципиально. Если это верующий человек, я бы посоветовал посмотреть, что в жизни его важно. И я бы хотел, чтобы он осознал, что важнейший момент – это его семья. И вот его жена задает этот вопрос, и я понимаю, насколько это тяжело на протяжении 8 лет быть вот под таким эмоциональным насилием со стороны мужа. Конечно, если это человек верующий и невозрожденный, скорее всего, и думает о том, что он вот верующий, ходит на собрание, но при всем этом есть вот такие действия с его стороны, я бы посоветовал просто внутрь себя заглянуть и пойти на беседу со служителем и самому искренне признаться в этом. Исповедаться в том, что на протяжении 8 лет ты как христианин, ты ведешь себя таким образом. Может быть, ты оправдываешь себя, может, ты считаешь, что это нормально, но как служители я хочу сказать, что ты грешишь тем, что ты совершаешь в своем доме против своей семьи и против своих детей. И в этой ситуации ты не являешься христианином и являешься, скорее всего, погибшим. Нужно исповедание, нужно изменение характера, нужно стремление жить по Писанию, быть таким мужем, таким отцом, о котором говорит Слово Божие. Если это человек неверующий, Если это неверующий, я бы хотел, чтобы ты посмотрел на свою жену, которая, я тоже не знаю ее положение, ее состояние, но если она задает этот вопрос, думая о детях, думая о семье, она стремится к доброму, она готова поступать так, как Слово Божие говорит. Если ты человек неверующий, я бы просил тебя ценить свою жену, которая желает добра своей семье и своим детям. И в этой ситуации, если нету способности, я понимаю, что у грешника, у человека неверующего нету способности контролировать себя, искать эти возможности, поговорить по сердцам, по душам со своей женой, просить у нее помощи и просить прощения перед детьми, перед своей женой за то, что происходит, просить у них совета, как поступить так, чтобы семья была действительно хорошей семьей. Поэтому вот это мои советы. Но самое главное для неверующего человека, если этот муж осознает свою проблему, я как служитель хочу сказать, эта проблема будет оставаться до того момента, пока этот муж не придет к Богу, когда Бог изменит его сердце, сделает его новым человеком, и тогда в семье будет совершенно другое положение, состояние.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь.
2: Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Девочка, которую никто не любил».

0: Глава 17. Обещай, что похоронишь меня. До того, как мы с детьми могли вернуться в долину, правительство потребовало построить там взлетную полосу. Самолеты больше не могли садиться на непредсказуемую реку Бальем. На востоке Орлиный склон шел параллельно реке Айгайк. Он был покрыт валунами, каменными заборами, садами и деревнями. Но это было единственное подходящее место. Без всяких инструментов и современного оборудования эту землю следовало подготовить к посадке самолетов. Вождь и шаман разрешили начать работы. По деревням был разослан призыв с просьбой о помощи. За работу обещали платить. Около 40 человек ежедневно приходили на работу. Было срублено более 100 деревьев, а корни выжжены. 15 каменных заборов было разобрано, и камень за камнем перенесены на край поля. В некоторых местах пришлось удалить 3-4 фута почвы и вынести ее на край поля. Некоторые камни и валуны были слишком велики, поэтому на них разводили огонь, чтобы слой за слоем разрушить их. Работа продолжалась каждый день с утра до вечера. Постепенно неровная местность превратилась в длинную гладкую дорожку. Менее чем за 2 месяца взлетная полоса Хатиджима была готова принять первый самолет. В июле 1955 года Барни, Дарлин и я вновь присоединились к Ллойду. Я была рада снова оказаться рядом с мужем в нашем доме в долине. Жизнь снова вернулась в нормальное русло. На протяжении нескольких месяцев местные дани были миролюбивы и дружелюбны. Страхи ушли, и мы были уверены, что народ в Хатиджимен даст нам возможность поделиться благой вестью и с другими племенами. Но внезапно мне снова показалось, что мое служение в долине закончено. Я сильно заболела. Температура поднялась до 40 градусов, и сильно болел живот. Мы пытались радировать в Синтане, но где-то была гроза, и связь наладить не удалось. Это означало, что помощи извне не будет. Не будет и самолета с врачом. Ллойд, Барни и Дарлин молились в другой комнате, стараясь избегать контакта на случай, если болезнь окажется заразной. Но на какой-то момент Дарлин встала на колени около моей кровати, прося Бога спасти жизнь ее мамы. Я думала, что умираю, и хотя я не боялась смерти, но содрогалась от мысли о кремации. Культура Дани требовала сжигать тела умерших. Поэтому я просила Ллойда дать слово, что когда я умру, он похоронит меня. Он заверил меня, что моя воля будет выполнена, и даже выбрал место. Земляной холм около дерева сразу за лагерем. На гроб не было досок, поэтому он решил, какую часть дома придется для этого разобрать. Когда все эти вопросы были разрешены, я стала дожидаться своего отхода на небо. Мы с Ллойдом не считали себя героями. Мы оба подвергались смертельной опасности. Я от болезни, он от нападения Дани. Но мы были убеждены, что Евангелие в долину Бальем нельзя принести, ничего не заплатив. И если смерть этому цена, мы готовы были ее уплатить. Ллойд послал Элиза в дом доктора Бромли посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что может помочь. В полночь Ллойд вновь стал просить у Бога мудрости, чтобы знать, как лечить меня. Ему пришла в голову мысль, что он должен положить мне на живот горячее полотенце. И поскольку других возможностей не было, Ллойд поступил именно так и стал ждать. Позже вернулся Элис из дома доктора Бромли и сообщил, что лекарств нет, но он принес несколько листочков бумаги с рекомендациями, как поступать в разных случаях. К своему удивлению, на одном из них Ллойд нашел следующее указание. Если это гепатит, то на первых стадиях болезни распознать трудно. Кожа желтеет лишь через несколько дней. При сильной боли в верхней части живота следует положить на эту область горячие сухие полотенца, пока боль не утихнет. С каждым днем я слабела. В течение 6 дней нам не удавалось наладить радиоконтакт, поэтому надежды на помощь не было. Как-то утром мы услышали вдали шум самолета, но пилот не сразу приземлился. Ему были даны указания летать над лагерем. Если никто не выйдет и не помашет ему, значит, все убиты. Когда же он увидел признаки жизни, он приземлился. Ллойд смастерил носилки и с помощью Элиза донес меня до взлетной полосы. Барни и Дарлин в этот момент не было дома, и я не смогла с ними проститься. Когда я улетела, Ллойд нашел их стоящими на коленях около каменной ограды и молящимися о маме. Я провела в Холландии 8 недель. Когда я вернулась в долину, вождь Укумхирик был очень обрадован. Он оттолкнул Ллойда и обнял меня. Пока меня не было, он воспользовался печатной машинкой Ллойда, чтобы написать мне письмо, но нажимал несколько клавиш одновременно, и поэтому на листке бумаги, которые он отправил вместе с письмом Ллойда, не было ничего, кроме абракадабры. Тем не менее, вождь поинтересовался, поняла ли я его послание. «Конечно, поняла», — заверила я его. «Вы хотели, чтобы мама Ван Стоун скорее поправилась». «Точно, точно! Ты поняла его!» — восклицал он, расплываясь в улыбке. Вновь и вновь я благодарила Бога за то, что Ллойду не пришлось хоронить меня на холме за лагерем. Прожив в долине первый срок, мы отправились в отпуск в Соединенные Штаты. Церкви, поддерживавшие нас, тепло приветствовали нашу семью. Ллойд встречался с Лоулом Томасом и прочел много лекций, спонсируемых лекторием Кедик. Мы были благодарны, что Бог позволил нам проникнуть в одну из самых примитивных культур в мире. Глава 18. «Мама, что такое памятник?» Шел 1959 год. Со времени отпуска прошло 2 года. В Новой Гвинее мы жили уже 7 лет. 5 из них были проведены среди дани. Прекрасный лингвист Мирон Бромли достиг некоторых успехов в понимании языка дани и их культуры. К нам присоединились и другие миссионеры. Насколько мы могли судить, работу следовало продолжить еще в течение нескольких лет. Но однажды утром мы получили срочное сообщение. Штаб в Сентане радировал. «Ллойд, немедленно выйди на взлетную полосу. У пилота есть для тебя информация». Барни и Дарлин ходили в новую миссионерскую школу, организованную в Сентане. Следовательно, сообщение должно было быть о них. Было принято не передавать трагические известия по радио. Все, что нам оставалось, — это ждать. «Боже, что же это?» Мы с Ллойдом с нетерпением ждали на взлетной полосе. Как только самолет приземлился и остановился недалеко от нас, пилот прокричал из иллюминатора. «Это Барни!» Шум самолетных двигателей затих. «Барни пропал. Дарлин ничего о нем не знает. Он сбежал». Что-то умерло внутри нас. У Ллойда дрожали колени. Чтобы успокоиться, он облокотился на самолет. В голову лезли страшные мысли. «Барни? Сбежал?» Школа в Синтане была рядом с неисследованными землями. Тропинки были еле видны, а в кустах могли быть змеи. Что заставило 9-летнего мальчика убежать ночью? Где он может быть? Барни боялся темноты. Он не заходил в темную комнату, пока не заталкивал туда сначала Дарлин. Несколько лет она считала, что он это делал просто из вежливости. Торопливо поцеловав меня и сказав несколько ободряющих слов, Ллойд прыгнул в самолет, чтобы улететь вместе с пилотом. Громко плача, я медленно пошла домой. Через несколько минут ко мне подошла Дарлин Роуз, и мы вместе обратились к Господу. «Боже, ты знаешь, где Барни. Ты должен помочь отыскать его». Оглядываясь назад, понимая, что Барни могла сломить необходимость покинуть нас и отправиться в школу в Сентане. Он и Дарлин хорошо адаптировались к жизни в Бальеме. Они выучили язык дани, играли с другими детьми, начали понимать странные обычаи племени. Но в свои 9 лет Барни также понимал и опасности, подстерегавшие в долине. Он был с нами, когда ранили Ллойда и когда угроза нависла над нами. Барни даже говорил нам, что думал, мы умрем в Бальеме. Он часто демонстрировал свое беспокойство за нас. В первые годы пребывания в долине я сама учила обоих детей. Но, вернувшись из отпуска, мы отдали Барни, которому было 9, и 8-летнюю Дарлин в школу для детей-миссионеров в Синтане. С самого начала Барни противился этому. Он уверял, что никогда не покинет нас. Когда же мы заставили его остаться в школе, мальчик испугался. Его забота о нашей безопасности превратилась в беспокойство и страх. Слишком тяжелый груз для 9-летнего ребенка. Но у нас не было другого решения данной проблемы. Подчиняясь призыву идти на служение, мы знали, что будем вынуждены пойти на жертвы. Мы также были убеждены, что обязаны сохранять верность миссионерскому обществу. Это означало, что Барни и Дарлин должны пойти в школу, находящуюся на расстоянии 180 миль от дома, или нам придется вернуться в США. Пока мы с Дарлин Роуз ждали известий с побережья, время тянулось очень медленно. Вновь и вновь я представляла самое страшное. Вдруг его не найдут? А если и найдут, то мертвым. О, Господи, ты не можешь! Наконец, около полудня из радиоприемника раздался голос Ллойда. «Дорис, Барни нашли. Он в порядке. Я все объясню позже». В этот же день Ллойд вернулся в долину с Барни и Дарлин. Стоя на взлетной полосе, мы плакали, обнимали друг друга, с облегчением поняв, что Бог снова свел нас вместе. Постепенно я узнала, что произошло. Накануне ночью Барни пришел в комнату сестры уже после отбоя, когда все огни были погашены. «Дарлин, я должен вернуться в долину к маме и отцу. Я нужен им, поэтому собираюсь сбежать». «Барни, ты не можешь». «Я должен. Я понимаю язык, и если Дани захотят напасть, то смогу спасти маму и папу. Разве ты не понимаешь?» «Дарлин, пожалуйста, обещай никому ничего не говорить. Пожалуйста».
1: «Обещаю».
0: Она сдержала слово. Барни потихоньку выбрался из здания и пошел по неосвещенной тропинке к открытому ангару, где стоял самолет. Детское воображение спланировало бегство. Он спрячется в самолет, и когда пилот отправится в полет, Барни вскоре окажется в долине с мамой и папой. Он даже надел 2 пары белья, так как знал, что оно ему понадобится, но не мог взять с собой чемодан. Очутившись в ангаре, он на ощупь добрался до самолета, но к его огорчению дверца была заперта. Тогда он решил найти место, где можно поспать, а утром проскочить в самолет во время погрузки. С помощью лестницы, прислоненной к стене, Барни смог забраться на офиса, расположенного внутри ангара. Спрятавшись за тюками, он заснул. Настало утро, Барни еще спал. Ни приход пилота, ни погрузка, ни шум двигателей не разбудил его. Но к тому времени, когда Ллойд прилетел из долины, было 11 часов, Барни уже стоял в ангаре рядом с Джерри Роузом. Учителя предложили отпустить Барни и Дарлин на неделю в долину, надеясь, что это поможет мальчику привыкнуть к школе, находящейся вдали от дома. Но в конце недели Барни снова спросил нас: «А я должен вернуться в школу?» «Если ты не вернешься, мы не сможем остаться здесь», — ответила я, стараясь скрыть боль, поселившуюся внутри меня. «Господи, дай нам мудрость, чтобы поступать правильно», — кричало мое сердце. «Почему бы нам не помолиться об этом и не выяснить, чего от нас хочет Бог?» — наконец предложила я. На следующее утро Дарлин вышла из комнаты с уложенным чемоданом и расчесанными волосами. «Что ты решила, дорогая?» — спросила я. «Я возвращаюсь в школу, мама», — ответила она. «Почему Иисус просит нас о таких трудных вещах?» Я не могла ответить дочери. Слезы подступили к глазам, и я расплакалась. «Я не знаю. Я думаю, он просто хочет этого от нас», — Вот и все, что я могла сказать. Барни не изменил своего решения. Он отказался вернуться в школу. Скрипя сердце, мы с Ллойдом заставили его поехать. «Барни», — пыталась объяснить я, — «иногда нам приходится делать что-то, хотя мы и не понимаем, зачем. Мама и папа должны отправить тебя в школу, иначе мы не сможем оставаться в Новой Гвинее. Мы очень тебя любим, Барни, и когда будем тебе нужны, обязательно придем». Барни все еще прижимался ко мне, и мне силой пришлось оторвать его. Чувство было такое, что я отрываю часть своей жизни. Мы с Ллойдом знали, что такое решение нельзя оправдать. Как мы могли оставить детей в тот момент, когда они больше всего в нас нуждались? Как мы могли просить их жить вдали, когда они знали, что наши жизни подвергаются опасности? Наверняка Бог не требовал этого. Но хоть это и парадоксально, мы знали, что Бог призывает нас в долину Бальим. Воля Его была безошибочна, прямая и ясна. Все сводилось к следующему. Либо наши дети отправляются в миссионерскую школу в Сентане, либо мы все возвращаемся в США. Господи, как Ты можешь ждать от нас такого решения? Конечно, Твоя воля неоспорима. Дети были отправлены в школу в Сентане, но Барни так и не привык. Он не ел, не выполнял никакой работы, даже отказывался говорить. Мы решили, что мне следует полететь в Сентане, чтобы провести несколько дней с Барни. К моменту моего приезда он рыдал уже 2 дня. «Барни, расскажи мне, почему ты убежал? Я не накажу тебя. Расскажи маме». «Нет, нет», — всхлипывал он, лежа поперек кровати, слишком ослабевший, чтобы говорить. На следующий день он снова отказался есть, а рыдания превратились в слабое всхлипывание. Но он не говорил мне ни почему убежал, ни что беспокоит его. На 3-й день я пришла в отчаяние. Если он вскоре не начнет говорить и есть, нам придется ехать в США. С разбитым сердцем я молилась и плакала, вопрошая, когда закончится этот кошмар. В тот же день Барни заговорил. «Мама, я хочу поговорить с тобой», — заикаясь, произнес он. Я села на кровать и обняла его. «Мама, что такое памятник?» — спросил он. «Памятник — это то, что ты строишь в память о том, кто уже умер, чтобы не забывать его», — объяснила я. «Мама, это все, что останется у нас с Дарлин, если я не поеду с тобой в долину». Он упал ко мне на колени, а тельце его сотрясалось в истерических рыданиях. «Пожалуйста, никогда не заставляй меня расставаться с тобой. Я сделаю все, все, что только ты попросишь. Только не проси меня снова расставаться с тобой». И тогда это задело меня. Барни чувствовала себя так же, как и я, когда меня оставили в детском доме, отодвинутым в сторону, абсолютно отвергнутым. Я не могла позволить собственному ребенку испытывать это отвержение. «Барни», — заверила я обещаю, мы никогда не оставим тебя. Никогда. Случай, произошедший во время отпуска, породил вопрос Барни. У него была собака по кличке Блонди. Однажды она выскочила на улицу и была сбита машиной. Дедушка похоронил собаку на заднем дворе, а мой сын воткнул в ее могилу палку. Это был памятник его любимцу. Он думал, что это все, что останется ему от мамы и папы, если они будут жить в долине без него. После того, как я пообещала не оставлять сына, Барни оправился от страхов. Для нас с Ллойдом не было подходящего места в Сентане, поэтому мы стали готовиться к отъезду в Соединенные Штаты. Всем сердцем я хотела принести спасение Дани, но моей главнейшей обязанностью было спасти Барни и Дарлин. Бог использовал нас в Бальеме как первопроходцев. Урожай будет собирать кто-то другой. Нашим же урожаем должны стать сын и дочь. Обострилась и еще одна проблема, которую мы больше не могли игнорировать – мое здоровье. Я снова похудела до 90 фунтов. Я была слаба и измучена. Врач сказал, что если вскоре я не получу необходимого медицинского ухода, то меня похоронят в Бальейме. Без всякой радости мы восприняли тот факт, что вскоре наше миссионерское служение в Бальейме подойдет к концу. Нас окружили неразрешимые проблемы. Бог призывал нас, однако теперь пришло время вернуться. Я часто размышляла над вопросом Дарлин. Почему Иисус просит нас о таких трудных вещах? Глава 19. До свидания, долина. Подошло время отъезда. Мы боролись с двумя противоречивыми друг другу желаниями. Сердца наши принадлежали Новой Гвинее, куда призвал нас Господь, но данные нам Богом родительские обязанности и мое состояние заставляли вернуться на родину. Перед отъездом мы жили на новой миссионерской станции в дальнем конце долины. Пилот пообещал, что на обратном пути он приземлится на летном поле Хатиджимы, где несколько лет назад мы помогали организовывать лагерь. Там мы жили и работали, как одна семья. Для нас это было похоже на возвращение домой. За несколько часов до полета пилот радировал в Хатиджиму, сообщив, что мы ненадолго остановимся там. Это известие быстро распространилось. Когда самолет сел, на летном поле не было никого, кроме Ямаки, брата вождя. Он сказал, что все остальные в деревне было зарезано множество кабанов. Они хотели устроить для нас пир. Они думали, что мы сможем провести с ними несколько часов. Тронутые этой добротой, мы были вынуждены отклонить их гостеприимство. Пилот повторял, что мы не можем задерживаться. Нам пришлось улететь практически сразу же. Ямаки обнял нас, искренне огорчившись, что мы должны улететь, а потом добавил: «Ван Стоун, мы не поняли того, что ты рассказывал нам, но если разберемся, обязательно сообщим вам. Обещаем». С этим мы и улетели. Пилот сделал круг над лагерем, чтобы мы могли в последний раз взглянуть на деревню. Барни, повторяя вопрос Дарлин, спросил: «Мама, почему Иисус просит нас о таких трудных вещах?» Мы отдавали наши жизни этим людям, однако ни Ллойд, ни я не привели ни одного Дани к вере в Иисуса Христа. Мы были пионерами, помогающими открыть дверь, в которую войдет кто-то другой. В США мы поселились в Хьюстоне, Техас. Когда мое здоровье улучшилось, мы стали ездить по церквям, поддерживавшим нас, благодаря людей за их молитвы и финансовые пожертвования. Мы заметили, что некоторые верующие не понимают, почему мы вернулись со служения. Одна женщина после богослужения остановила нас в дверях. «Вы разочаровали нас. Почему вы не доверились Богу, чтобы Он исправил это положение? Он заботится и о вас, и о ваших детях». Я стояла в холле церкви и плакала. Для некоторых в миссионерской работе главное — это аура приключений и героизма. Когда вы возвращаетесь домой из-за прозаической правды жизни, они этого не понимают. «Господи, пожалуйста, помоги мне всегда помнить, что я несу ответственность не перед людьми, но перед Тобой». Но вместе с тем многие поддержали нас. У Бога был план нашей жизни в США. Он стал давать возможности для нового служения, вдохновлять других на миссионерскую работу. Женщина, чье свидетельство публиковалось в журнале «Сила», пришла к вере благодаря проповеди Ллойда. Она писала: «Вождь Укумхирик остановил племя, не дав ему убить Ллойда Ван Стоуна, и таким образом спас ему жизнь, и я могла услышать истину о жертве Христовой за мои грехи. Словно стрела обличения из долины Бальем пронзила мое сердце, дав дорогу Спасителю, стремившемуся обновить меня». Да, Бог мог использовать нас и в Соединенных Штатах. Когда миссия перестала финансировать нас, Ллойд устроился на работу в автомобильную компанию Форда в Хьюстоне. Там он работал несколько лет, а по выходным проповедовал в различных церквях. В 1965 году Бог направил нас на постоянное пасторское служение. И хотя у нас было множество новых интересов и проблем, мы внимательно следили за работой в долине Бальем. Там продолжали работу лингвисты. Им удалось преодолеть языковой барьер и разобраться в особенностях культуры Дани. Евангелие начинало действовать с ясностью и силой. Живя в долине, наш сын Барни регулярно молился о своем товарище Агалаве, о том, чтобы он уверовал во Христа. Мы прожили в США уже 3 года, когда Бен и Руф Каршески, миссионеры в долине Бальем, прислали письмо для Барни. Однажды Агалаве попросил Бена наклониться, чтобы он смог что-то прошептать ему на ухо. «Скажи маме и Туану Ванстону, что мы начинаем верить», — сказал он. Насколько нам известно, Агалаве был первым Дани в долине Бальем, уверовавшим в Христа. Ямаке, трогательно прощавшийся с нами на летном поле, теперь тоже стал верующим. В 1975 году в долину ездила семья Роуз, и те из аборигенов, кто помнил о нас, спрашивали, как мы живем. «А почему вы запомнили их?» — спросила Дарлин. «Потому что, как и вы, они рассказывали нам об Иисусе Христе». Таков был их ответ. В сентябре 1976 года мы получили письмо от человека из Бальема, который написал, чтобы поблагодарить нас за то, что мы приехали в долину много лет тому назад. Вот одно предложение из этого письма, которое мы храним как сокровище. «Я хочу, чтобы вы знали, что теперь мы едины в Иисусе Христе». То, что Бог позволил нам помочь в первопроходческой миссионерской работе, было честью для нас. Мы всегда в долгу перед Ним. Мы никогда не могли избавиться от тревоги за народ Бальемской долины, но могли разделить ее с другими людьми. На одной из последних миссионерских конференций кто-то спросил: «Сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись из Новой Гвинеи?» «Около 15 лет», — ответила я. «Невероятно! Вы говорите так, как будто прилетели последним самолетом», — последовал удивленный комментарий. «И где бы мы ни были, в Денвере, Миннеаполисе или Чикаго, Шангри-Ла всегда была в наших умах и сердцах. Мы продолжали молиться. Господи, поддерживай горящим огонь наших сердец, сохрани наше влечение к Новой Гвинее, чтобы мы могли делиться им с другими». Одно событие, которое произойдет не очень скоро, объединит нас со всеми верующими Дани перед престолом нашего Господа Иисуса на небесах. Мы встретимся со всеми миссионерами в долине Бальем в ожидании исполнения слов Писания. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, из народов и языков, стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Откровение, 7 глава, 9-10 стихи. Глава 20. Исцеляя сокрушенных сердцем. Меня пригласили в сельский клуб в Канзасе, чтобы показать слайды и рассказать о нашей работе в долине Бальем группе женщин. Одна из них наклонилась к другой и прошептала: «Что сделала эта женщина, что она может рассказать?» «О, она была миссионеркой». «Миссионеркой? И всего-то?» После этого женщина хотела уйти, но в зале было так много народа, что она не смогла пробраться к выходу и оказалась в западне. Хотелось ей или нет, но ей пришлось слушать миссионерку. После демонстрации слайдов меня попросили кратко рассказать о том, как я оказалась вовлеченной в миссионерскую работу. Женщина, хотевшая уйти, выслушала мою историю и после собрания подошла, чтобы поговорить. Она была удручена, расстроена и подавлена. Но через несколько минут она уже готова была уверовать в Христа, как в своего Спасителя. Теперь она была счастлива, что не могла тогда уйти с собрания. Подобные случаи вдохновляли меня. После столь внезапного окончания миссионерского служения в Новой Гвинее, могли ли мы надеяться, что Господь так использует нас здесь, в Соединенных Штатах? Мы с Ллойдом посвятили себя служению, призывавшему молодых людей становиться миссионерами в различных уголках мира. Когда бы я ни рассказывала свою историю, по окончанию ко мне всегда кто-нибудь подходил. «Дори, я знаю, через что ты прошла. Мои родители тоже ненавидели меня». А потом они рассказывали историю обиженного или отверженного ребенка, или говорили о том, что их тоже отдали в детский дом. Некоторые рассказывали такие истории, что в сравнении с моими моя жизнь казалась относительно счастливой. Многие говорили о том, сколько боли принес развод родителей. Часто детей подкидывали родственникам, делали заложниками в супружеских разборках или уничтожали другими способами. Часто Бог напоминал мне, что мой опыт можно использовать в работе с теми, кто был обижен в детстве. Но, как писал Павел, «Бог — утешитель, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам, 1 глава, 4 стих. Я часто говорила, что одно сердце, испытавшее боль, знает, когда сердце болит у другого. Мое полное страдание детства позволяет мне сказать другим: «Я знаю, что ты чувствуешь». Многочисленные встречи с людьми подтвердили мою уверенность в том, что началом исцеления разбитой жизни является вера в Иисуса Христа. После того, как я рассказала свою историю на собрании женщин, одна из них пригласила меня к себе домой. На ней было дорогое платье и изысканные украшения, ожерелье, браслеты и несколько колец с бриллиантами. Я пришла в ее дом, отделанный внутри бархатом, и села на красивый диван. Женщина начала плакать. «Дори, мой муж — известный фабрикант. Он сейчас занят, а я на грани нервного срыва. Я ходила к врачам, психоаналитикам, а сейчас принимаю транквилизаторы 24 часа в сутки. Что мне делать?» «А вы когда-нибудь пробовали обратиться к Иисусу?» «Нет». Я как можно проще попыталась объяснить Евангелие. Христос умер, чтобы освободить нас. Он исцеляет разбитые сердца своей любовью. Через несколько минут она приняла то же решение, что и я, когда была в детском доме. Она приняла Божье прощение и полностью отдала свою жизнь Христу. Однажды она зашла ко мне. «Дори, сердце мое разбито, мой муж развелся со мной. Но с Иисусом я все могу пережить». Со Христом люди, пойманные в сети горечи и отвержения, могут разорвать их. Один из самых любимых моих фрагментов Писания находится в Евангелии от Луки. Христос взял свиток и прочел отрывок из книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки 4 глава, 18 стих. У Христа есть лекарство от душевных синяков и ран. Я искренне верю в то, что Бог никогда не возлагает на нас больше того, чем мы можем вынести. Люди часто говорили мне: «Но, Дори, если бы ты только знала мою историю». Меня потрясли слова Писания: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Нет испытания или трагедии, с которыми бы не столкнулся раньше уже кто-то другой. Это может служить утешением. Ни одна ситуация не уникальна. Никто не может сказать: «Я одинок в своей скорби». Никто еще не оказывался в таком положении. Христос, великий Исцелитель, уже помогал бесчетному числу людей, чьи проблемы были серьезнее ваших или моих. Следующий шаг в исцелении разбитой жизни — прощение тех, кто причинил вам зло. Один вопрос мне задают постоянно. «Дори, разве ты не обижена на свою мать?» Мой ответ — нет. Я чувствовала обиду, пока жила в детском доме и в течение нескольких трудных лет после этого. Но я предпочла простить мать, зная, что она никогда не обратится ко мне. Наверное, самой серьезной ошибкой тех, кто обижен, является уверенность в том, что они не могут прощать, потому что не чувствуют в себе желания. Но прощение — это не эмоция. Человек может принять решение простить, независимо от того, хочется ему этого или нет. Многие из нас отвергали эмоции, говоря «нет» природным склонностям, и твердо заявляли «я прощаю». Благословен человек, способный прощать. Кроме того, оглядываясь назад, я понимаю, что мама могла стать жертвой обстоятельств, над которыми была невластна. Я ничего не знаю о ее прошлом. Может быть, она росла в несчастной семье. Возможно, родители отвергали ее. Отверженность порождает отвержение. Те, кого унижали в детстве, часто унижают собственных детей. Конечно, так не должно быть. Я не говорю, что мама не должна нести ответственность за то, что сделала. Но без Христа, без понимания собственной нужды в божественной поддержке, она стала жертвой собственной ненависти, горечи и вины. Люди могут быть женаты, жить в одном доме и не знать, какая тяжесть лежит на душе супруга. Насколько я знаю, мама прошла через свой ад, через мучения, не зная, как от них избавиться. Поняв это, мне было проще простить ее. Если человек решил простить тех, кто причинил ему зло, то следующим шагом в эмоциональном исцелении будет прославление Бога. Декан женского отделения библейского колледжа обратилась ко мне во время конференции для женщин. «Дори, я не нужна была своей матери. Никто не любил меня. А теперь я должна консультировать 120 девушек, хотя сама одинока, подавлена и расстроена». Она рассказала, что была слишком полной и не знала, как с этим справиться. Когда рассказ подошел к концу, я заверила ее, что точно знаю, как она себя чувствовала. После того, как она рассказала мне о своих бедах, депрессия, с которой она долгие годы боролась в одиночку, стала отступать. Я предложила перечислить все хорошее, что сделал для нее Бог. Она рассказала, как из многих претенденток была избрана деканом женского отделения библейского колледжа. Она говорила о щедрости Божьей, предоставлении ей способностей и возможностей для служения. Перед уходом я посоветовала записать все хорошее, что дал ей Бог, и поблагодарить Его за каждую из этих вещей. На следующее утро я пришла в зал, где проходило последнее собрание конференции. К моей радости они попросили спеть эту женщину-декана. Перед песней она сказала следующее. «Я была на многих конференциях, но я всегда думала, что знаю, что будет сказано. Все это я уже слышала раньше. В первый вечер я слушала, стоя у двери. Во второй — села в последнем ряду. А прошлым вечером пошла поговорить с выступавшими. Вернувшись в комнату, я стала благодарить Бога за все хорошее, что Он сделал в моей жизни. Список оказался таким длинным, что 2 часа я просто славила Господа. Сегодня, впервые за 3 года, я проснулась с радостью». Потом она исполнила трогательную песню о Божьей любви, как дань Господу Богу. Этой женщине требовалось лишь напомнить, что это воля Божья, чтобы мы благодарили Бога за все. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Благодарность Богу не должна зависеть от наших чувств. Мы сознательно должны учиться благодарить. Рецепт от депрессии и скорби — чтение, по крайней мере, 3 псалмов в день. Восхваление разрушает скорбь и преодолевает депрессию. Иногда ко мне приходили усыновленные дети. «Дори, ты, по крайней мере, знала, кто твоя мама, видела отца. А я жил с осознанием того, что меня не хотели. Где-то ходят мои родители, но я даже никогда не узнаю, кто они. И я не могу сказать, что труднее — никогда не встречаться с родителями или встретиться и увидеть, что они отвергают тебя. Но я была нежеланным ребенком, родившимся, когда маме было 15 лет. Возможно, я стала причиной ее раннего замужества. Но я нашла успокоение в том, что Бог меня принимает такой, какая я есть. Великодушная любовь Божья включает каждого в его план. Крест Христа является идеальным искуплением всех запутанных человеческих несчастий. Христос знал наперед все неприглядные стороны жизни. Он предвидел рождение каждого человека и умер в равной степени за каждого. Вопрос лишь в том, ответим ли мы на его любовь. В Библии говорится, что незаконорожденных детей, таких как Иефай, Бог сделал частью своего плана. Судей, 11 глава, 1 стих. В Новом Завете те, кто гордился собой и своим происхождением, были осуждены Христом. Иудеи хвалились тем, что их предком был Авраам, и что они рождены не от любодеяния и усыновлены Богом. Иисус же был поражен их образом жизни и обвинил их в том, что их отец — дьявол. Знание того, кто был их земным отцом, еще ничего не гарантировало. Важно было то, кто их духовный отец. Я рада тому, что, родившись в семье, где мы нежеланны, можно переродиться в небесной семье, где нас ждут. Те, у кого хорошее происхождение, могут быть искушаемы гордыней. В результате они могут не заметить, насколько им необходима благодать Божья. Иудеи знали, кто их отец, поэтому они отвергали Мессию. Насколько было бы лучше, если бы они, подобно презираемой самарянке, не хвалились человеческими заслугами, а всецело полагались на Христа и Его жертву, принесенную на кресте. Царство Божие населено презираемыми, немощными и отверженными. Те из нас, кто не могут гордиться своим земным происхождением, становятся особыми объектами любви Божьей. Как писал Давид, «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». Псалом 67:6. Для тех, у кого возникают эмоциональные проблемы, не лишним будет напоминание постоянно читать Писание, заучивая наизусть как можно больше стихов. После того, как я в очередной раз рассказала свою историю на одном из собраний, ко мне подошла женщина, детский психолог. Она сказала: «Дори, невозможно объяснить, почему ты эмоционально не уничтожена». Помолчав, она добавила: «Разве что только благодаря милости Божьей». Насколько это верно? Но благодать поддерживала меня только благодаря моему ежедневному желанию искать утешение в Слове Божьем. Дома мы все время повторяем: «Я люблю тебя». Звоня по телефону или уходя, мы не упустим возможности, чтобы выразить нашу любовь. Нам нравится готовить сюрпризы и делать маленькие подарки, чтобы иметь возможность сказать: «Я тебя люблю». Однажды в Новой Гвинее Барни с криком вбежал в дом. «Что случилось, дорогой?» — спросила я. «Ты любишь меня?» «Барни, я люблю тебя больше всего на свете», — ответила я, крепко обнимая его. «Тогда хорошо», — облегченно вздохнул он. «Я просто хотел знать». И мальчик снова побежал играть. В Новой Гвинее мы часто играли в игру «Я люблю тебя». Ллойд смотрел на меня и говорил: «Я люблю тебя больше, чем разбросано камней отсюда до реки». Дарлин добавляла: «Я люблю тебя больше, чем деревьям в Сентане». Кто-нибудь еще произносил: «Я люблю тебя больше, чем звезд на небе». Недавно я получила письмо от Дарлин, где были такие слова: «Я люблю тебя больше, чем можно насчитать комаров в Арканзасе». Глупо? Не думаю. Если бы я не была твердо убеждена в обетованиях Божьих, то не смогла бы вынести жизнь в доме у бабушки, обращение Макинов, боль быть отвергнутой отцом и матерью. До сих пор я храню Новый Завет, подаренный Ирмой Фрем, с подчеркнутыми стихами, которые я заучивала наизусть. Слово Божье позволяет нам справиться с душевной болью. Некоторые говорили мне: «Дори, ты ненормальная. Дети, испытавшие даже меньше гонений, отстают в развитии из-за своего происхождения и недостатка воспитания. А ты?» Я отвечаю, что Бог необычайно серьезно потрудился в моей жизни, возможно, именно из-за того, что я была в таком отчаянном положении. В детстве мне было не к кому обратиться, не было плеча, на котором я могла бы поплакать. Я обратилась к Господу. Милостиво, превыше всякого ожидания, Он исцелил мои разрушенные эмоции. Я убеждена, что то же самое Он может сделать для каждого, кто обратится к Нему, как это сделала я. Мой опыт позволяет мне давать некоторые советы родителям. Пожалуйста, говорите своим детям, что вы любите их. В Чикаго отец стоял.

верующих Бога. А это возлагает на нас, как на родителей, огромную ответственность. Это означает, что мы в первую очередь должны следить за собой. Какие вы? Таким же, скорее всего, станет ваш ребенок. В таком серьезном деле нам необходима помощь Бога. Все несбывшиеся мечты стоят тех усилий, которые вы вкладываете в воспитание одного любимого ребенка. Конечно, необходимо чем-то жертвовать, отказываться от важных целей ради более далекой, но наиболее важной. Создать, взрастить, воспитать вашего ребенка, чтобы он стал ответственным человеком, любящим и подчиняющимся Слову Божьему. Дети будут вашим живым памятником, отражая ваш успех или неудачу. Как бы нам с Ллойдом не хотелось остаться в Бальеме, мы чувствовали, что нельзя заставлять Барни ходить в школу вдали от дома, хотя так обычно поступали все миссионеры. Да, мы были призваны в Бальем, но в первую очередь мы должны были помнить о том, что также призваны быть родителями. У меня болит сердце за американских детей. Увеличивается число разводов, учащаются случаи унижения детей, растет безразличие родителей. В связи с этим в стране живут, возможно, тысячи таких, как Дорис Дакварт, нежеланных, нелюбимых, отверженных и убиваемых детей. Именно таким сокрушенным сердцем детям и взрослым я и посвящаю свою жизнь и служение. Им я говорю, то, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для вас. Бог может восстановить наше цельное «Я», если мы отдадим Ему все кусочки. Глава 21. Размышления у могилы. В 1972 году мы проезжали через Канзас. «Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Я отвезу тебя в особое место», — объявил Ллойд. Я с нетерпением ждала, не зная, что он имеет в виду. Через час мы приехали в маленький городок. «Дорис, взгляни на это имя. Оно что-нибудь тебе говорит?» «Нет». «Подожди минуточку. Здесь родился мой отец?» «Да». Мы решили попытать счастье и разузнать что-нибудь о нем и его семье. Мы оставили машину около магазина на углу, вошли в него и спросили. «А вы не знаете человека по имени Дакварт? Льюис Дакварт?» Человек от удивления открыл рот. «Минуточку». Он пошел в другой конец магазина, откуда вскоре вышла женщина. Я была уверена, что она моя родственница. Те же курчавые волосы, темные глаза, смуглая кожа. «Вы знали Льюиса Дакварта?» — спросила я, с трудом веря своим глазам. «Я Дакварт», — удивленно ответила она. «Минутку», произнесла она, отворачиваясь, чтобы окликнуть другого человека. Он подошел к нам. «Спросите его о том, о чем спросили меня», — велела женщина. Когда я повторила вопрос, мужчина, в свою очередь, удивился. «Моя мать вырастила Льюиса Дакварта. Ей 95 лет. Она Дакварт», — сказал мне мужчина. «Вы хотели бы встретиться с ней?» В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Прошло почти 25 лет с тех пор, как я попрощалась с отцом, а теперь могу познакомиться с женщиной, вырастившей его. Женщина, стоявшая перед нами, была моей дальней родственницей. Мы приехали туда, где жила мать того мужчины. Ее выкатили в гостиную в инвалидном кресле. На ней было черное платье с белым воротничком и манжетами. Мне велели наклониться, так как она почти ничего не видела, а говорить могла только шепотом. «Вот женщина, воспитавшая отца». «Мама, это дочь Льюиса, Дорис», — громко сказал мужчина. «Дорогая», — обратилась она ко мне, — «подойди поближе, чтобы я могла увидеть тебя». Старушка нежно погладила меня по лицу. «Твой отец был хорошим человеком. Мне жаль, что все так случилось. Твоя семья была методистской, много кричащей». Она помолчала,
Улыбка осветила ее морщинистое.

лицо. Потом она тихонько прикоснулась к Барни и Дарлин. «Да благословит вас Господь, дорогие!» Я вновь заглянула ей в глаза, а она обняла меня за шею. Я поцеловала ее в щеку. Сердце мое разрывалось. Мне так хотелось поговорить с ней о семейных корнях. Но она говорила с трудом, поэтому беседа должна была быть краткой. «Когда-нибудь, — прошептала она, — я все расскажу тебе об отце». Но этот день никогда не настал. Через несколько месяцев она скончалась. Мужчина из магазина спросил, не хочу ли я сходить на кладбище. Я согласилась. Когда мы пришли, я увидела в регистрационном журнале запись. Молли и Дел Дакворт скончалась в возрасте 34 и 32 лет от туберкулеза. «Дорис», — сказал мужчина, — «это твои бабушка и дедушка». Мы прошли по узкой тропинке к могилам. Перед нами были два полуразрушенных холмика с деревянными крестами. На них были имена Молли Дакворт и Дел Дакворт. Неподвижно стояла я в течение нескольких минут. На протяжении жизни я редко задумывалась о бабушке и дедушке. Так как мать ненавидела меня, я ждала, что когда-нибудь всплывет грязная история моего происхождения. И вот теперь впервые я поняла, что и у меня есть корни. У меня были бабушка и дедушка, хотя они и умерли задолго до того, как я родилась. Как мне хотелось увидеть их. Несмотря на отвратительное прошлое, я была частью семейной линии. Слезы навернулись мне на глаза. Дети подошли и встали рядом. Дарлин взяла меня за правую руку, Барни за левую. А потом я услышала голос Божий. Голос, обращавшийся ко мне в те долгие годы одиночества, печали и боли. «Дори, твой конец будет намного лучше твоего начала». Мы повернулись, чтобы пойти к машине. Мои глаза затуманились, чувства смешались. Пока мы возвращались, мои мысли метались от детских воспоминаний к Божьему руководству моей жизнью. Конечно, на фоне отвержения и безнадежности Его благодать видна наиболее ярко. Свою любовь ко мне Бог доказывал различными способами. Да, были моя мать, детский дом, дома опекунов. Но Господь принял меня и сделал наследницей Божьей, сонаследницей Иисусу Христу. Он дал мне мужа, любящего Бога, и двух детей. Потом Он предоставил мне возможность, объехав полсвета, помочь нецивилизованному народу услышать Евангелие. И, наконец, Он сделал меня женой пастора, дав возможность рассказывать людям в Америке о том, что Бог любит простых, невзрачных людей и может сделать их значимыми во славу Его имени. Все это Он сделал для девочки, которую никто не любил. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Псалом 112, 7-8 стих. Конец.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель».

Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду, и не будет меня».

Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при высшей технической школе Ахена. После двух лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работы опубликованы в многочисленных научных изданиях.

0: Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.
1: Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге? В 40 главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихи с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он, как плотоядное, не соответствует вышеприведенному тексту. Другим крупным животным, большей частью живущим в воде и, к тому же, питающимся травой, является гиппопотам. Но и оно не подходит в виде возможного варианта, так как у него маленький кисточкообразный хвост. Остаются лишь те огромные животные из семейства динозавров, которым в точности подходит выше приведенное описание. Книга Иова относится к древнейшим книгам Библии, но точное время ее написания неизвестно. Поскольку после потопа поверхность земли изменилась и возникли совершенно новые горы, реки, моря и океаны, упоминание реки Иордан в Иова 40:23 является однозначным указанием на время после потопа, в которое жили ящеры. Таким образом, эти животные спаслись в Ноевом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а скорее всего просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии.

Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционное учение дает следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творение и эволюция останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне. Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь, информационное управление преднамеренными моторными движениями, и подсознательные, информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10-24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней – статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса, аспекты кода и правил образования предложений, семантики, аспекты значения, прагматики, аспекты действия, апобетики, аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так –
Жизнь равно материальная часть, физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образование информации. Его цитата. Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. 8 вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. «Вначале сотворил Бог» – Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением вышеприведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.

0: Есть еще один вопрос, на который отвечает пастор Церкви Спасения Чумакин Андрей Павлович.
1: Некоторые христиане верят, опять говорим о вере, но только уже, что земля есть плоская, и утверждают, что это мнение подтверждается Библией. Этот автор вопроса говорит: «Я лично не нашел ни одного места Писания, подтверждающего эту позицию». И вот вопрос. Вы верите, что земля плоская? И где в Библии можно найти на это ответ?
2: Я ожидал, что когда-то этот вопрос прозвучит, потому что последние 3-4 года вот этот вопрос возник, и все больше и больше обсуждается, и христианами в том числе. И поэтому, отвечая на этот вопрос, я не буду приводить вот все аргументы со стороны ученых или, так сказать, вот общие какие-то аргументы, какова Земля и как ученые к этому относятся. Знаю, что еще Пифагор, это 6 век до Рождества Христова, уже он говорил о сферической Земле, и поэтому вот уже на протяжении 25 веков как бы об этом говорится. Поэтому, ну, все эти аргументы со стороны ученых довольно-таки, я считаю, серьезные.

Наша и Библия всегда безошибочна во всех вопросах, если она затрагивает вопросы науки или истории или географии или астрономии, но тем не менее Библия не касается, вот чтобы прямо сказать, что Бог сотворил землю и она была шарообразная. Вот на какие тексты делают ударение те, кто верят в плоскую землю? Ну, во-первых, для нас все известный текст, который говорит, что Господь восседает над кругом земли. И вот этот текст, он как бы предполагает не шар, а круг, потому что все, кто верят в плоскую землю, они говорят, что земля – это диск, и поэтому круг, диск больше напоминает круг, нежели шар. Для нас, когда мы читаем этот текст Писания, в котором сказано об этом, мы читаем, вот у Исаии об этом сказано, мы не видим здесь вот такое точное определение, которое бы дано, что земля – это не шар, а это диск, потому что это круг. Мы понимаем, что здесь сказано образным языком, что Господь восседает над этим кругом. Действительно, когда мы смотрим на шар, то он представляет собой круг. Поэтому здесь нету никакого доказательства, которое бы мы могли принять. Есть некоторые еще моменты на тексте, на которые делаются ударения. Вот мы читаем книга Иов, 38 глава, 5 стих. Господь задает вопрос Иову, он говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? Ну и вопрос задается, как можно верфь протянуть по шару? Вот по плоской земле это удобно. Ты протянул через весь диск земли, ты протянул верфь, и это все получается. Опять же, мы понимаем, что когда Господь задает эти вопросы, речь не идет о вопросах физики или астрономии. Хотя верфь протянуть через диаметр земли, диаметр шара, это тоже возможно. И поэтому здесь, опять же, нету какого-то доказательства плоской земли. Мы читаем текст Писания Исаии, 11 глава. Сказано, «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Вопрос задается, если земля круглая, как это у нее четыре конца земли? Но я могу задать другой вопрос, но тогда получается, земля это не диск, а земля это квадрат, правда? Если у нее четыре угла, значит она должна представлять форму квадрата, и Господь вот соберет от всех этих четырех углов земли. Или подобный текст Писания, это книга Откровения, помните, там сказано в 7 главе, что Иоанн увидел ангелов, стоящих на четырех углах земли. Вот он, получается, форма земли, это квадрат, плоский квадрат. И опять же мы подходим, нам правильно нужно толковать Писание. Нам нужно понимать жанры Писания, книги Писания, как истолковывать все эти тексты Писания. И когда мы правильно подходим к толкованию вот подобных текстов, мы видим, что в Библии есть очень много использования образного языка. И эти образы используют и ученые сегодня, и астрономы используют. Когда они говорят о четырех направлениях Земли, они могут сказать о четырех углах Земли. Это не говорит о физической форме Земли, это говорит о четырех направлениях. И поэтому вот эти четыре ангела, которые на четырех углах Земли, это означает в четырех направлениях Иоанн увидел этих ангелов. Это не говорит о том, что земля плоская или она является диском. Еще один текст, который приводится, вы помните, Иисус Христос, когда говорит повеление своим ученикам, он говорит, что вы пойдете и будете проповедовать в Иерусалиме, Иудее, Самарии и дальше до края земли. И опять же задается вопрос, если земля это шар, как у нее может быть край? Вот если это диск, у нее где-то должен быть край. И нужно дойти до этого края, и вот дается повеление ученикам, чтобы они дошли аж до края диска, до края земли. Опять же, мой ответ, толкование Писания предполагает этот образный язык. И указание на край земли вовсе не означает, что где-то существует этот край, и мы дошли до этого края, и дальше космос начинается. Это вот такой образный язык означает самое дальнее место, которое может только быть вот с того места, где ты находишься. Ученики находились в Иерусалиме, до края земли это самые дальние острова, самые дальние точки на планете, которые необходимо пойти и проповедовать. Но это вовсе не говорит о том, что у земли есть буквальный край. Ну, еще может быть текст Писания, Даниила 4 глава 8 стих. Вы помните сон, который приснился Навуходоносору, и вот Навуходоносор рассказывает этот сон, и он говорит, я видел большое дерево,
это дерево было большое и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно

0: видимо было до краев земли. И вот те, кто отстаивает плоскую землю, они говорят, вот представьте себе, это дерево, оно до неба. Только если земля плоская, от всех краев земли можно увидеть это дерево. А если земля круглая, как можно увидеть со всех краев земли это дерево? Мы понимаем, что это сон. Во-первых, это сон языческого царя Навуходоносора. Мы не можем на основании сна, который ему приснился, говорить о том, что вот это действительно было такое дерево, его из Южной Америки нужно было увидеть, из Австралии, из России или еще откуда-то, потому что со всех концов его нужно было увидеть. Когда мы пытаемся понять, что это был за сон, и там дано истолкование, мы помним дальнейшее истолкование, это дерево, это сам Навуходоносор. Это он, и все люди знали о нем, и весь тот мир, который населялся, они знали Навуходоносора, он занимал это положение. То есть на основании этой детали из сна Навуходоносора мы не можем говорить о том, какая есть форма земли. Ну, еще подобный пример. Вы помните искушение Иисуса Христа? Сказано, когда дьявол, искушая Христа, берет его на высокую гору и показывает ему все царства мира. И опять же сказано, вот с высокой горы все царства мира можно увидеть только когда? Когда земля плоская, правда? Когда это диск. Если земля шарообразная, никак нельзя увидеть все царства земли с одной горы. Это все вот такие натянутые аргументы, потому что в Евангелии Марка немножко по-другому сказано об этом. Сказано, что дьявол взял его на высокую гору. Во-первых, мы не знаем, какая это гора. Если даже эта гора существовала, что это за гора? Где эта гора? В Иерусалиме нет такой горы. Да и в любом месте, самая высокая гора, вершина Эверест, и вы подниметесь туда, и вы не увидите край земли, вы не увидите вот до самого окончания. То есть мы не видим, что такая гора существует. И поэтому Марк, говоря об этом, он говорит, что дьявол взял Иисуса на высокую гору и во мгновение показал все царства. Это не означает, что это буквально с этой горы можно было увидеть Антарктиду и Южную Америку и все остальные континенты. Это было мгновение, когда все царства мира были видимы. Поэтому вот все эти аргументы, которые приводятся, они не являются каким-то подтверждением, они не являются каким-то основанием для нас. И я думаю, в этом вопросе должна быть наша позиция, мы как верующие, мы как христиане, как мы относимся к открытиям ученых, признаем мы их или не признаем. Естественно, мы проверяем Библией. Если открытия, которые делаются учеными, они не противоречат Библии, мы принимаем их, мы не спорим, мы не подвергаем какому-то сомнению. Но вот в последнее время появляется все больше и больше вот таких конспирологических теорий, которые вот говорят о том, что существует какой-то заговор, что все вот договорились, и ученые, и политики, и астрономы, они просто договорились, что мы будем обманывать, и что вот Земля, она является диском, на самом деле ничего этого нету. Я бы сказал, что вот картинка, изображение круглой Земли, которую мы можем найти, увидеть в интернете, на самом деле она появилась, ну сколько, 60 лет назад, с того момента, когда космонавты полетели в космос. Но вот есть хорошие аргументы ученых, которые говорят, почему 1000 лет назад уже были предположения о том, что Земля шарообразная. Ее никто не видел, никто не был в космосе, но действительно есть те аргументы, которые ученые, исследуя, они видят, они показывают, они доказывают это, и Библия совершенно не противоречит. Поэтому я не принимаю эту теорию о плоской Земле. Я считаю, что это конспирологическая теория, которая не имеет никакого основания среди ученых и тем более никак не подтверждается Библией.
1: Спасибо. Но говоря об этом, о научных открытиях, как вы считаете, библейские истины должны подтверждаться какими-то научными исследованиями, либо истины должны подтверждаться и доказываться только Писанием?
0: Библейские истины не должны подтверждаться какими-то исследованиями или открытиями, потому что цель Библии не в том, чтобы давать нам какие-то открытия и говорить о том, существует ли атом, протоны, нейроны и все остальное. Библия имеет цель говорить о Боге, о человеке, о грехе и о спасении человека. Это главная цель Библии. Говоря об этом, Библия затрагивает многие вопросы существования Земли, природы, различных моментов. И каждый раз, когда Библия затрагивает эти моменты, она говорит истину. И поэтому, когда мы видим противоречие между открытиями ученых и тем, что говорит Библия, мы становимся на сторону Библии. мы говорим, или ученые до конца еще не сделали открытие, или они сделали что-то неверно или неправильно, но мы остаемся на основании Библии. Но в большинстве случаев мы видим впоследствии, с течением времени, открытия ученых, они только подтверждают, что то, что Библия говорила 2000 лет назад, это верно, это истина.

0: конце нашей передачи приведем несколько цитат других ученых. Цитат. «Нет противоречия между Богом, Творцом и тем, что уже открыто нами, то есть учеными, во Вселенной. Вполне возможно быть религиозным человеком и ученым одновременно». Питер Хиггс. Цитата. «В сравнении с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца». Роберт Бойль. Открытие законов природы сначала вызвало резкое противодействие, чуть не обвинение в богохульстве. Теперь, однако, мы признаем, что закономерности Божьего мира делают его еще удивительней и прекрасней, что величие и чудесная точность функционирования Вселенной есть результат действия естественного.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
1: Так Коля впервые столкнулся еще и с документальной статистикой лагерей. Это были учетные карточки и личные дела умерших трудоармейцев. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на разный возраст, почти все они имели схожий диагноз. Постепенно он так увлекся, что не заметил, как доктор вернулся после осмотра. Был он с каким-то военным в щеголоватой кожаной куртке поверх гимнастерки. Поэтому знаков различия не было видно. По-видимому, это был тот самый майор-особист, про которого он упомянул. Тот придирчиво прочитал все, что успел переписать Коля, и не скрыл удовлетворения. «Да, Семен Ильич, это то, что надо!» – пожал он руку доктору. «А то мои горе-писари такой огород везде нагородили! Без пол-литра не разберешься! Сразу ты и не поймешь, о чем и о ком речь!» К тому же они путаются в немецких фамилиях. А тут нужна точность. Это ведь статистика. И коротко бросил Николаю. Где учился?
2: Дома, на Украине.
1: Дома, скривился военный. Знаем мы ваш дом. Фатерланд называется. Да что с вас взять? «Сколько классов?»
2: «В 10-й надо было идти».
1: «Ого!» В непритворном удивлении вскинул брови особист. «Вот что, заберу-ка я тебя к себе. Но сначала тут все бумаги приведешь в порядок. Приступишь этак через день-другой, пока я утрясу кое-какие формальности с начальством в штабе. А ты бы проследил за этим, Семен Ильич, не в службу, а в дружбу. Да не вопрос, я бы сразу его оставил. Охотно согласился Шпеллер. Вон бумаг-то сколько, а у меня времени в обрез. Впрочем, мне кажется... Он внимательно посмотрел на Николая и, взяв за руку, нащупал пульс. Потом поочередно приподнял веки.
2: «Да, так оно и есть. Похоже, Игорь Силыч, оставлять-то нужно его прямо сейчас».
1: И шепнул что-то ему на ухо. «Да ты что?» – обеспокоился майор. «Жалко, парень-то грамотный. Но сразу я не могу. Во-первых, сейчас уезжая в центр на совещание, а это 2-3 дня, не считая дороги. Во-вторых, лишний раз с отделом собачиться неохота. Хотя за такого доходягу держаться они, конечно, не будут. Но лучше соблюсти порядок». В это время в кабинет заглянул Шталь. Увидев майора, чуть прикрыл дверь и, сделав знак доктору, шепнул приглушенно.
2: «Доктор, я уезжаю. Парня бы захватить, а?»
1: «А, Летун!» Не расслышал его, но сразу сориентировался майор. «Ну-ка, ну-ка, заходи. Это хорошо, что ты здесь. Подожди чуток. Заберешь вот человека по пути и доставишь в зону. Понял? И снова к доктору. Сделаем вот что. Я распоряжусь, чтобы ему выдали сухой паек на 2 дня. Как думаешь, выдержит тогда?
2: С таким пайком-то думаю, что да,
1: прикинул Шпеллер, еще раз проверив пульс Николая. И упредил его, вскочившего, как ему показалось, в порыве благодарности. «Ладно, ладно, Благодарить будешь потом». Странно, но оказалось, что того больше заботит судьба раненого.
2: «Доктор!»
1: – дрожащим голосом взмолился Коля.
2: «А как же Берг? Вы спасете его? Из-за меня ведь его придавило!»
1: Семен Ильич обменялся с майором удивленным взглядом. «Дескать, смотри-ка, ходатай какой объявился!» «Вот что, друг любезный, из-за кого он пострадал, для выздоровления не имеет никакого значения. А заживет нога или нет, зависит не от меня. Я не могу взять его в городскую, нет полномочий. Но он мужик сильного духа. Мне кажется, у него есть на кого надеяться».
3: Доктор еще раз как-то по-особому посмотрел на Колю.
1: «Тебе, милок, не о других, а о себе заботиться надо. А Берг, что ж, сколько смогу, поддержу его здесь. А там посмотрим, куда кривая вывезет». «Ждать будешь в зоне», – добавил майор, записывая что-то на бумажке. «Вот это отдашь своему начальству. На работу больше не ходи. Скажешь, майор Рюхин не велел». «Да я тут все написал».
3: «Так его не на объект?» — переспросил для верности Август.
1: «Отвезешь в зону, а своему начальнику сошлешься на меня, если что. Ну, из-за чего задержался?»
2: «Перед своим я сам отвечу».
1: Хмуро отказался Шталь и кивнул Николаю. «Поторопись, я в машине обожду».
4: «Ну-ну, отвечай, раз такой гордый».
1: Непризненно посмотрел ему вслед особист и, недобро усмехнувшись, добавил.
4: «Погоди, устрою я тебе разбор полетов. А ты, Шмидт, иди со мной».
1: Коля расслышал его слова, но значения им не придал, да и не понял, о каких таких полетах шла речь. Расщедрился майор. Целых две булки хлеба по его приказу отвалили Николаю в столовой, да еще несколько хвостиков вареной рыбы, и даже завернули их в какую-то промасленную бумагу. Так и прибежал он к полуторке и положил все в кабину на сиденье. Сам, однако, не садился.
4: «Все, что ли?» – спросил Шталь, берясь за ключ зажигания. «Садись, садись, давай, не тяни время. У меня его и так в обрез из-за всех этих...»
1: И смолк, увидев умоляющий взгляд Николая.
4: «Ну, что еще?»
2: «Август!»
1: – жалобно протянул тот.
2: «Ты же знаешь, куда его поместили!»
4: «Берга-то? Ну да! Да на что он теперь тебе? Через день-два увидишь!»
1: Вместо ответа Коля торопливо разделил паёк на две части и подвинул одну к нему.
2: «Отнеси ему, а? Мне нельзя! Если майор увидит, заругается!»
4: «Ещё и отберёт!» —
1: усмехнулся Август и одобрительно крякнул.
4: «А ты, парень, что надо? Ладно, я мигом. Одна нога здесь, другая там».
1: Вернулся он, однако, не так-то быстро и выглядел очень мрачным. Молча кивнул в знак того, что все, мол, ладом, и также молча завел машину. И только незадолго до своротки к зоне остановился в лесу на открытой поляне.
4: «Видишь?» – показал рукой на солнце. «Это часы мои. И показывают они, что с минуты на минуту мужиков с работы приведут. Поэтому тебе не резон у ворот околачиваться. Все равно сейчас не пустят. Ты вот что, Коля, разворачивай свой паёк и подкрепись хорошенько».
3: и упредил возражение.
2: «Давай, давай, потому что в зоне нормально не поешь. И обо мне не беспокойся. У меня более твоего будет от Митрича. Ты пока им бумаги переписывал, я там все его дела обстряпал. А он мужик благодарный. Кстати, благодарность и тебе от земляков. Там их еще двое. Так Берг с ними и поделился».
3: «Слушай, Коля, а Петр Фель тебе кто будет?»
2: «Это дядька мой».
3: Коля даже перестал жевать.
2: «А что?»
3: «Вот оно как. Родня, значит. Да ты ешь, ешь. Дела у него, пожалуй, похуже, чем у Юргена».
2: «Он что, разве здесь уже?»
3: «Нет-нет. Просто разговор о нем сейчас был у врача с майором».
2: «Ему не лучше?»
3: «Не то слово. Раз списать собирается, значит, не жилец он».
2: «Списать? Как это?» – вздрогнул Коля.
3: «Слух такой идет, что последнее время с начальства нашего стали спрашивать за умерших. Дескать, чем больше смертность, тем меньше им премиальных платить будут. Или уже платят, но насчет платы, так это или не так, толком-то никто ничего не знает. А вот что стараются поскорее избавляться от дохляков, это точно. От Митрича слышал. Оформляют им отпуска или вовсе как бы под дембель подводят. А там уже дохни сколько влезет. То есть подох, мол, человек уже на вольных хлебах, а не в трудоармии, как сами видите. А посему и взятки с нас гладки. В общем, баба с возу кобыле легче. Да ты и сам в этом убедишься. Бумаги-то как раз на них и будешь вести. Вовремя ты со своей грамотой погодился. А так бы ты и сам того. Летчик что-то изобразил рукой в воздухе. Сыграл бы.
2: Так его уже списали?
3: С тоской в голосе перебил его Коля.
2: Похоже, что да. Я только что случайно просьбу врача подслушал. Того самого, что тебя вызволить хочет. Мужик он славный. Такого здесь редко встретишь. А просил он майора как раз за Феля. Дескать, тяжелый он. Так положить бы в лазарет. А тот потребовал, чтобы через 3 дня даже духу этого Петра тут не было. Нечего, мол, статистику портить. Вот насчет этих 3 дней они и спорили. Этот Игорь Силыч ищет тот фрукт.
3: «Хоть бы добрался дядя Петя до дома!» Печально вздохнул Коля.
2: «Конечно, было бы хорошо. Помирать-то ведь дома куда как легче. Вопрос-то для них только в том, что и состоял, сколько он еще протянет».
3: «Я буду молиться за него».
2: «Серьезно?» – сказал Коля.
3: «Я теперь верю, что молитва к Богу может помочь и ему».
2: «Ну что ж, молись, коли охота есть». Неопределенно пожал плечами Шталь. «Только боюсь, что молитвами тут уже не поможешь».
3: «Юрген говорил, что молитва к Богу все может», – возразил Коля.
2: «Может быть и так. Мечтать не вредно. Раз уж нам надеяться не на что и не на кого, то хоть о Боге помечтать. А насчет Берга твоего, так я все же на доктора надеюсь, что он его подлечит. Он ведь его в спецпалату определил. И даже обезболивающий укол сделал.
3: А это говорит о многом. Не каждый врач расщедрится на такое для нашего брата. Только что-то уж больно сильно он головой покачивал. И хоть ничего и не говорил, но думаю, что хорошего у Юргена тоже мало. Ну что, поел? Вот, теперь и поехали. У своротки от трассы к зоне Август вновь остановил машину. «Вон, гляди!» – показал он рукой на столпившуюся у ворот колонну рабочих. «Аккурат ваших с работы пригнали! Все точно рассчитал я по своим часам!» «Да, еще один день пролетел!» «Давай, Коля, топай! Их уже заводят!» «Как бы там ни было, а нам с тобой повезло!» «Мне?» Что кроме Митрича сегодня ни перед кем отчитываться не надо. А тебе, что появилась теперь надежда домой, к родителям вернуться. Живым имею в виду. Вот их-то и благодари за свое спасение, что в школе тебе учили. И видишь, как оно пригодилось? Ну, бывай. Завтра вечерком найду тебя». «На вот, холщовая тряпица у меня тут. Хлеб поплотнее заверни в нее от чужих глаз, иначе не успеешь моргнуть, как уведут. А тебе эти день-два продюжить надо. Пайку ведь могут и не дать, раз от работы освободили. Ты постереги хлебушек-то».
5: «Я постерегу». Удивительно, как быстро разносится слух по зоне. И показал-то бумагу одному лишь бригадиру, а уж только и разговор в бараке, как несказанно повезло пацану. Один за другим подходили бригадники, чтобы самим удостовериться в правдивости слуха. Потом и вовсе из других бараков подходить стали, но с тем же интересом. И кто-то искренне радовался за него. А кто-то не скрывал зависти. Были и те, что даже злобствовали. Мол, из-за его разявы мужика ухайдокало, а ему же еще и вон какая привилегия вышла. И недобро поглядывали на счастливчика. К Петру он сходил сам и отнес ему немного хлеба. Хлеб тот проглотил в одну секунду, поблагодарил кивком головы, и с тоской взглянул на Николая.
6: «Слышал уже, Коля. И о тебе, и о Юргене слышал. Ладно еще, что живой он остался. И если еще увидишься с ним, пусть простит меня».
5: «За что, дядь Петь?»
6: «Он ко мне завсегда со всей душой приходил. А я все насмешничал, да обзывал его. Из-за той его веры каждому слову придирался».
5: Руки Петра дрожали, а голос был слабым, еле слышным.
6: «В общем, пусть простит».
5: «Он простит, дядь Петя».
6: «А ты?»
5: Судорожно сглотнул Петр. Видно было, что он пытается пересилить себя.
6: «Ты простишь? Я ведь тебя, считай, изувечил. Мне потом... А Тане житья не было. Она-то любила тебя. Даром, что родной твой дядька я, а не она. И пацаны любили, особенно Петька».
5: «Я зла на тебя не держал, дядь Петя. А теперь и подавно, раз
6: Ну, вот и хорошо.
4: Не дослушал Фель. Раз я к Богу пришел, докончил Коля. Бог и тебя простит, если попросишь.
6: Не надо о Боге.
4: Неожиданно энергично вскинулся Петр, но тут же сник и вяло махнул рукой.
6: «Иди, Коля, не трави мне душу. Нету Бога, понимаешь? Не хочу, чтобы он был. Иди!»
4: Глаза его были полны глубокой скорби, а слова прозвучали настолько безнадежно и отрешенно, что Коле осталось только повиноваться. –

0: С отбоем угомонилось все, утихло. Тогда и подкрался к нему, слывший придурковатым, Вовка Бош. Был он на год старше Николая и прописан был к босой команде. В ней, как мы уже видели, трудились только немощные пожилые люди, непригодные к работе ни на шахте, ни на лесоповале, ни тем более на укладке рельс. Боша же прикомандировали к ним, потому что больше его и негде было использовать. Так ведь, дурак дураком, куда его поставишь? Был он истощен до крайности и бродил по зоне, как тень, то с метлой, то с лопатой, то с топором, так как занимались они мелкой работой по зоне, в основном заготовкой дров в столовую. Ну и еще кое-чем по мелочи и уборкой территории. А последнее время он вообще заговариваться стал. Часто застывал на месте и мог подолгу стоять, не шелохнувшись, будто выслушивал кого-то. Потом двигался дальше, бормоча что-то себе под нос. Все на него уже давно рукой махнули. Осторожно дотронулся Вовка до Николая. И когда тот повернулся к нему, приставил палец к губам и заозирался по сторонам, всем видом показывая, что хочет сообщить что-то секретное. Коля непроизвольно усмехнулся. По всему бараку разносился такой могучий храп, что эта предосторожность была явно излишней. Тут и захотел бы кто-то, не смог бы подслушать их разговор. С другой стороны, хоть парень и недоумок, а соображает, что с секретами нужно быть осторожным.
1: «Тебе чего, Вова?»
2: «Давай выйдем!»
0: Прошептал тот ему в самое ухо.
1: «Ты что, спятил?»
0: Невольно вырвалось у Коли.
1: «Отбой уже!»
2: «Мне нужно тебе сказать пару слов. Пойдем, а?»
0: В голосе дурачка слышится такая щемящая тоска, что Коле становится не по себе. Таких интонаций у него он никогда не замечал.
1: «Куда?
2: Зачем? Говори здесь. Никто ведь не слышит».
0: Вовка немного скис. Шмыгнув носом, он подозрительно огляделся по сторонам. Убедился, что действительно никто не подслушивает, и зачастил.
2: «Я бы не решился на это, если бы не услышал про тебя. Сил моих нет дальше терпеть. Помоги мне, Коля!»
1: «Да чем же, Вальдемар?»
0: Тот, облокотившись одной рукой на нары, другой приподнял рубаху, обнажив тощий живот. Из-за пояса штанов, схваченных бечевкой, вытащил что-то завернутое в грязное полотенце. В сумраке барака блеснуло лезвие плотницкого топорика.
2: «Видишь?»
0: – шепнул Вовка и тут же спрятал его назад. Коля испуганно отшатнулся.
2: «Ты чего удумал?» «Помоги, Коля! Христом Богом прошу!»
0: Горячечно зашептал Бож.
2: «Вот так! Топориком сатани!»
0: Он для наглости стукнул ребром правой ладони по запястью левой руки.
2: «Оттяпаешь, и меня домой отпустят!»
1: «Фу ты!»
0: – отер Коля испарину со лба.
1: «Ну и шутки у тебя! Шел бы ты спать, а, Вова?»
2: «Это не шутки! Это последняя возможность выжить! Я больше не могу прикидываться дурачком! А как только это поймут, мне конец! Да он и так уже приходит, как и тебе приходил. Но тебя взяли в писари, и теперь ты выживешь. А мне от этого еще горше стало. Веришь, все нутро переворачивает. Почему не меня? И понимаю, что если бы под дурачка не косил, то, может быть, взяли бы и меня. Так кто же знал?
0: С неподдельной горечью в голосе простонал Вовка. И тут же спохватился, испугавшись своих слов.
2: Ты только никому, ладно?
0: Коля машинально кивнул.
2: Я знаю, ты не скажешь.
0: Успокоился Вовка.
2: Теперь я твердо решил выбраться отсюда. Это единственный способ. Ну, как?
0: Мысль, сбитого с толку Коли, работала в другом направлении. Неужто Бош столько времени водил за нос весь отряд? Говорил ли он сейчас правду или просто свихнулся напрочь от голода? Как вести себя с ним? «Тогда тебя посадят, Вова!» Как можно мягче, сказал он. «Сначала залечат руку, потом намотают срок за членовредительство с целью дезертирства. Ты же знаешь эту статью. А меня за пособничество расстреляют. Тогда-то мы уже точно домой не вернемся. Хочешь этого?»
2: «Я тебя не выдам!»
0: Жалобно заскулил Бош.
2: «Не с руки мне это! Ты же должен понимать! Я все продумал! Скажу, что сам себе нечаянно саданул, когда сучки рубил, и мне поверят, какой с меня спрос!»
0: Коля облегченно вздохнул. Нет, все-таки парень не в своем уме. Просто в очередной раз погнал гусей. И нужно как-то отвлечь его от назойливой мысли. Как-то убедить. И тут к его великой радости вспомнился недавний разговор с Юргеном, чье высказывание он и не замедлил повторить. Слово в слово. «Вова, нельзя причинять вред своему телу. Грех это перед Богом. Большой грех. Понял? Потому что тело твое – это храм Божий». «Чего?» – сдавленно просипел Бош и ошеломленно округлил глаза. «Чей храм?» Коля увидел его испуг, и чтобы закрепить успех, поторопился прибегнуть к самому весомому аргументу в зоне. Достал тряпицу с хлебом. «Божий, Вова, храм для Духа Святого. Ты ведь крещенный?» «Крещенный!» Эхом подтвердил Вовка, не сводя завороженного взгляда со свертка в руках у Коли. Он уже ничего не слышал. «Вот видишь, а разве можно вредить тому, что от Бога?» Вовка, чуть причмокивая, жадно сглотнул. «Что там у тебя?» «Хлебом хочу тебя угостить. На, держи». Это было большой ошибкой. Если за все время их разговора храп, стоны, бормотание окружающих не унимались, то стоило ему развернуть тряпицу, как тут же все стихло. И то сказать, хлеб-то ведь был не тот обычный, что им дают, и где одна полова, а настоящий, с духмяным запахом, тот, который получает начальство, ну и конвоиры там, да еще гражданские. Едва он успел подать Вовке ломоть от булки, как тот, мгновенно сунув хлеб за пазуху, дал задний ход, и только его и видели. Даже забыл поблагодарить. А перед Колей выросла фигура мужика с нижних нар, с горящими голодными глазами. Он ничего не просил, а просто смотрел, не отрываясь на хлеб. И точно так же, как Вовка, причмокивал и шевелил губами. Можно было, конечно, просто отвернуться, и на этом инцидент был бы исчерпан. Но жалость волною охватила сердце. И хотя где-то в сознании далеким отголоском мелькнуло предупреждение Августа: «Тебе день-два продюжить надо». Руки уже сами ломали хлеб. А в проходе уже стояло несколько человек, и каждый тянул к нему свою руку. Не прошло и минуты, как он, зажатый в кулаке крохотной корочкой, бессильно вытянулся на туфяке. И еще через секунду барак снова погрузился в свое привычное ночное состояние со стонами, вскриками, бормотанием. Коля как можно дольше катал корочку во рту, наслаждаясь ее нежным ароматом, и в непривычной для себя какой-то светлой, безграничной радости переживал только что произошедшее с ним, в радости и удивлении. Удивление, что нисколько не жалеет, что остался без хлеба. Наоборот, пришедшее только теперь осознание того, что отдал он его таким же, как и сам, голодным, и принесло ему эту радость, ощущение близости со Христом. Ведь он исполнил его заповедь. И продюжит ли он эти грядущие день-два, теперь целиком будет зависеть от Иисуса. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Так вот что имел в виду Юрген, когда читал ему с Августом эти строки из Библии. Коля зарылся головой в подушку и беззвучно заплакал.
2: «Господи!»
0: Мыслями уносился он ко Христу.
2: «Все ли это так, как я думаю? Правильно ли?»
0: И как ответ, снизошедшее на него откуда-то извне нежное, ни с чем не сравнимое благоговение, будто приподняв над суетой трудоармейского бытия, обволокло оно его измученное тело и душу ласковыми волнами покоя и умиротворения, унесло прочь заботу и тревогу. И он, будто в яве, почувствовал, как душа, освободившись от тяжкого груза, воспарила куда-то высоко, к самым небесам. Тогда из уст его непрерывным потоком полились слова благодарности Богу. С каждым словом он все больше укреплялся верой в свою причастность к таинству спасения Христова и вскоре заснул глубоким, безмятежным сном, какого не было со дня прибытия в трудоармию. Снилась ему вся в солнечных зайчиках речка его незабвенного детства. В ней деревенские пацаны купались до одыри с утра и до вечера. И тот пестрый от обилия цветов летний луг с бесчисленными гудящими шмелями и порхающими бабочками необыкновенной красоты. За ними они гонялись заломленными тут же у заберегов мягкими веточками тальника. И вот в погоне за пиковой дамой, так мальчишки называли очень редкую и самую красивую из них, с черными ободками и таким же черным вкраплением в середине нежных бледно-желтых крылышек, он в пылу азарта не заметил края и бультыхнулся с невысокого, но крутого яра в речку. Полет его не был столь же элегантен, как полет бабочки. Да и провидение наделало много шуму. Не успев сгруппироваться, он так плашмя и ударился об воду, то бишь лицом и пузом, чем вызвал у остальных ребятишек одновременно и визг испуга, и легкий смешок. А увидев, что он благополучно отделался, еще и детский восторг. Смех постепенно нарастал, превращаясь в громкий, грубый хохот, и он, разобиженный до слез, поплыл в размашку на другой берег речки. Но сколько ни махал руками, а течение опять прибивало его к этому месту падения.
3: «Ну-ну, размахался!»
0: Услышал он чей-то голос, открыл глаза и увидел склонившегося над собой нижнего соседа по нарам.
3: «Вставай, друг!» Как-то непривычно, мягко сказал тот. «Не то завтрак прозеваешь».
0: Коля соскочил с нар и еще под впечатлением своих сновидений по привычке побрел в столовую. Там он съел тарелку жижицы с костлявым рыбьим хвостиком, получил дневную пайку хлеба и по той же самой привычке заспешил к колонии, направлявшейся на работу.
3: «Эй, Шмидт! Куда тебя понесло?»
0: Громко окликнул его бригадир, неожиданно появившийся за его спиной. Но обычного раздражения в голосе Ивана также не чувствовалось. Наоборот, в нем были доброжелательные нотки.
3: «Или на радостях совсем с катушек съехал?»
0: Только теперь, заметив на себе еще и косые взгляды мужиков, опомнился Коля и остановился – в сомнении. В калейдоскопе памяти один за другим замелькали все события вчерашнего дня. Величественный лес, эшелон с изможденными трудоармейцами, нелепая смерть одного из них.
3: «Что, самому не верится?» «Но это бывает»,
0: — нарушил ход его мыслей Иван. Подойдя вплотную, он поспешно сунул Николаю в руку клочок бумаги и просительно заглянул ему в глаза.
3: «Адрес тут мой, Коля. Тебя, я слышал, уже сегодня заберут. Так написал бы моим, а? Много не надо. Жив, мол, здоров, чего и вам желаю. Ну и про посылочку бы. Дескать, теперь они справно приходить стали. Да тебе виднее, как писать. Сам-то ведь я неграмотный. Напишешь?»
0: «Напишу, дядь Ваня».
3: «Ну, вот и хорошо. Может, и выкроет, что моя жена. Хотя сами, наверное, сидят впроголодь. У меня ведь семеро по лавкам, как горох. Мало-мало меньше. Ох!»
0: Иван тяжело вздохнул и, как бы оправдывая такую просьбу, продолжил.
3: «Да разве бы я просил? Конечно, нет. Но чую, что-то плоховато мне становится. Тебе бы Богу помолиться, дядя Ваня. Он поможет!»
0: Убежденно сказал Коля.
3: «Ох, нет, Коля!»
0: Снова вздохнул Фокт.
3: «Поздно мне Бога просить. Раньше надо было. Вон как твой Берг. Тогда бы другое дело. Тогда бы и надеяться можно было. А так, а, чего там говорить?»
0: Махнул он рукой и заторопился.
3: «Ты это, зла на меня не держи. Если чё, не по пути было. Да я и не держал никогда, а теперь и вовсе. Какое зло может быть?» «Вот это и ладно. Тогда не забывай нас. просветлел лицом Иван и уже на ходу к колонне выкрикнул: «Бергу передай, чтобы выздоравливал! Скажи, что худо, мол, мне без него!»
1: «Я передам!»
0: Колонну повели за ворота, а Коля медленно побрел в барак. Несколько трудоармейцев с ночной смены сидели на нарах и, наизнанку выдернув рубахи, усердно выискивали и ногтями давили в шеи. Первым делом он запрятал хлеб в прорезь тюфяка. Потом, очень осторожно, словно боясь расплескать свои видения, прилег и уставился в потолок немигающим взглядом.
1: «Господи, неужели все это правда? Неужели все это происходит со мной? А если правда, то когда придут за мной?»
0: В грустном размышлении он вновь переживал все перипетии прошлого дня. Перед глазами то и дело возникал тот умерший на его глазах безвинный страдалец. Он стоял и тянул к людям свои руки. Разобрать лица несчастного было невозможно. Оно сливалось в одно неясное сплошное пятно. Но его виноватая улыбка угадывалась даже и тут. И Коля воображение успевал подбежать, подхватить его, бережно опустить на землю и строго, как тот капитан, взглянуть на конвоира. Но дальше этого дело не шло. Страдалец оставался неподвижным, как и запечатлелось в его памяти в тот страшный момент. Потом память озарил светлый миг покаяния, и ошеломляющая радость души от осознания Христова спасения охватило все его существо. Живительной струей разлилась по всему телу и полностью отрешила от мира. На долгое время впал он в пограничное состояние между сном и явью. Все, что происходило вокруг, воспринималось как нечто аморфное, не имеющее к нему никакого отношения. Монотонная беседа мужиков, воюющих с овшами, плавно переросла в какую-то возбужденную суету в бараке. Как бы в отдалении слышался ему топот босых ног по полу и скрип, то и дело, открывающихся дверей барака. А отдельные вскрики и восклицания, на мгновение, выбиваясь из общего слитного говора, не нарушали его обычного гула. Из всего этого гомона он четко разбирал только одно словосочетание, которое о чем-то напоминало ему. Но как он не силился, не мог вспомнить о чем. Оно лишь настораживало его, так как он улавливал только звук, но не мог уловить смысла. Потом все стихло, и лишь легкое шарканье тех же босых ног да равномерное теньканье капель, срывающихся из крана бачка в жестяной таз, напоминало о жизни в бараке. Но вот откуда-то изнутри стала подниматься смутная тревога. Нежеланная и неясная она постепенно нарастала, лишила его духовного комфорта. Он сел и с беспокойством огляделся. «Да нет, вроде бы все как обычно». Сколько мог, он напрягал слух, и вот до него вновь донеслось то словосочетание. Босая команда, и оно тут же болью отозвалось в его мозгу, материализовалось и обрело внятные очертания. «Босая команда! Вовка Бош! Как же я забыл о нем!» Коля кубарем скатился с нар, вынул хлеб из заначки и заторопился к выходу. Но у самых дверей, нос к носу, столкнулся с дежурным офицером.
3: «А, еще один сачок! смерил тот его оценивающим взглядом и оглянулся на сопровождающего солдата. «Давай, веди его ко мне, пока я тут с остальными разберусь!» И направился к притихшим трудоармейцам. «Пошли!» – коротко бросил конвоир, пропуская Колю вперед себя, но тот не двигался с места. «Меня же отстранили от работ», — напомнил он лейтенанту. «По распоряжению майора Рюхина вам должны были передать об этом». «А что до тех?» — он кивнул в сторону мужиков. «То они с ночной смены». При упоминании Рюхина лейтенант на мгновение заколебался, но тут же постарался сделать вид, что и сам он не лыком шит, и чьи-то распоряжения ему до лампочки. «Ладно, там разберемся, кто чего распорядился», — раздраженно буркнул он. «А об остальных не твоего ума дело».

0: Навстречу им вышел сержант Степан Машков. Коля хорошо знал его за добрый, незлобливый характер. Все называли его просто Степой. «А, уже ведешь?» «Прямо как будто знал, что я за ним иду». Расплылся он в довольной улыбке и махнул конвоиру. «Все, можешь идти». Тут его уже посыльный от доктора дожидает. И, похлопав Николая по плечу, предупредил. «Если что есть взять с собой, воротись и забери». Коля вполне понятно развел руками, дескать, «Все, что мое, ношу с собой». «Ну, тогда пошли. Мне тоже велено сопровождать тебя. Далековато пешком придется идти. Вроде как по этапу. Выдержишь?» Коля вопроса как и не слышал. Известие об отправке оживило его. «Слушай, Степа, мне бы тогда с одним парнем тут попрощаться, а?»
1: «Это с каким?» – приостановился сержант.
0: «Уж не с тем ли придурком из босой команды?» «Ну да, с ним», – остановился и Коля. «С Бошем».
1: «Ха, тогда считай, что уже попрощался», – неопределенно хмыкнул Машков и пояснил. «Увезли его на машине в Гурьевск. Как-то еще и погодилась она тут на его счастье». Немного помолчал и буркнул. «Или наоборот, к несчастью. Может, тут-то быстрее бы отмучился. Зато нам теперь придется топать пешком». «Ну, да нам не привыкать, а?»
0: «А что с ним?» — похолодел от догадки Коля. Больше всего он боялся услышать как раз то, что и озвучил Степан.
1: «Руку он себе топором отрубил. Прямо у запястья, напрочь отсек. А ты чего это так посунулся? Родня он тебе, что ли?»
0: «Да нет». Колю охватило озноб. Ноги стали ватными. «Просто друг».
1: «А если просто, чего ж трясешься?»
0: «Так неожиданно как-то. Жалко мне его».
1: «Всех жалко», — согласился сержант. «Но этот сам себе беду накликал. Даже если и выживет, в расход пустить могут за дезертирство. Разве что как недоумку попустят, так это уж от врачей зависит. Как они решат, так и будет».
0: Через какой-нибудь час Коля уже в третий раз брел по той самой дороге в тайге к поселковой больнице в сопровождении посыльного Ветрова и сержанта Машкова. Зачем они были к нему приставлены? Толком не знал ни он, ни сами конвоиры. Человека на должность определили. Он и сам с радостью туда бы добежал, а его ведут будто на каторгу. Но субординация. Куда от нее денешься? Приказано. Вот и сопровождают. В дороге Коля сам ни разу не заговорил с солдатами. А если они что и спрашивали его, то отвечал односложно. Радость предстоящего, по сути, избавления от неминуемой своей смерти омрачалась трагедией, случившейся с Вовкой. Все его мысли были о Боше, и он не переставал корить себя, что не поверил в серьезность его намерений, что попросту, как теперь казалось ему, постарался отделаться от парня и не озаботился его судьбой. Он так и брел впереди конвоя, машинально переставляя ноги и не обращая внимания на ту таежную красоту, которая только вчера еще так радовала глаз. «Зачем он это сделал?» — не переставал он спрашивать себя.
2: Дорогие друзья, продолжение чтения повести «Тайны Салаира» –

0: вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой повести – Виталий Полозов.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне в пустыне впервые получили хлеб с неба, вкусную и полезную манну, но должны были собирать ее только на один день, пятницу на два, чтобы не собирать в субботу, но служить в этот день Господу и отдыхать. Так медленно, полагаясь на заботу Бога, они двигались в обетованную страну через пустыню. Путь их символизирует наш путь в обетованную небесную страну. Мы тоже в нашем земном пути зависим во всем от заботы нашего Господа и должны питаться Его небесным хлебом, Словом Божиим, необходимым для нашей души. Покинув пустыню Син, израильтяне пошли дальше и пришли в место, которое называлось Рефидим. Жара была невыносимая, и не было воды для народа и скота. Снова народ начал жаловаться, роптать на Моисея и говорить, что нет воды у них, и им тяжело идти дальше, и стали просить у него воды. «Дай нам пить. Зачем вывел ты нас из Египта? Разве для того, чтобы уморить нас жаждой и детей наших, и стада наши?» Моисей уже начинал привыкать к этому нетерпеливому, недовольному народу своему, но снова пошел в тихое место и там вопил Господу: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой старейшин и жезл свой, которым ты ударял по воде, и я пойду перед тобою и стану на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Народ будет пить и успокоиться». И сделал так Моисей, и когда народ напился, назвал то место Масса и Мерива, что значит искушение и укорение. Такое название дал Моисей, потому что народ в этом месте роптал и укорял Господа, и Господь показал им, что Он среди них, и Он их водитель и знамя. Казалось бы, теперь они будут уверены в том, что Господь с ними и ведет их. Но народ еще много раз роптал и жаловался. В той местности жил один воинствующий народ. Этот народ назывался Амаликитянским. Амаликитяне напали на израильтян в Рефидиме и хотели отнять у них имущество их и стада. Народ израильский не был приготовленным к войне в то время, и Моисей, полагаясь на помощь Бога, избрал одного мужественного человека из народа по имени Иисус и поручил ему отражать нападки амаликитян, а сам со старейшинами и Аароном отошел в сторону на холм и держал жезл свой в руке. Моисей молился Господу с поднятыми вверх руками, и пока руки его были подняты вверх к Богу, израильтяне побеждали, а когда опускались руки Моисея, народ терпел поражение. Когда Моисей устал и не мог больше сам держать руки свои вверх, Аарон и Ор посадили его на камень и с двух сторон поддерживали руки его и держали их так до захода солнца, когда народ израильский наконец победил напавших на него амаликитян. Когда священник Мадиамский Иофор узнал о том, что Моисей вывел народ израильский из Египта и что Господь говорит через него с этим народом, он взял дочь свою, жену Моисея, и двоих сыновей его, и вышел навстречу Моисею. Они целовали друг друга при встрече и радостно вошли в шатер вместе, и, казалось, не могли наговориться. На другой день Иофор увидел, что народ приходит к Моисею толпой со своими распрями и неполадками, и Моисей едва справляется с разбирательством их дел. Иофор пожалел Моисея и посоветовал ему избрать мудрых людей в народе и поставить их начальниками и судьями над народом, а самому оставаться только посредником между Богом и народом и учить народ всему, что повелевает Бог. Моисей увидел, что совет Иофора мудр и облегчит ему положение, и потому согласился на это и выбрал людей, способных судить народ и управлять им, а сам проводил больше времени в молитве с Господом и наставлении начальника в том, как им учить и судить народ. Добрый и мудрый совет Иофора принес пользу Моисею. И пусть это будет примером для всех нас. Не нужно закрывать свой ум для совета, но быть готовым принять то, что мудро и полезно, и не воображать, что мы уже знаем все, и нам нечему больше учиться. В следующей программе мы будем говорить о 10 заповедях, и это будет очень интересная тема. А теперь наша библейская история окончена, но мы еще побеседуем с вами. Мы говорили, что Бог поручил Моисею записывать все, что происходило, все указания, которые давал Бог, и все важные события. Записываете ли вы все, что происходит с вами? Многие люди всю жизнь пишут дневники. Я в детстве и ранней молодости тоже вела дневник, но во время войны он пропал. И теперь я не могу прочитать имен людей, которых когда-то знала, и мест, которые когда-то посетила. К счастью, все, что там было записано, происходило до моей встречи с самым важным и главным в моей жизни существом Иисусом Христом, Сыном Божиим. Сначала я узнала кое-что о Его Отце, на ощупь, неопределенно, не точно. Но меня влекло что-то вперед, хотелось знать больше. Много лет мне говорили, что Его нет вовсе, но об этом так много говорили, что мне показалось странным, что так много нужно говорить о том, которого нет. И я еще больше хотела узнать о том, которого нет. Чем больше я хотела знать о нем, тем больше я убеждалась в том, что тот, которого нет, на самом деле есть. Его не видишь глазами, как хлеб на тарелке, потому что он есть хлеб невидимый, духовная пища для души и духа, и потому только душа наша и дух ощущают его и знают, что он есть. Электричество тоже не видно. Но когда мне было 12 лет, я схватилась рукой за голый провод после грозы. И с тех пор никто не убедит меня в том, что его нет, как не убедить и жителя Хиросимы в том, что в невидимом атоме нет силы. Мы убедились в том, что невидимое бывает сильнее и действеннее видимого. Если бы я писала дневник в то время, когда познакомилась с Иисусом Христом, я, наверное, написала бы в нем в тот памятный день нашей встречи. Сегодня произошла самая знаменательная встреча в моей жизни. Все наши другие знакомства и встречи – ничто по сравнению с этой единственно важной встречей. Все должны встретиться с Господом, и большинство людей встречается с Ним, но не все сознают важность этой встречи. Есть люди, которые при встрече с Ним говорят: «Ну и что ж, и поважнее людей встречали». Но они не знают, что, пренебрегая им, они пренебрегают спасением и могут не получить второй возможности встретиться с Иисусом. Моисей встретил своего тестя Иофора и получил от него пользу, мудрый совет. Когда мы встречаемся со Христом и узнаем Его, мы получаем больше, чем пользу. Мы получаем вечную жизнь, мир души и прощение грехов. Помните, что только Он есть путь, истина и жизнь. Мы ищем пути — Он путь. Мы ищем правды, истины — Он истина. Мы ищем жизни — Он есть жизнь. В единственном числе, раз и навсегда. Если кто-то говорит вам: вот это правда, а вот это путь, а вот это жизнь, и называют эти три понятия не именем Христа, а чем-то другим, знайте, что они заблуждаются, и сами не нашли еще ни пути, ни истины, ни жизни. Моисей знал Бога и говорил с Ним. Сила Бога была явна для него, и он старался сообщить ее народу. Но народу нужно было личное соприкосновение с Богом для того, чтобы он мог поверить. Когда Бог стал человеком и в лице Иисуса Христа ходил по земле, люди видели Его, и Его слова записаны для нас. Его жизнь описана настолько ярко и ясно, что мы не смеем говорить, что не имели примера истинной жизни. Не будем же проходить мимо Господа, когда Он встречается нам на пути, то ли через Свое Слово, то ли через пример жизни Его истинных детей. Ищите Господа рано в жизни вашей, и Он укрепит вас на всю жизнь, и вера ваша не поколеблется до старости. Он ваш друг верный, неизменный, потому поступайте с Ним именно как с истинным другом. Принимайте Его советы, Его дары, Его спасение. Разве не был бы вам другом тот, кто вытащил бы вас из омута, когда вы тонули в нем? Он был бы для вас на самом первом месте, и вы готовы были бы отдать для Него все, не так ли? Христос спас вас от вечной погибели. Помните это, дети.

0: друг на месяц. Даник с мамой приехал на лето к бабушке и дедушке. Как ему здесь все нравилось! И речка, в которой водилась рыба, и лес за околицей, и светлый деревянный дом. В нем было всегда так уютно, радостно и очень солнечно. Однажды мальчик гулял по улице. Он услышал, как в богатом трехэтажном особняке за каменной стеной играет скрипка. Мальчик остановился и прислушался. Он очень любил музыку. Но музыка тут же оборвалась, и в окне дома показался кудрявый мальчик. Он увидел Даника и позвал его рукой в дом. Даник подошел к железной двери особняка. Она со скрипом отворилась, на пороге стоял красивый мальчик. Дане показалось, что он был похож на лорда, про которого он читал в книжке. Черные кудри, большие карие глаза, небольшой рот и нос, крупный подбородок придавал его нежному лицу мужественность. Мальчик заговорил по-английски. «Здравствуй», — сказал он, — «меня зовут Константин, мне 13 лет». Даник уже год занимался английским языком. Он выпалил в ответ хорошо заученные английские фразы. «А меня зовут Даня, мне 9 лет, я живу, Первомайская улица, дом 3, квартира 4, этаж 10». 10? – переспросил Константин по-русски и улыбнулся. «Ой! – спохватился Даник. – Да это же мой городской адрес!» И мальчишки дружно расхохотались. «Ты образован! – похвалил его Костя. – Давай дружить! Мой друг отдыхает на Мальте и приедет через месяц. Мне так скучно! Пошли, Данек! Я тебе покажу свой дом». И Костя, не оглядываясь, взошел по белоснежным ступенькам. Даник, как завороженный, шел за ним. Во всех комнатах стояли цветы, на стенах были нарисованы картины. В одной картине Даник узнал Иакова, который увидел ангелов, сходящих с неба. «Иаков в пустыне!» – произнес Даник. «Ты что, в курсе, что здесь изображено?» – удивился Костик. «Ну да, это же сюжет из Библии. А ты разве не знаешь?» «Я пока еще не занимаюсь этим, но придется», – погрустнел Костик. «Образованный человек, которого куют из меня предки, должен все знать». «А ты в Бога веришь?» – спросил робко Даник. «Я верю, как и мои родители, в высший разум. Да не заморачивайся ты с этой философией. Пошли в мою комнату». Костик положил руку на плечо нового друга. Чего только не было у Кости. Телевизоры, колонки, компьютер, ноутбук. В углу мальчик заметил сваленную в кучу железную дорогу с вагончиками. Именно такую Даник давно просил у родителей, но у тех не было денег. Хозяин включил музыку. Вся комната наполнилась чудесными звуками. Запели птицы, зажурчали ручьи, дятел где-то вдалеке выстукивал мозаику. Костик был доволен произведенным на гостя впечатлением. Он позвонил в колокольчик, висевший на стене. И вот через минуту в комнату постучали. «Можно», — сказал Костя. Вошла приятная женщина средних лет в белом передничке. «Что вы хотите, Константин Петрович?» — спросила она. «Это Маша, наша домработница», — представил ее Костик. «Нам сок морковно-апельсиновый с марципанами». Маша молча вышла из комнаты. Вскоре Костик и Даник подтягивали через трубочки, опущенные в хрустальные бокалы, густой сок и лакомились свежими марципанами. Даник не сводил с Кости своих восхищенных глаз. «Давай поиграем в железную дорогу», – предложил Костик. «Я заметил, какими ты глазами смотрел на нее». Уже через полчаса по путям, свистя на разные голоса, мчались тепловозы, шлагбаумы открывались, стрелки на переездах сами переводили рельсы в нужных направлениях. Даник так увлекся игрой, что не заметил, что Костик заскучал. «Эй, железнодорожник!» – вздохнул он. «Мне уже надоела эта дребуда. Может, теперь ты что-нибудь предложишь? Прояви, Данек, инициативу». «Костя, пошли рыбу ловить!» – предложил Даник. «Я знаю очень клевое место, но где клюет рыба?» «Отличное предложение!» – оживился Костик. «У нас удочки есть. Папин друг – влиятельный человек и заядлый рыболов. А сам папа мой терпеть не может рыбалку, но приходится рыбачить». «Почему это приходится?» – не понял Даник. «Этот друг – декан университета. В этот университет родители меня собираются пристроить, когда я вырасту. Но все, вперед!» Даник и Костик вышли на улицу. «Матвей!» – крикнул Костя. «Ты где?» «Я здесь, Константин Петрович!» – вышел из-за дома молодой человек с пшеничными усиками. «Матвей, принеси две удочки. Мы с новым другом идем рыбачить». Матвей отправился в сарай. Данику очень стило, что лорд назвал его своим новым другом, и что они сейчас пойдут вместе рыбачить. В это время на крыльце появилась красивая женщина. «Костенька, ты что, уже поиграл?» – спросила она ласково, не обращая совершенно внимания на Даника. «Мама!» – укоризненно произнес Костик. «Это мой новый друг Даник». Женщина сделала приветливое лицо и сказала: «Очень приятно. Меня зовут Людмила Генриховна. Мне Маша сказала, что вы на рыбалку собрались. Осторожней, сыночка, как бы там с тобой что ни случилось». «А что со мной может случиться, мама?» – не понял Костик. «Да что хочешь. Вон сколько людей вокруг промышляет. Может, с вами Матвея отправить?» «Нет», – отрезал Костик. Он вручил Данику две удочки, которые принес Матвей. Маленький хозяин большого дома направился к воротам. Даник пошел за ним. С тех пор Даникина жизнь круто изменилась. Она целиком зависела от Кости. Тот звонил Данику, когда был свободен, и они шли куда-нибудь играть. Позвонить Косте Даня не мог. Новый друг сказал, что телефон у них отключен, потому что у мамы от звонков начинается мигрень. Данину маму очень забеспокоила эта дружба. Она видела, что сына, кроме Кости, ничего не интересует. «Данечка, ты целыми днями ждешь его звонков», сказала однажды мама сыну. «Да ты просто заболел своим Костиком!» «Мам, я здоров!» – ответил Даник. «Вот посмотришь!» – вздохнула мама. «Ни к чему хорошему ваша дружба не приведет!» «Пошли, Данек, гулять!» – приказал как-то Костик, позвонив. «Не могу!» – собрав все свое мужество, ответил Даник. «Как это не можешь? А что же это ты такое делаешь?» «Я, Костик, тоже учусь в музыкальной школе, и сейчас я играю». «А на чем же ты играешь?» – не унимался Костя. «На балалайке». Даник заметил, что его новый друг еле сдержал смех. «Потом позанимаешься», – сказал миролюбиво Костя. «Нет», – твердо ответил Даник. Костя бросил трубку. А вскоре он уже стоял перед удивленным Даником и рассматривал его балалайку. «Отличный народный инструмент! Поиграй, пожалуйста!» – попросил он. Даник заиграл и запел. «Ах вы, сени мои, сени новые мои!» Костик зааплодировал. «Ну ладно, балалаечник, пошли на речку. Я удочки принес». «Костя, я не могу. У дедушки завтра день рождения. Я ему еще подарок не приготовил. У нас принято что-нибудь своими руками делать». «Ну и порядочки у вас», – протянул Костя. Он заметил на полке рисунок. На нем были нарисованы три розы. Под ними было написано «Бабушке в день рождения». «Такой подарок дедушке тебя устроит?» И Костик положил перед Даником его рисунок. «Но это же я рисовал для бабушки». «Ну и что? Поменяй текст, перекрась розочки в другой цвет, и никто и не поймет». «Ты что? Это же обман!» – замахал руками Даник. «Данечек, запомни, нельзя на пустяки жизнь переводить. Впрочем, я тебя не уговариваю». «Собираюсь уходить», – сказал обиженным голосом Костя. «Завтра приедет папа, и мы с тобой все выходные не увидимся». У Даника заныло сердце. Целых 2 дня он не увидит Костика, не услышит его чудесных рассказов про дальние страны, в которых он побывал. «Ну ладно, пошли», – сказал Даник решительным тоном, и они отправились рыбачить. Вечером Даник быстренько переделал рисунок, розы он перекрасил в фиолетовый цвет, а вместо дорогой бабушки появилась дорогой дедушке в день рождения. «Спасибо, внучек!» – разулыбался дедушка, когда Даник вручил ему свой подарок. Потом дедушка внимательно рассмотрел рисунок и спросил: «А почему здесь написано «дорогой дедушке»?» Даник весь покраснел. Тут подошла бабушка и, взглянув на рисунок, сказала: «А я знаю. Этот рисунок наш любимый Данечка сначала подарил мне. А теперь, дорогая дедушка, и твоя очередь пришла». Даник пулей выскочил из дома. Так ему было стыдно. Ноги сами привели его к воротам Курбацких. Он привычно нажал кнопку звонка. Ему долго не открывали. Потом в проеме двери показался его любимый лорд. Даник хотел войти во двор, но Костя преградил дорогу. Он сам вышел на улицу к Данику. «Не обижайся на меня, Данек», – начал он. «Но наше с тобой время истекло. Я же тебя сразу предупредил. Через месяц приедет с островов мой друг. И теперь я тебе не нужен?» – договорил Даник. «Ну зачем ты так все мрачно? Просто так жизнь устроена. Всего удачи тебе!» И Костик повернулся, чтобы уйти. «А я думал, что он меня любит!» – прошептал Даник. «Ох, и трудно тебе придется в жизни, балалаечник! Изменяйся, а то пропадешь!» – проговорил, не оборачиваясь, Костя. И за ним со скрипом захлопнулась железная дверь. Даник стоял перед дверью. Он не мог даже пошевелиться. Слезы градом катились по его щекам. Лорд предал его. Прибежавшая мама с трудом увела его домой. Перед сном мама зашла к сыну в комнату. «Не волнуйся, сынок, все забудется», – успокаивала она. «Я же предупреждала тебя, что ваша дружба ничем хорошим не закончится». «Я же все равно его люблю». И Даник смахнул слезы с глаз. «Сыночек, но разве это дружба? Он же тебя просто использовал в своих интересах». «Мама, с Костей так интересно! У него дом красивый и все-все интересное! Он так много всего знает!» Сыночек, главное в дружбе, мой любимый, не то, что имеет твой друг, и не то, сколько он знает, а его душа и его преданность. Друг тебе служит, а ты ему. Дружба другу служба.
1: «Дружба другу служба?» — повторил Даник.
0: «Сознайся, ведь это Костя научил тебя сделать обманный рисунок, правда же?» Даник молчал. Он понимал, что половина вины все равно была на нем. У него же ведь был выбор. Дурные сообщества развращают добрые нравы. «Где это написано?» — спросила мама.
1: «В Библии».
0: «Выбрать, Данечка, друга — непростое дело, чтобы потом не плакать». И мама с сыном опустились на колени и стали молиться.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы обсуждали второй стих первой главы книги пророка Осии, который гласит: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют толкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не было. Такое обращение со Словом Божьим не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. Бог повелел Осии нарушить Моисеев закон. Закон повелевал побить Гомерь камнями, а Бог повелел жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии. Но он не колебался. Он исполнил то, что ему было сказано. Он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как его жена. Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 6, стихе 16. «Ибо не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». Мы можем быть уверены, что в том маленьком городке, в котором жил Осия, слухи распространялись очень быстро. Дом Осии превратился в маленький пустынный островок среди моря осуждения. Если бы в его доме появилась проказа, его связь с внешним миром, наверное, не оборвалась бы настолько резко. Бедный Осия. В их семье родились дети. Их было трое — два мальчика и одна девочка. Их имена через свои значения рассказывали ужасную историю. Но они имели отношение не только к дому Осии, ко всему израильскому народу. Старшим сыном был Изриэль. Его имя означает «Бог рассеет» и «Бог отомстит». Бог сказал Осии, что здесь имеется в виду дом Иеуя, хотя Иеуй и исполнил повеление Бога, разрушив дом Ахава, он сделал это с ненавистью и ради чувства личной мести. Бог говорит, что за это он осудит Израиль, рассеет его, но в его суде будет и милость». Второго ребенка, девочку, звали Лорухама, и это означает, что она никогда не знала жалости отца. Дело было не в том, что она осталась сиротой, просто она не знала, кто ее отец. Какое оскорбление для дома Оси! Через эти обстоятельства Бог говорит народу Северного Царства, предавшемуся поклонению идолам: «Вы не узнаете моей жалости, ибо я не ваш отец». Третьего ребенка Осии звали Луамми, что значит «не мой народ». Если поставить это слово в единственное число, то получится «не мой ребенок». Как пугающе это прозвучало в дни Осии! Как важно это звучание и для сегодняшнего дня, когда либеральные богословы утверждают, что все люди являются чадами Божьими. Но Бог говорит, что это не так. У него нет незаконнорожденных детей. Бог говорит: «Я знаю своих детей». Вы думаете, что мои дети — это дети завета, созданного человеком? Нет. Человек может стать моим чадом только через веру в Иисуса Христа. Господь же Иисус сказал своим современникам, которые думали, что они дети Авраама: «Отец у вас — дьявол». Они не имели права говорить, что они чада Божие. «Друг мой, тебя зовут Луамми? Ты чадо Божие или незаконнорожденный сын?» Вот что я хочу сказать тебе. Ты можешь стать чадом Божьим. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, стихе 12 говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». История о семье Осии — это очень грустное повествование. И на этом
она не закончилась. Гомер ушла из дома, она возвратилась к своей прежней профессии и стала проституткой. Мы ждем, что Бог скажет Оси. Ты сделал все, что мог. Ты старался исправить эту женщину, но ничего не вышло. Отпусти ее. Но нет, Бог говорит Осии, иди и приведи ее к себе в дом. Осия послушался и отправился за Гомерью, но она не захотела идти вместе с ним. Тогда он послал детей, чтобы они позвали обратно свою мать. Но и тогда она не возвратилась. После этого она продала себя в рабство, как это часто делали в те времена распутные женщины. Тогда Осия выкупил ее и привел обратно в дом. Друг мой, какой поразительный образ Христа мы видим здесь! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Но мы провинились, мы покинули Его и отдали нашу любовь, привязанность, наше время и внимание этому миру. А когда мы еще были грешниками, Он сошел на землю и выкупил нас из этого ужасного состояния, чтобы сделать нас своими законными детьми. Какая любовь! Стала ли Гомер после этого верной женой? Об этом в повествовании не говорится. Но мы видим, что Осия выходит из своего опозоренного дома с разбитым сердцем и обращается к народу. Его горе неизмеримо, и со слезами на глазах он обличает Израиль. «Вы были неверны Богу». Я знаю, что он чувствует, потому что я сам это испытал. «Вы разбили сердце Богу». Какая поразительная картина! Осия обличил нацию. Он объявил, что она виновна в самом страшном преступлении. Он просто ясно сказал о том, что грех, совершенный народом, ужасен, и что следует ожидать наказания от Бога. Этот народ, который знал Бога, народ, освобожденный Богом из Египта, которому Господь сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе», отвратился от Бога к золотому тельцу. И вплоть до дней Осии он не понял своего безумия, потому что тогда в Северном царстве стояло два золотых тельца. Люди отвратились от живого истинного Бога и стали поклоняться тельцам. Израиль был подобен блуднице. Народ совершил величайший грех. Возможно, вы говорите себе: «Я думал, что самый большой грех — это неверие». В каком-то смысле неверие — это действительно самый тяжелый грех. Но все же неверие — это не действие, а состояние. Мы все рождены в противлении Богу. Но смерть Христова искупила наш грех, и если мы верим в Иисуса Христа, Он спасает нас. Неверие — это ужасный грех, и единственное исцеление от которого — вера во Христа. Упорствуя в неверии, вы отказываетесь от лекарства. Есть и другой грех, который может показаться вам самым тяжелым — грех против света. Обладать светом Евангелия Иисуса и отвергнуть его — это грех против света. Честно говоря, я бы предпочел стоять перед престолом Бога Судьи как идолопоклонник из африканских джунглей, а не как член церкви, который многократно слышал Евангелие, но отверг его. Но и это нельзя назвать величайшим грехом. Ибо величайший из всех грехов — это грех против любви. Хуже этого греха нет ничего. И именно об этом говорит Осия. Гомер была виновна не просто в разрушении брачных уз, что уже само по себе ужасно. Она согрешила против того, кто любил ее. Такой грех ужаснее чего бы то ни было. Друг мой, согрешить против Бога и Спасителя, который любит тебя, хуже, чем поклоняться духам и быть язычником. Грех язычников — ничто по сравнению с грехом против любви Божьей. Осия знал, что такое грех, и он знал, что такое любовь. Грех против любви делает любой грех еще тяжелее. Израиль знал любовь Божью так, как ее не знала ни одна нация.
Этот народ познал Божье избавление и искупление, его защиту, прощение, откровение и любовь. И все же он обратился к глухим идолам и предал себя им. Это был ужасающий грех. Но Бог не покинул свой народ. Любовь восторжествовала. Я хочу привести всего лишь 3 стиха из пророчества Осии, которые раскроют эту историю с точки зрения Бога. В главе 4, стихе 17 изложено обвинение. «Привязался к идолам Ефрем. Оставь его». Имя Ефрем — это синоним Израиля, и Бог обвиняет его в духовной неверности. Далее, в главе 11, стихе 8 сказано: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Бог говорит, что он не может оставить Израиль. Он слишком сильно любит свой народ. Вот почему он посылает Осию за Гомерию во второй и в третий раз. Он хочет, чтобы Осия понял, что чувствует Бог по отношению к Израилю. И, наконец, в главе 14, стихе 8 мы читаем: «Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Друзья мои, скоро придет день, когда Израиль обратится к Богу. Это позволяет нам верить, что Гомер в конце концов изменится и станет доброй женой и матерью. Мы не можем быть в этом уверены, но мы вполне можем верить, что однажды Израиль обратится к Богу всем своим сердцем. Чем важна эта история для меня и для вас? Относится ли это шокирующее описание духовной неверности к современным верующим? Во втором послании к Коринфянам, в главе 11, стихе 2 говорится: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». А в Откровении, главе 2, стихе 2 и 4, Господь Иисус говорит церкви в Эфесе: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друг мой, тебе недостаточно разделять правильное учение и активно служить Христу. Все это важно, но самое важное — это любовь. Ты оставил свою первую любовь. Любишь ли ты Иисуса сегодня? Имя Осия означает «спасение». Это одна из форм имени Иешуа, еврейского эквивалента греческого имени Иисус. Церковь — это невеста новозаветного Осии, но наш Осия обручен с духовной блудницей. 17 глава Откровения Иоанна Богослова — это самая страшная сцена в Библии. В ней церковь названа великой блудницей, тайной и Вавилоном. По этой дороге следует современная видимая церковь. Сколько верующих скрывают свою духовную бесплодность за внешней занятостью? Несмотря на всю их суетливость, они не могут сказать, положа руку на сердце: «Я люблю Иисуса, я верен Ему». Наш Господь обличает церковь за то, что она тепла. Бог жалеет человека, женатого на женщине, в которой нет горячей любви к нему. Бог жалеет Спасителя, обрученного церкви, которая всего лишь тепла. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты была либо горячей, либо холодной». Позвольте мне задать вам один личный вопрос. Каковы ваши личные взаимоотношения со Христом? Существуют ли какие-нибудь тучи, закрывающие от вас Спасителя? О Чарльзе Спердженне рассказывают, что как-то раз он остановился посредине улицы, которую переходил, и стал молиться. Когда он дошел до другой стороны, его спутник спросил его: «Почему ты стал молиться посредине улицы?» Спержен ответил: «Между моей душой и Христом возникло облако, и я не мог позволить ему оставаться там ни секунды.
Прежде чем верить Петру ответственную задачу, Иисус задал ему важный вопрос. «Любишь ли ты меня?» Сейчас этот вопрос стоит так же остро, как это было на берегу Галилейского озера. Друг мой, отвращаясь от того, кто так сильно возлюбил мир, кто отдал за него своего единородного сына, ты не просто делаешь что-то плохое, ты не просто уходишь в неверие, ты совершаешь величайший в мире грех. Ты отвращаешься от Бога, который любит тебя и который умер за тебя. Невозможно вообразить себе более страшный грех. Открывая первую страницу книги пророка Осии, понимаешь, что перед тобой одна из величайших книг Библии, написанная выдающимся пророком. Лично мне не нравится классификация, которая разделяет пророков на малых и великих. Каждый из этих людей был великим пророком, вне зависимости от того, насколько длинную книгу он написал. Вы бы не назвали Илию малым пророком просто потому, что он не написал ни одной книги, ведь верно же? Так же и Иоанн Креститель, последний из пророков, не написал ничего, и все же он был пророком Божьим и объявил пришествие Спасителя. В еврейской Библии пророки не были поделены на малых и великих. Они были расположены так же, как их располагала церковь, примерно в III веке. Если бы от меня зависело расположение книг Библии, то я бы разместил книги пророков рядом с соответствующими историческими книгами. Возможно, вы обратили внимание на то, что почти все пророческие книги относятся к периоду разделенного царства. Когда цари стали немощны, Бог воздвиг пророков, чтобы они обращались к нации. Таким образом, хронологически пророчество Осии относится ко времени до Иеремии. Осия был современником Исаии, Михея и своего земляка по Северному царству Иоиля. Осия и Иоиль были пророками Северного царства, а Исаия и Михей — Южного. Осия во многом схож с Иеремией. Иеремия был последним пророком, обращавшимся к народу до того, как Южное царство было порабощено. За 100 лет до этого Осия пророчествовал в Северном царстве. Он играл ту же роль, что и

сердцем. Его жена была неверна ему и стала блудницей. Он так сильно любил ее, что отправился за ней и снова привел ее к себе в дом, но она снова взяла за прежнее. И после этих событий Осия вышел к израильскому народу и со слезами на глазах говорил: «Я хочу объяснить вам, что чувствует Бог, потому что я чувствую то же самое. Я испытал это у себя в семье, в моем собственном доме». Этот человек мог обращаться ко всей нации от лица Бога именно потому, что его сердце было разбито. Итак, в первом стихе первой главы книги пророка Осии мы читаем: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биериину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского». В дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. В тот период в Южном царстве правили именно эти цари. Во втором стихе говорится: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает своему пророку совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел: «Бог не повелевает Осии взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Осии о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность. Но это напрасные слова. Бог берет на себя полную ответственность за то, что он совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. «Бог сказал Осии: иди. Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне: иди в магазин или иди в школу, я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии: иди, он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, он дал ему повеление. Осия был молод и жил в Эфраиме или Ефреме, в Северном царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее, но она стала блудницей. Тогда Осия, естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы этого сделать в своем маленьком городке, ведь Моисеев закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему: иди и возьми ее себе в жены. Фактически, Бог повелевает ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет: как это ужасно. Но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал: Осия, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены. Она — жена блудодеяния и дитя блуда. Возможно, речь здесь идет об истории ее семьи. А вот о том, как Бог желал использовать пример семьи Осии в его пророческом служении, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и священного писания. Относительно семьи Бог установил правила, которые Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь не только наслаждение. Любовь – тепло, забота, свет. Любовь – страдание и терпение, великий подвиг отречения. Любовь – божественный завет. Где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека – умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас, маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос: что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь? Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. И если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви, Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена – в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой, всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. «Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь». Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет: его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу. Он не любит. Он пришел украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя. «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом, или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи» Второзаконие 6, 20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановилась и сказала: «Прости, пожалуйста, я думала, что ты закончил». После общения несколько человек сказали мне: «Как она его любит, какой счастливый муж». И если мы где-то услышим: «Теперь все молчат, папа будет говорить», то в такой семье не слишком много счастья и любви. Умение наказывать. «Кого Бог любит, того обличает и наказывает» Евреям 12:6. Умение наказывать есть проявление любви, как ни странно. Я как-то слышал рассказ про одну семью, в которой было 6 детей. Дети были разные. Но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался, и у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали: «Нет его». Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения, или дух непрощения, озлобления и ожесточения? Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь, истинная любовь, она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения, когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву, или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно.
2: Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи». «Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что...» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал, и могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. «Мой дом, моя крепость». Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог, которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24:15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи – это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада стали учить наших служителей ответственности за свою семью перед Богом. Я думаю, что ситуация просто выровнялась. Служители должны заботиться о своих семьях и не делать детей и жен заложниками своего служения. Конечно, бывают такие служения, которые требуют от служителя на время оставить свою семью. Но это исключения, которые так и должны рассматриваться. Настоящее же правило для служителя – заботиться о своей семье. Это его ответственность перед Богом. Его дети – это драгоценное Божье создание, которые имеют только одного земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще, дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением. Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка. Отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья. И такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все, в принципе, материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на Земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих, и через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни. Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей. Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек. Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано: «Кто начальник, начальствуй, кто раздаватель, раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть, а то наше желание Он квалифицирует как бегство от трудностей. Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие, плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении. «У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу, иначе это просто немыслимо. И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно, сердце его так горело, Он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу 1 год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывают, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, — потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям – только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира. Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Восьмое октября. Ищите Царство Божие. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Молодой человек однажды случайно нашел на улице золотую монету. С той поры он постоянно ходил с опущенной головой, надеясь еще раз испытать счастье находки. Впоследствии за свою долголетнюю жизнь он действительно нашел несколько монет. Но беда была в том, что за эти годы он разучился поднимать взгляд к прекрасному лазурному небу. Небо для него казалось несуществующим. И хотя он умер не бедным человеком, но для своей души он ничего не приобрел. Миллионы людей не видят никакой другой цели в своей земной жизни, кроме собирания тленных земных благ. И, конечно, некоторые имеют успех в этом деле, но как будет печально, когда они на склоне лет увидят свою ошибку. Господь Иисус Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится вам». Где же находится Божья обитель и где мы можем искать Господа? Библия говорит, что Господь наполняет собою все во всем, что Он живет в небесных чертогах и в то же время в чистых и сокрушенных сердцах. Но далек Господь от нечестивых и близок ко всем призывающих Его. Царство Божие есть обитель, владычество Господа, и искать Царство Божие значит искать самого Бога. Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 и 43 стихи. С другой стороны, Царствие Божие есть нечто такое, что может быть внутри нас. Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Пребывать в Царстве Божием значит повиноваться воле Божией. Китайские христиане возносили хорошо известную молитву: «Господи, возроди церковь Твою, начиная с меня». А мы можем перефразировать ее и сказать: «Господи, установи Царствие Твое, начиная с меня».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Подобно огню и молоту. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Прочитав этот текст из книги пророка Иеремии, папа спросил Вадика: «Как ты думаешь, с чем сравнивается здесь Слово Божье?» «С огнем и молотом», — ответил Вадик. «Только я не понимаю, кого оно должно жечь и какие разбивать скалы?» Папа улыбнулся и предложил сыну немного прогуляться по городу. Вечер был чудесным. Золотые осенние клёны очаровывали прохожих своей красотой. Отец с сыном зашли в небольшой сквер. В нескольких местах дымились костры, огонь жадно пожирал опавшую, собранную в куче листву. «Может быть, стоит вызвать пожарную команду?» — спросил вдруг папа. «Смотри, сколько вокруг огня!» «Папа, это же мусор сжигают!» — удивился Вадик. Но тут же, немного подумав, произнес: «Все понял! Ты хочешь сказать мне, что Слово Божье, как огонь, сжигает мусор в наших мыслях и сердцах?» «Молодец!» Папа не смог скрыть своего восхищения сыном. «Какой ты смышленый! Может быть, ты догадаешься теперь, почему Божьи слова сравниваются с молотом?» Мальчик задумался. «Хорошо, я помогу тебе», — сказал папа. «Есть такое выражение — сердце как камень, то есть упрямое, грубое, черствое. А Слово Божье может разбить этот камень!» Не позволив отцу закончить, воскликнул Вадик. «Совершенно верно! Только Иисус может посредством своего слова, через Святого Духа, разбить каменные глыбы наших сердец и очистить их от ненужного мусора. С его помощью недобрые, упрямые, жестокие люди становятся милосердными, любящими, кроткими христианами. Не печальтесь, если вы осознаете, что ваше сердце превращается в камень и в нем много мусора. Слово Божье способно справиться с этими проблемами».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

свет во тьме. Тут была также Анна-пророчица. Евангелие от Луки, 2 глава, 36 стих. В нашем странстве по Священному Писанию, странстве, в котором мы знакомимся с женщинами, любившими Бога, и учимся у них, мы уже встречались с несколькими пророчицами. Женщинам, перечисленным ниже, было доверено возвещать Слово Божье, нести свет во тьму. Мирьям возглавила израильских женщин, восхвалявших Бога, который поразил фараона и его войско. Исход 15:20. Девора служила судьей в Израиле и передала Вараку наставления от Бога, которые привели к победе над Сисарой. Судей 4 глава. И Алдама дала царю Иосии совет о книге закона. Второе царство 22:14. Сегодня, когда в нашей памяти еще так свежи словам Симеона, сказанные Марии, Бог снова посылает и Марии, и нам луч света, рассеивающий тьму в словах пророчицы Анны. В то самое мгновение, когда Симеон сделал свое печальное предсказание, Анна славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Когда Симеон предупредил Марию о предстоящей скорби, тень печали омрачила ее радостное сердце. Но слова Анны, должно быть, тотчас рассеяли эту темную тень. А может быть, и самой Анне стало легче на сердце. Жизнь ее была невеселой. Она потеряла мужа всего через 7 лет после замужества. Тот, кто, наверное, был

как дорог ей умер. Прошло много лет. Ко времени описываемых событий Анне было 84 года. И все это время она каждый день поднимала глаза к небу, ожидая помощи и избавления от Господа. И вот настал день, когда свет озарил храм Господень. Мария принесла в храм долгожданного младенца Христа, того, кто рассеет тьму мира. Как же было Анне не восхвалять Бога и не благодарить Его? По милости Божьей слова Анны напомнили Марии, что ее возлюбленный сын, ее спаситель, ее Господь, ее владыка принесет свой свет и в ее сердце. Свет нужен всем. Свет Божьего Слова, свет Его обетований, свет нашей радостной веры в Него. Может быть, и вы сможете сегодня с кем-нибудь поделиться этим светом, с кем-нибудь, кто ходит во тьме.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Именно для вас». Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Лидемос на тему «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей. Эту тему с английского языка перевела и проведет Элизабет Завадский.

окончанием лета матери по всей стране задаются вопросом. Достаточно ли у моих детей одежды на осень и зиму? Удивительно сложно уговорить детей пойти в магазин, чтобы они могли примерить вещи, или спустить с чердака коробки со старой одеждой и отсортировать их. Но принимая такие меры, вы следуете библейскому принципу. Сегодня Нэнси объяснит, почему мудрая женщина готовит свою семью к предстоящему.

0: Итак, с нами Нэнси Лидемос.
1: Я
0: знаю, что, размышляя над образом добродетельной женщины, этой замечательной женщины из 31 главы книги Притчей, мы все почувствовали, что перед нами стоит сложная задача. В некоторых моментах даже осознали свои недостатки и порой были ошеломлены тем, как далек еще путь, чтобы быть похожей на женщину из 31 главы. Но я надеюсь, что вы также получили ободрение и испытываете надежду, глядя на Божью благодать, которую Он дарует нам, чтобы мы стали такими женщинами, какими Бог хочет нас видеть. У вас ничего не получится, если вы будете пытаться сделать это своими силами. Но по благодати Божьей, благодаря Христу, живущему в нас и проживающему свою жизнь через нас, все мы, дети Божьи, однажды станем похожи на эту женщину. Это уже завершенный портрет, а мы – портрет, который еще создается. Но 31 глава книги Притчей – это завершенная картина того, как мы будем выглядеть. Так что надежда есть. Независимо от того, на каком этапе этого процесса вы находитесь. И помните, духовная зрелость зависит не столько от того, где вы находитесь, сколько от того, в каком направлении вы движетесь. Я знаю, что в вашем сердце есть стремление стать такой женщиной. Именно поэтому вы слушаете эти передачи, потому что именно такое сердце вы хотите иметь. Сегодня мы переходим к 21 стиху 31 главы книги Притчей. Прочитаю. «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее». Мы прочитали, что эта женщина, эта добродетельная, превосходная жена, не боится стужи. Почему же? Потому что она планирует заранее, думает наперед и готовится, чтобы кризисы не заставили ее врасплох. Конечно, в некотором смысле можно переусердствовать с этим, а в другом, к некоторым кризисам, просто невозможно подготовиться. Некоторые события настигают тебя так неожиданно, что подготовиться к ним просто невозможно. Но вы можете готовиться в своем сердце, в своей жизни и в своем хождении с Богом, чтобы, когда кризис все-таки наступит, у вас была мудрость и понимание, чтобы знать, чего Бог хочет от вас, когда вы столкнетесь с этой ситуацией. Итак, эта женщина, речь идет здесь конкретно о холодной погоде, не впадает в панику, потому что она заранее все продумала и приготовила одежду для своей семьи. Речь идет об одежде алого цвета. Это образ краски, которая использовалась для получения алого цвета. Это была очень дорогая краска, поэтому одежда была хорошего качества. Это дорого, но она вложила в это средства. Помните, она сшила эту одежду своими руками. Но она позаботилась о том, чтобы у ее семьи было все необходимое, когда наступит время кризиса. Она предвидела нужды своей семьи. Это еще одно практическое проявление женщины, боящейся Господа. Видите ли, ваши отношения с Богом повлияют на каждую сферу вашей жизни, включая то, как вы планируете свой график, как заранее продумываете свою жизнь. Здесь речь идет об очевидном, буквальном способе, которым она готовится, чтобы в ее доме были удовлетворены все нужды в зимнее время или во время снегопадов. Делая эти буквальные физические приготовления, она отражает перед своими детьми, перед своей семьей сердце Бога. Он и Иегова Ире, Бог, который обеспечивает. Она показывает своей семье, каков Бог, обеспечивая их одеждой, которая понадобится им в холодную погоду. Но есть еще один смысл, который, как мне кажется, этот отрывок хочет нам сказать женщинам в эпоху благодати. Дело в том, что она заранее позаботилась о том, чтобы подготовить свою семью не только к зимнему снегу в буквальном смысле, но и к грядущему суду, кризисом, который произойдет в период между настоящим моментом и судом. Она заранее обдумала, спланировала, молилась и искала воли Господа о том, как подготовить свою семью к грядущим дням. Возможно, в этой стране нас ждут и вскоре всего уже ждут дни еще более тяжелые, чем те, которые наш народ пережил за всю жизнь. Думаете ли вы о том, как подготовить своих детей к страданиям? Вы скажете, здесь такого не будет. Но если в этой стране не произойдет покаяние и пробуждение, то это непременно произойдет и здесь. Возможно, это случится при вашей жизни или при жизни ваших детей, а может и нет. Но мы должны готовить тех, кого любим, к тому, что грядет. Готовите ли вы своих детей к трудностям и испытаниям в браке? Заглядывая в будущее, думая, как их к этому подготовить. Готовите ли вы их к тому, чтобы они знали, как реагировать в моменты утраты? И готовите ли вы их, как я сказала минуту ранее, к будущему суду, к встрече со Христом? Молитесь ли вы и доверяете ли Богу, что в тот день ваши дети будут облечены в праведность Иисуса Христа? Ведь если это не так, то они не будут готовы к вечности и проведут вечность под гневом и праведным судом Божьим. Поэтому, когда вы, как мама, молитесь за тех, кого любите, спросите Господа, как я могу вкладывать в их жизни так, чтобы это помогло подготовить их к тому, что их ждет, чтобы это помогло подготовить их к вечности.

теперь мы видим здесь в дальнейшем упоминание об одежде домочадцев этой женщины. И мы уже читали об этом. Но теперь в 22 стихе мы подходим к первому и, по сути, единственному упоминанию в этой главе о том, что женщина делает что-то для себя. И в контексте мы можем быть уверены, что ее мотив заключается в том, чтобы она могла стать большим благословением для своей семьи и для других. В 22 стихе говорится, она делает себе ковры, виссон и пурпур – одежда ее. В некоторых переводах это звучит так. Она ткет покрывало для своей постели. Первая фраза в 22 стихе не касается ее собственной одежды. Речь идет о вещах, которые она изготавливает для своего дома. Здесь конкретно имеется в виду и покрывало для постели. По мере развития этого отрывка мы видим, что она позаботилась о самых основных потребностях своей семьи, о еде и одежде. А теперь переходит к украшению своего дома, а затем и к своей одежде. Таков порядок приоритетов, который раскрывается в этом отрывке. Ее отношения с мужем, конечно же, стоят выше отношений с детьми. Она обеспечила семью едой и одеждой. Затем она задумывается об обстановке своего дома, об его украшении. Слово «ковры» или «покрывало» обозначает предметы домашнего убранства. Это могут быть самые разные вещи. Ковры или покрывало, обивка мебели, стеганые одеяла, подушки, пледы, шторы, настенные ковры, скатерти, подставки под тарелки, салфетки, полотенца, простыни. Все эти вещи эта женщина делает сама, стремясь сделать свой дом местом красоты и убежищем, где ее семья будет получать заботу, благословение и поддержку. И опять же, не впадая в крайности и не для того, чтобы наш дом вызывал восхищение у всех вокруг, а для того, чтобы в нем царила атмосфера, способствующая духовному росту и ободрению других людей. Затем мы видим это первое и единственное упоминание о ее одежде. Она одета в тонкое льняное полотно и пурпур. Думаю, если рассматривать этот стих в контексте всей главы, становится ясно, что одежда для нее не является главным приоритетом, но все же имеет значение. Теперь тот вид одежды, который она носит, из тонкого льна и пурпура, свидетельствует о том, что эта конкретная женщина происходит из зажиточной семьи. Лен изготавливают из льна. Эта женщина носит ткань высокого качества. А пурпур, как мы уже говорили, это редкость. Это дорогостоящий краситель, который добывают из моллюсков в очень небольших количествах. Поэтому изготовление одежды алого и пурпурного цвета было уделом королевской семьи. Конечно, мы знаем, что 31 глава книги притчи – это слова царя, который учил нас тому, чего его научила мать, как искать невесту, которая станет царицей. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы иметь красивую одежду, одежду хорошего качества, если Бог обеспечил это, сделал возможным, и если это соответствует положению и месту в жизни, который Бог вам дал. В этих вещах нет греха. Грехом является утверждение, нам нужна дорогая одежда, или стремление считать, что именно дорогая одежда делает нас привлекательными. Самая дорогая дизайнерская одежда, надетая на женщину, сердце которой не обращено к Богу, не сможет сделать ее красивой, по-настоящему красивой. Знаете ли вы, что одежда, которую вы носите, она говорит? То, как мы одеваемся, говорит о многом, чего не могут выразить наши слова. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что именно вы передаете окружающим, своему мужу, детям, прихожанам вашей церкви, тем, кто не знает Христа? Задумывались ли вы о том, какое послание вы посылаете своим внешним видом? Мы рассматривали добродетельную, превосходную женщину из 31 главы книги притчей.
мы подошли к 22 стиху, который является единственным стихом, где говорится о ее одежде. Есть и другие стихи об одежде. В них речь идет об одежде, которую она шьет для семьи. Но в 22 стихе нам дается всего одно короткое предложение. Одежда ее – тонкое полотно и пурпур. Нам не рассказывается много подробностей о том, как именно она одевается. Но сопоставляя этот стих с другими стихами Божьего Слова, мы понимаем, что то, как мы одеваемся, многое говорит о нашем сердце. Возможно, вы раньше не осознавали этого и одевались так, что ваша одежда передавала нечто, не соответствующее вашему сердцу. И вам нужно убедиться, что у вас правильное сердце, и что ваш внешний вид отражает это правильное, добродетельное сердце. Еще раз позвольте мне подчеркнуть, на протяжении всей этой серии по книге Притчей 31 главы мы начинаем с сердца. Мы начинаем с внутренних качеств. Самое главное в этой женщине то, что она почитает Бога, что она любит Бога и людей, и что у нее сердце слуги. Но ее сердце действительно выражается многими разными способами. В том, как она трудится, как распоряжается своим временем и как разговаривает. К этому стиху мы вернемся на одном из следующих занятий, а в этом стихе в том, как она одевается. Все это является отражением ее сердца. Как мы уже говорили на прошлом занятии, эта женщина действительно одевается так, как подобает ее положению в жизни. Ее одежда уместна. Она королева. Один старый автор, комментирующий книгу Притчей, он написал замечательный комментарий к этой книге. Говорит по поводу одежды, что можно уделять этому вопросу как слишком мало, так и слишком много внимания. И опять же, враг склонен подталкивать нас к одной крайности или к другой. Тот факт, что мы внутренне украшены духовным добродетелем, имеем сердце, обращенное к Богу, не означает, что внешний облик не важен. На самом деле, чем больше наше сердце обращено к Богу, тем ярче это должно отражаться во внешнем виде самыми разными способами. Этот автор, Чарльз Бриджес, комментируя книгу Притчи, пишет: «Внешний облик жены, ее внешний вид, должен оставаться не менее привлекательным, чем в тот момент, когда сердце ее мужа впервые было привлечено к ней». Это хороший совет для тех из вас, кто является замужними женщинами. Когда ваш муж ухаживал за вами, или вы встречались с ним, как бы это ни называли, или как бы это ни рассматривали в те времена, вы задумывались о том, что надеть. И, скорее всего, вы одевались так, как, по вашему мнению, он счел бы привлекательным. А этот писатель старых времен говорит, что ваш внешний вид должен оставаться не менее привлекательным, чем тогда, когда его сердце впервые было привлечено к вам. Поэтому, размышляя об одежде как замужняя женщина, очень важно спрашивать себя, спрашивать Господа и спрашивать своего мужа, что ему нравится, что ему доставляет удовольствие. Неразумно, глупа и эгоистична та женщина, которая говорит: «Я буду одеваться так, как хочу, независимо от того, что думает мой муж». Ваше тело не принадлежит вам. Вы не принадлежите себе. Вы одно целое. Вы принадлежите друг другу. И сердце, наполненное любовью, преданностью, бескорыстностью, спрашивает, что было бы привлекательно для тебя, что доставило бы тебе удовольствие. Как жене очень важно, чтобы ты во всем стремилась угодить своему мужу. И один из таких способов – то, как ты одеваешься. Как я уже говорила в предыдущих беседах по другим вопросам, если ты не уделяешь внимания этому вопросу, найдутся женщины, которые с радостью будут одеваться так, чтобы это нравилось твоему мужу. Вы можете создать такую атмосферу, в которой ваш муж будет тянуться к вам и к вашему дому, опять же, во славу Божью. Теперь позвольте мне сказать, что не только для замужних женщин, но и для всех нас, как женщин, наша одежда является отражением нашего характера.
Мы хотим одеваться так, чтобы это раскрывало нашу внутреннюю сущность. Когда мы перейдем к 25 стиху, мы увидим, что эта женщина обладает одеждой силы, чести и достоинства. Есть способы, которыми мы должны одеваться внутренне, и вопросы, касающиеся сердца. Но мы хотим, чтобы это отражалось в том, как мы одеваемся. Возможно, и у вас, как и у этой женщины, нет шкафа, забитого одеждой. Но мы знаем, что то, что у нее есть, отличается хорошим качеством, и это отражает красоту и совершенство Бога, а также красоту и совершенство ее сердца и характера. Благодаря тому, что мы читаем об этой женщине во всей главе, мы знаем и можем с уверенностью предположить, что она вложила время и усилия не в то, чтобы сделать свою одежду главным приоритетом, а в то, чтобы она стала приоритетом, способным отражать для окружающих красоту и совершенство Бога, а также ее любовь к семье. Можно предположить, что она ухаживает за своей одеждой. Можно предположить, что она опрятна и чиста, потому что именно такой эта женщина предстает на протяжении всей главы. Думаю, не будет преувеличением сказать, что она заботится о деталях, но она не зацикливается на деталях, которые менее важны, чем другие. Некоторые детали для нее важнее, чем другие. И снова Бог должен показать нам, как найти этот баланс. Именно поэтому так важно ходить по духу и не позволять кому-то другому говорить вам: «Вот что это значит для тебя». Просите Господа показать вам, как ходить в равновесии и как быть чуткой к тому, что будет угодно Господу для вас в данный период вашей жизни. То, как вы одеваетесь, действительно несет в себе послание. Это отражает ваш характер. Глядя сегодня на некоторых из этих молодых женщин, я думаю, разве вы не осознаете, какое чудо быть женщиной? Разве вы не знаете, что Бог сотворил вас прекрасными? Прекрасными в Его глазах, прекрасными в сердце. То, как вы одеваетесь, отражается на других. В этом отрывке из книги Притчи 31 главы мы видим, что все, что делает эта женщина, отражается на ее муже. Мы увидим, что он известен у ворот города, у него есть репутация. Все, что касается этой женщины, помогает укрепить, а не умолить репутацию мужа. Это включает и ее одежду. То, как ты одеваешься, отражается на твоем муже. Это отражается на твоих детях. И что самое важное, это отражается на твоем Боге. Нам нужно спросить у Господа, что Ему угодно. Эта женщина не хочет позорить своего мужа. Она не хочет создавать о нем негативное впечатление, и она также не хочет привлекать к себе чрезмерное внимание. Только когда мы ходим по духу и чутко воспринимаем Божьи действия в наших сердцах, мы понимаем, где проходит эта грань для нас. Обращаясь к Писанию, мы видим, что Новый Завет дает нам четкие нормы, как, впрочем, и Ветхий Завет, о том, что наша одежда должна отличаться от мужской, что должно быть различие между женской и мужской одеждой. Говоря об этом, я имею в виду даже прически, мы должны одеваться так, чтобы это было явно женственно. Опять же, я не могу точно сказать вам, что это означает в вашей культуре, там, где вы живете, и с учетом вашего образа жизни, но я могу посоветовать, попросите Господа показать вам, как одеваться там, чтобы выглядеть женственно. Он создал вас женщиной. Наслаждайтесь этим. В первом послании к Тимофею, в послании к Титу говорится, что мы должны руководствоваться нормами скромности, трезвости, приличия, здравого смысла, умеренности и благоразумия. Поэтому, глядя на свой гардероб, спросите себя, а если вы замужем, попросите мужа помочь вам проанализировать ваш гардероб. Господи, какой посыл передается через одежду, которую я ношу? Одеваюсь ли я так, чтобы принести славу
и привлечь внимание к Господу, или же я одеваюсь так, чтобы привлечь внимание к себе? Не впадаю ли я в крайности или одеваюсь так, как предписывает Новый Завет? Сдержанно, прилично и разумно. Это не самое главное в жизни добродетельной женщины, но это одна из вещей, которые действительно имеют значение.

До сих пор мы проходили 31 главу стих за стихом, но сегодня, когда мы говорим об одежде, хочется перескочить к 25 стиху и прочитать начало стиха, где речь идет тоже об одежде, чтобы полностью рассмотреть эту тему. Итак, мы переходим к 25 стиху, где сказано: «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Второе полустишье этого стиха мы будем рассматривать в нашей следующей передаче. В этом отрывке не так много говорится об одежде этой женщины, но одно ясно, какие вещи в ее гардеробе действительно самые важные. Если бы кто-то заглянул в ее гардероб и спросил, какие вещи у вас здесь самые важные, то это были бы крепость и красота, то есть сила и честь, та одежда, которую она носит. Слово «крепость» или в другом переводе «сила» в Ветхом Завете иногда переводится как «смелость», «мощь» или «власть». Вы когда-нибудь совершали ошибку, принимая благочестивую женщину за слабохарактерную? Разве не именно такую карикатуру на христианскую женщину нарисовало феминистское движение? Они утверждают, если ты хочешь быть такой христианкой, то ты именно та застенчивая, покорная женщина, без ума, без идей, без способностей. Ты никогда не задумываешься, у тебя нет компетенции, у тебя нет навыков. Именно так мир представляет себе благочестивую женщину. Но когда я читаю этот отрывок, он звучит совсем не так. Знаете ли вы, что на самом деле значит быть женщиной Божьей? Требуется сила, чтобы плыть против течения мирских представлений, отвергать ложные и обманчивые взгляды, которые навязал нам этот мир, и сказать: «Я буду любить своего мужа, я буду любить своих детей, я буду заботливой женой». Это требует силы и мужества. Это требует внутренней силы. Сила – часть ее сущности. Она не слабая женщина, она мужественная женщина. Она смелая женщина, она сильна в Господе, сила и честь – ее одеяние. В нашем переводе – крепость и красота. Слово «крепость» иногда переводят как величие, превосходство или возвышенная слава. Здесь речь идет о внутреннем характере женщины. Ее одежда – это то, что для нее важнее всего. Перед нами женщина, которая не слаба и не плаксива. Она не забирает энергию, а отдает ее. Она не позволяет обстоятельствам управлять собой. Мы знаем, что ее муж, каким бы благочестивым и замечательным он ни был, тоже всего лишь человек, у которого есть слабости и ограничения. И ей приходится жить с этим мужчиной. Она живет с детьми, которые от природы не идеальны, ведь дети – это тоже грешники. Их нужно воспитывать, дисциплинировать и наставлять в вере в Господа. Таким образом, ей приходится сталкиваться дома с теми же проблемами, что и вам. Но она не позволяет этим обстоятельствам управлять собой. Ее ведет сила Святого Духа, живущая в ней, которая дает ей силу реагировать с достоинством. Когда ее подростки ведут себя как подростки, ее муж ведет себя как подросток, да и ей самой хотелось бы вести себя как подросток. Неважно, какой сейчас день месяца, неважно, что происходит вокруг нее, она наполнена силой и достоинством. Но это не значит, что она не совершает ошибок. Это не значит, что она не терпит неудач. Она терпит, но она знает, как снова подняться, исповедать свой грех, принять Божье прощение и идти дальше. Она не зацикливается на своих неудачах. Да, она совершила ошибку. Да, она сказала то, чего не следовало говорить. Она поступила неправильно. Она возвращается. Она все исправляет. Она просит прощения и идет дальше. Это женщина, обладающая силой и честью, то есть крепостью и красотой. Когда я думаю о такой женщине, я думаю о Марии, матери Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 19 главе, содержится краткое описание ее положения у креста. Там распинают ее первенца. Это был самый мучительный способ казни, известным людям в то время.
Она знает, что он совершенен. Ее сын совершенен. Он никогда не делал ничего плохого. И все же он висит здесь, обнаженный, опозоренный, униженный на глазах всего мира. Умирает, как обычный преступник, не заслужив этого. А рядом стоит его мать. Можно было бы ожидать, что эта женщина будет разрываться от слез и истерически рыдать у подножия креста. Но она не такая. Знаете, что пишет Иоанн в 19 главе? Там стояла его мать Мария у креста. Это маленькое слово «стояла». Она стоит там. Грустит ли она? Да. Скорбит ли она? Да. Сбита ли она с толку? Конечно. Полностью ли она понимает, что происходит? Вероятно, нет. Но позволяет ли она обстоятельствам овладеть собой? Нет. Позволяет ли она вести себя в силе Святого Духа? Да. Именно так она может сохранить силу, достоинство ситуации и красоту, которая многих из нас, женщин, привела бы в истерику. Она не подавлена, потому что, будучи добродетельной женщиной, обладает внутренней силой, крепостью и честью, силой и красотой. Знаешь ли ты, откуда черпаешь эту силу и честь? От Господа. Не от обстоятельств, не от мужа, не от детей, не от родителей, а от Господа. Псалом 95, стих 6 говорит нам, что перед Ним слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Хочешь ли ты отражать красоту, силу, честь и величие Христа в своем доме и в своей жизни? Тогда научись жить в присутствии Господа. Ищи Его присутствие, читай Его Слово. Ты говоришь, у меня нет времени? Если у тебя нет времени, то найди его, выкрой время. Ведь если ты не будешь проводить время наедине с Господом и созерцать Его красоту, ты никогда не сможешь отразить Его красоту. Ты никогда не станешь похожей на Него. Ты никогда не обретешь силы и достоинства, чтобы справляться с жизненными трудностями, если не будешь жить в присутствии Господа. Когда ты входишь в Его присутствие, ты обнаружишь, что сначала Он окутывает тебя изнутри, а затем так, что Его красота неизбежно проникает наружу. Слава и величие пред Ним, сила и красота в Его святилище. Да помог бы нам Господь жить в Его присутствии, наполняться Его Словом и Его Духом, чтобы в самые трудные времена проявлялась Его красота, Его ответы и Его сердце. Да облекет нас Господь своей силой и славой. Давайте помолимся. Отец, больше всего на свете мы хотим быть женщинами, облеченными в мудрость, чистоту и смирение. Мы хотим украшать Твое Евангелие своим поведением, тем, как выражаются наши сердца. Но мы также осознаем, что наша буквальная физическая одежда тоже несет в себе определенное послание. Я молюсь, чтобы Ты показал нам силой Твоего Святого Духа, как следует одеваться, чтобы Ты дал нам мудрость в том, как Твое Слово должно применяться в нашей жизни. Покажи нам, как одеваться по-женски, скромно и уместно. И пусть нашим мотивом всегда будет прославление Тебя, чтобы мир, глядя на нас, привлекался к Тебе и говорил: «Я хочу познать Бога, Господа, Спасителя, которому она служит». Молюсь во имя Иисуса. Аминь. Эту тему вы можете послушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский.

Если вы одна из тех, кто присоединились к нам сегодня и не слышали наши предыдущие темы по книге 31 главы книги притчей, то в нашем приложении zegenswelle.de в подкасте «Под российским флагом» в рубрике под названием «Жемчужина» вы сможете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими с вашими знакомыми и подругами. Задумывалась ли ты, что твой муж когда-нибудь будет вызывать восхищение благодаря тебе и твоим поступкам? Задумывалась ли ты об этом когда-нибудь? Ты оказываешь огромное влияние на его репутацию и способность добиваться результатов. В нашей следующей передаче Нэнси рассмотрит, кто определяет, что значит быть женщиной и где найти свои собственные критерии. Не пропустите. Уважаемые сестры, сегодня я прощаюсь с вами, желаю обильных Божьих благословений. Хочу напомнить, что вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня перед нами, наверное, непростая задача. Нам нужно посмотреть сегодня на одно письмо, которое было написано 2000 лет назад каким-то одним человеком, каким-то другим человеком, и чтобы, вникая вот в это послание, сделать для себя какие-то уроки. Почему это важно? Почему мы сегодня, спустя 2000 лет, говорим об этом письме? Что хочет Господь сегодня сказать, когда мы смотрим на строки вот этого письма? Прочитаю вначале второе послание Коринфянам, первых два стиха. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот так вот начинает свое письмо, вот это послание, автор. И мы читаем сразу, что это был апостол Павел. Вместе с Тимофеем они отправляют вот это послание церкви, которая находилась в городе Коринфе. Коринф – это был древний город в Греции. Во времена Павла это был большой такой торговый и портовый центр. Церковь в Коринфе организовал сам этот же апостол Павел, когда он был во втором своем миссионерском путешествии, где-то в 50-м году после Рождества Христова. Апостол Павел вот основал вот эту церковь в Коринфе. Где-то в 56-м году Павел пишет свое первое послание в этот город. И потом он после этого, мы знаем, он хотел посетить, после своего первого послания, он вновь хотел посетить этот город, эту церковь, общину эту в Коринфе. Но по многим причинам у него не получилось посетить этот город, когда он хотел и говорил, что посетит его. И поэтому возникло вот это вот второе послание, в котором, в частности, он объясняет, почему он не смог прийти к нему во второй раз. И затрагивает некоторые другие вопросы. Спустя вот, некоторые говорят, несколько месяцев, до года прошло с того времени, когда он написал первое послание. И вот спустя несколько месяцев, приблизительно до года прошло время, и он пишет вот это второе послание той же церкви, церкви в Коринфе, где-то в 57 году. И он пишет дальше, мы читаем, «Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи». Ну, чтобы немножко проще нам сделать такой краткий обзор вот этого второго послания, я бы хотел условно разделить это послание на три части. Вот первая часть этого послания говорит о служении. Апостол Павел говорит о служении, об особенности служения. Вторая – это с 1 по 7 главы. Вторая часть – это две главы, 8 и 9. В основном это наставление и побуждение к участию в материальном служении. И третья часть – это вот заключительные несколько глав. Апостол Павел защищает свое апостольство и авторитет свой как служителя. Вот несколько моментов, друзья, посмотря на вот эти части послания, второго послания Коринфянам. О служении. Апостол Павел вот в самом начале, посмотрите, когда мы читаем это послание, апостол Павел в самом начале уже в приветствии говорит, вот в третий стих, смотрите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешение». А вы знаете, что апостол Павел очень интересно, он очень похоже начинал свои письма. И он, если мы, вот мы, вы сверите с письмом первым, 1 Коринфянам, то оно очень похоже начинается. Но вот здесь вот Павел расходится с первым своим письмом. И он говорит, мы читаем здесь, «Благословен Бог, Отец милосердия и всякого утешения». Если мы посмотрим в первое послание, там о другом Боге, ну, можно сказать, да, он характеризует Бога с другой стороны, и апостол Павел говорит там в первом послании, что Бог – даятель благости, Бог – даятель даров, что он говорит дальше, что Бог дал вам множество даров и слова всякого, и познания, и вы не имеете недостатка ни в каком даровании, и так далее. Но во втором послании вот он здесь говорит «Бог милосердия и всякого утешения». Братья и сестры, не просто здесь сказано, что Бог может помиловать, да, что Бог умеет миловать. Не сказано, что Бог может утешить нас. Но смотрите, сам Бог – это утешение. Сам Бог – утешение. Бог – это само милосердие. То есть вот он, Бог, апостол Павел говорит, что Бог, вся его сущность, вся природа Бога – это утешение и само милосердие. Почему, братья и сестры, вот Павел по-особому как-то раскрывает вот сущность Бога во втором послании? Я думаю, это связано вот с теми внешними обстоятельствами его служения. То, что происходило вокруг, те обстоятельства, в которые попадал и окунулся апостол Павел, вот оно заставило его по-другому немножко говорить о Боге. Он говорит «Бог, милосердие и утешение». Это было связано, конечно, с трудностями, с переживаниями, со страданиями в служении апостола Павла. И мы читаем 5 стих, он так и говорит: «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается и утешение». Не просто много страданий, да? Не просто опять я попал в страдания. Он говорит, умножаются страдания в служении. Дальше 8-9 стих мы читаем: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Скорби, которые были в Асии. Глава 4, мы дальше там читаем, и дальше в этом даже послании есть множество мест, где апостол Павел говорит, что мы были притесняемы, что мы были в отчаянных обстоятельствах, 4 глава, что мы были гонимы. И так дальше. Множество мест апостол говорит, через что приходится сталкиваться в служении, когда совершал апостол Павел свое служение, с какими трудностями, переживаниями, даже смертельными опасностями приходилось ему встречаться. Но интересно, братья и сестры, вот какой результат принесли вот эти все трудные внешние обстоятельства при всем этом, при всех трудностях, при всех переживаниях. Смотрите, он говорит: «Благословен Бог, потому что Он Отец милосердия и Бог утешения». Четвертый текст мы читаем: «Утешающий нас во всякой скорби нашей». И не просто нас утешает, но дальше он говорит, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Пятый текст мы читаем: «Умножаются, по мере, как умножаются в нас страдания Христове, умножаются Христом и утешение наше». Братья и сестры, при любых обстоятельствах, апостол Павел об этом говорит, и говорит об этом церкви в Коринфе, при любых тяжелых, самых тяжелых обстоятельствах, каких-то неудобствах, переживаниях наших, Бог никогда не остается в стороне, потому что Бог – это Бог милосердия и Бог утешения. Еще одна характеристика служения, которую мы с вами сталкиваемся, когда читаем вот это вот послание, когда апостол Павел говорит о своем служении, он говорит, что служение, которое несет апостол, которое он имеет, это великое и славное служение. Вот когда он, интересно, когда он говорит о служении, он приводит вот две аллегории, по крайней мере, две аллегории, с которыми он сравнивает свое служение. И первое вот записано, 2 глава, 14-15 текст мы читаем. 2 глава, 14-15-16 прочитаем. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Вот это вот первая аллегория. Служение, братья и сестры, Богу заключается в нашем благоухании, Христово благоухание. Благоухание познания Христе. Это не просто познание Христе, да? Мы понимаем, это не просто познание Христе, но это благоухание. Братья и сестры, в чем разница о познании Христе и благоухание познания Христе, как вы думаете? Виктор Анимфович уже хорошо об этом проповедовал, друзья. Благоухание познания Христе – это результат нашего познания, это наша жизнь. Это тогда, когда действительно надо будет где-то штаны закатать и в грязь войти. Это там, где надо действительно не словом, а жизнью показать, насколько я Христа знаю. И вот это служение, братья и сестры, вот это служение Христово благоухание, оно заключается в нашей жизни. Когда мы вот это познание о Христе, мы превращаем в благоухание, приятное благоухание, и распространяем, мы читаем, это благоухание на всяком месте, независимо, где мы находимся. Вторая аллегория, чуть дальше написано, апостол Павел об этом говорит. Смотрите, 3 глава, 2 стих. Служение, аллегория служения Богу. 3 глава, 2 текст. 2, 3 стих. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Письмо Христово, братья и сестры, это еще вот служение. Так апостол Павел говорит и описывает, что вот это служение мое, это быть письмом Христовым, которое написано, он говорит, Духом Святым, написано на сердце моем, написано для того, чтобы узнавали и читали все человеки. Вот если благоухание, интересно, написано, что на всяком месте, да, оно ощущается, то вот письмо Христово, здесь апостол говорит, что узнаваемое всеми человеками, независимо, говорит он на русском, говорит ли он на английском, проповедует ли он на русском, проповедует ли на английском, понимает его язык или нет, но это Евангелие, это письмо, которое написано на сердце нашем, оно читаемо и узнаваемо на всяком месте. Вот интересно, и дальше он, этот апостол говорит об вот этом служении, об этих двух аллегориях, что из Христова благоухания и письмо Христово, которое должно проявляться в нашей жизни, он говорит в 6 стихе 3 главы, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Чуть выше он говорит, «Но способность наша от Бога, и Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Братья и сестры, вот это вот служение Богу. Служение Богу, мы часто понимаем, что это вот благовестие в частности, да? Что это те, которые ездят на Украину, это кто, когда мы помолимся все с вами, кто может проповедовать на английском где-то американцам. Но это не полное понятие. Мы должны быть в служении Богу, мы должны быть Христовым благоуханием и письмом Христовым, которые могут читать и понимать все люди, окружающие каждого из нас. Способность, написано, это дана Богом, способность наша от Бога. Говоря о своем служении, еще одна мысль, дальше апостол Павел продолжает, и он говорит, что это действительно великое и славное служение. И он вот сравнивает вот этих два служения, служение буквы, которое было, допустим, у Моисея, он говорит, да, служение Нового Завета, да, или служение Духа, служение Нового Завета и служение буквы. И он говорит, что служение буквы, служение Моисеева, оно тоже было великое. И он приводит вот этот пример, говорит, когда Моисей, он служил во своим служением, если можно так сказать, и когда он выполнял свое служение даже букве, и он говорит, что его лицо светилось, на него смотреть не могли израильтяне. Говорит, насколько выше, апостол Павел говорит, насколько выше служение Нового Завета. Важность вот этого служения перед Богом, апостол, смотрите, в 4 главе говорит такие слова. 4 глава, он начинает так. «Посему, имея по милости Божией такое служение». Я думаю, ключевое слово здесь такое. «Посему, имея по милости Божией не простое служение, а такое служение, о котором он чуть выше говорил, о вот этом славе, о величии своего служения перед Богом». Он говорит, имея по милости Божией такое служение, и он дальше говорит, смотрите, как жизнь его слаживалась, когда он понимал, в каком служении он участвовал. И он говорит, имея от Бога такое служение, мы не унываем. Мы не унываем. Невзирая на обстоятельства, невзирая на трудности, невзирая на гонения, невзирая на непонимание даже в церкви среди братьев и сестер, написано, мы не унываем. Мы с радостью совершаем свое служение. Помните, Иакову мы читаем такие слова «с великой радостью», да? Братья и сестры, «с великой радостью», говорит Иаков, «вы принимаете, когда впадаете в различные искушения». Вот об этом говорит апостол Павел. «Мы не унываем, когда совершаем свое служение». Дальше он говорит, чуть раньше он слова такие сказал, «имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Вот имея такое служение, апостол говорит, «мы действуем с великим дерзновением», то есть с великой смелостью. Опять же, невзирая на обстоятельства, невзирая на опасности, невзирая на угрозы, апостол говорит, мы действуем смело. Деяния 20 глава, 24 стих, апостол Павел ту же мысль здесь говорит, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией». Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить свое служение. Мы действуем с дерзновением, понимая, какое служение, понимая, что я совершаю перед Богом, я действую смело, с дерзновением, говорит апостол Павел. Мы отвергаем скрытые и постыдные дела. 4 глава, 2 стих. Имея по милости Божией такое служение, мы отвергаем скрытые и постыдные дела. Помните, Евреям 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нас поприще». Сознавая, какое служение перед Богом, в каком служении мы находимся, отвергаем скрытые и постыдные дела, говорит апостол. Дальше он говорит в этом же стихе, 4 глава, 2 стих, «не прибегаем к хитрости, мы не искажаем Слово Божие». Чуть дальше он говорит тоже, когда касается вот этого вопроса своего служения, он говорит, имея по милости Божией такое служение, в 10 стих мы смотрим 4 главы, «всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Всегда Ходя по этой земле, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Помните, Галатам тоже, как-то писал апостол Павел, он тоже эту самую мысль повторяет и говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть, когда я живу и хожу перед Богом, когда я на самом деле осознаю служение, которое я должен выполнять перед Богом, уже не мои желания, не моя воля, не мои какие-то цели не управляют мной, но живет, написано, во мне Христос. Имея по милости Божией такое служение, смотрите, 16 текст 4 главы, апостол Павел также повторяет немного эту мысль и говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Апостол говорит, что когда я понимаю, в каком служении, когда я на самом деле осознаю, в каком служении нахожусь перед Богом, к какому служению Бог меня призывает, он говорит: «Я не унываю, так как смотрю не на видимое, но на невидимое». Мы часто с вами, знаете, больше как-то по-человечески и повторяем вот эти слова: «Пока не увижу, не поверю». Но апостол говорит, в этом-то ошибка наша, когда мы, особенно когда мы говорим о служении Богу, нужно смотреть не на видимое, но на невидимое. Помните хороший пример, опять же, если мы обращаемся в книгу «Послание евреям», там о героях веры написано, и вот об одном герое мы читаем такие слова: «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он, написано, взирал на воздаяние, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Что двигало Моисеем, братья и сестры? Вот когда мы смотрим на эти слова и вот сравним вот с этим словами апостола Павла, мы понимаем, что мужи веры, они движимы тогда, когда они смотрят не на видимое, но на невидимое. Имея такое служение, апостол говорит: «Во всем являем себя, как служители Божии». Шестая глава, хочу прочитать несколько стихов. Шестая глава, с 3 по 10 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Опять же, та же тема о служении, говорит апостол Павел. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Во всех сферах нашей жизни, где бы мы ни находились, являем себя, апостол Павел говорит, как служители Христовы, потому что понимаем, к какому служению призваны мы Иисусом Христом. И последнее о служении апостола Павла. Одно из условий служения – это чистота. Мы смотрим на этом, апостол Павел об этом говорит, опять же, та же 6 глава 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». И еще один следующий стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Необходимое условие служения, братья и сестры. Если мы понимаем важность, если мы понимаем вот это величие служения Нового Завета, служения Духа, если мы понимаем, насколько важно нам действительно быть благоуханием и письмом Христовым, апостол Павел говорит: необходима чистота. Итак, если вот в этом служении мы находимся и понимаем его важность, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Вот это вот первая часть, да, помните, мы говорили три части в послании. Первая – это о служении. Вторая часть более короткая. Во второй части – это 8-9 глава, если мы смотрим на нее. Здесь тема раскрывает апостол Павел, он побуждает к участию в материальном служении, как мы сегодня это называем, в материальном служении. Интересно, вот несколько мыслей, братья и сестры, на эту тему. 8 глава начинается примером церкви македонских. Апостол Павел, говоря вот на эту тему, он говорит: «Уведомляем вас, братья», 8 глава в начале, «о благодати Божией, данной церквам македонским». В чем благодать, братья и сестры? Посмотрите, вот апостол говорит, что в церквах македонских есть благодать Христова. В чем она заключается? И дальше он объясняет. «Ибо они среди великого испытания скорбами преизобилуют радостью. Хотя и скорбей много, хотя и трудностей, переживаний и не хватает самим», да, написано, «среди великого испытания скорбями». И дальше написано, «и глубокая нищета их преизбыточествует». То есть и нищета есть какая-то, да, недостаток, но все-таки они преизбыточествуют, написано, радостью среди всех этих скорбей. И в чем это выражается? Третий стих. «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил». «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил». «Они доброхотны». Дальше мы читаем четвертый стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым». Не заставляют их, да, братья и сестры? Не убеждают их. Но написано, что они сами просили принять дар и участие в служении святым. Правильное участие в материальном служении, пятый стих мы читаем, вот в этом принцип правильного отношения к материальному служению. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией». Братья и сестры, вот правильное участие в материальном служении, и да и во всем служении, надо сказать, во всем служении, в любом виде служения, если мы участвуем в служении Богу, здесь два шага должны быть. И написано, что, во-первых, они посвятили себя Богу, они отдали это Господу. Мы часто, знаете, когда вот в материальном служении участвуем, очень часто мы так, вольно или невольно, мы думаем, что мы сначала отдаем людям. И потом возникает у нас часто проблема, а кому отдали, а зачем столько много, а что с нами, с нашими деньгами происходит. И правильно, может быть, и надо такие вопросы задавать, когда вопрос решается материального служения. Но в принципе, правильное решение или правильная вот расстановка, во-первых, Господу. Мое служение, во-первых, Господу. Мои таланты, во-первых, Господу. Это не пресвитеру, это не братьям, это не директору воскресной школы, это не преподавателям каким-то, это Господу. Материальные средства, во-первых, Господу, а во-вторых, апостол Павел говорит, а во-вторых, посвятили себя нам, то есть братьям и нуждам, которые имели святые. Материальное служение – это не выполнение какого-то приказа или повеления. Вот мы читаем в этой главе, и мы с этим сталкиваемся. Это не приказ или повеление. Но, братья и сестры, это свидетельство мое личное. Это свидетельство моего усердия и любви к Богу. 8 глава, 8-9. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Мое материальное участие в материальных служениях, братья и сестры, это действительно свидетельство моего усердия и моей любви к Господу, как говорит здесь апостол Павел. Более того, материальное служение, мы дальше читаем, вот 9 глава заканчивается этой мыслью, материальное служение наше, оно выражает мою благодарность Господу. 9 глава 6 стиха. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И 11-12. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильное благодарение Богу». Вот это вот вторая часть, да, послания, второго побуждения к участию в материальных нуждах. как на это смотрит Господь, как к этому относился апостол Павел. Ну и третья часть, помните, три части послания. Апостол Павел защищает свое апостольство. Он защищает авторитет своего, свой авторитет как служителя. Буквально несколько стихов, 11 глава. О себе он, как о служителе, говорит, 22 стих. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». И 10 стих 12 главы. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Такая вот информация апостол Павел говорит о себе, о своем служении. И последняя 13 глава, заключительная, буквально 2 стиха, которые тоже важны для нас. 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомышленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». И молитва благодати. Вот такое послание, краткий обзор мы с вами, братья и сестры, сделали. И возвращаемся к вопросу, да, нашему. Какие практические уроки вот в этом втором послании к Коринфянам важны для нас сегодня? Здесь множество уроков, братья и сестры. В каждую главу можно смотреть и делать, и проповеди можно говорить множество, буквально через один стих. Но вот из множества всех уроков я выделил 4, и дал бы Господь, чтобы хотя бы 1 или 2 мы запомнили и старались исполнять их в жизни своей. Первый урок, братья и сестры. Мы об этом немножко говорили. Первый урок заключается в том, что служение Христу и Церкви, оно всегда требует от нас полной посвященности и жертвенности. Потому что всегда вот это служение Богу, как бы мы его ни понимали, служение Богу, оно всегда будет связано с несением креста. То ли это будут какие-то неудобства житейские, то ли это какие-то насмешки, то ли это гонения какие-то могут быть. Может быть, это вопрос жизни и смерти иногда бывает. Но Христос сам сказал, помните, кто не отрешется от всего и не возьмет креста, не может быть моим учеником. Помните, еще одно место есть. Все, кто желает жить благочестиво, да? Помните, что с ними будет? Будут гонимы. Но при этом всем, братья и сестры, друзья, при этом всем Бог не остается в стороне. Мы читали с вами, и об этом утверждает апостол Павел во втором своем послании, что Бог есть Бог утешения, и Бог милосердия, и Бог всякого утешения. Он не допустит больше, чем мы можем перенести. Написано, утешает нас во всякое время. Первым Коринфянам та же мысль, он говорит, если мы немножко вернемся, 1 Коринфянам 10:13, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, это тот Бог, который давал силы апостолам петь в темнице. Это тот Бог, который давал силы и утешал наших братьев, сестер, когда они проходили через гонения, через тюрьмы, когда вопрос стоял жизни и смерти. Это вот исполнение этого слова. Бог любви, милосердия и всякого утешения. Второй урок. Служение Богу требует чистоты. Требует нашей чистоты. Что общего у света со тьмой, мы читали. И Библия, и Писание, апостол Павел здесь призывает к тому, братья и сестры, чтобы мы не совмещали, что по плоти, что по духу, чтобы мы не совмещали мир и церковь, чтобы мы не совмещали грех и святость. Помните, когда-то вот пример такой в Ветхом Завете, когда ассирийский царь увел в плен жителей Иерусалима, и на их место он поселил жителей из Вавилона. И потом услышит такую весть, что приходят львы и губят вот этих жителей, переселенных в Иерусалиме, жителей, которые приехали в Иерусалим. И тогда сказали, давайте пошлем туда священника, чтобы он научил вот этих переселенцев, которые сейчас живут в Иерусалиме, чтобы как поклоняться Богу, потому что это, они поняли, что это Бог наказывает их, говорит, нам надо учиться, как Богу поклоняться. И дальше написано несколько слов, это в 17 главе 4 царств, написано, когда вот священник приехал и научил этих людей, и написано, и они стали служить Богу, начали чтить Бога живого, но и идолам своим поклоняться, и идолам своим поклоняться. И вот такое вот случается, братья и сестры, часто в жизни нашей. Особенно это трудно, мне кажется, для детей, для подростков наших, когда мы понимаем, что вот целый день, сколько, 8-10 часов, они в школах, в колледжах, и там они впитывают мир, да? Хотим мы или не хотим, они впитывают мир. И мы тоже с вами, но мне кажется, что уже в возрасте немножко проще нам, взрослым. Детям намного сложнее. И потом, когда они приходят домой, братья и сестры, они же не окунаются прямо, да, к сожалению, не окунаются вот в атмосферу такой вот Слово Божие, молитвы. Куда они обращаются? Посмотрите на детей с ваших, у них те же телефоны в руках. И еще часов 6-8 остальных, они в телефонах, и опять это мир, братья и сестры, и опять это мир. И апостол Павел говорит, не совмещайте, что общего у света со тьмою. Иакова 4 глава, мы читаем такие слова, 4 стих. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Поэтому апостол и говорит вот в этом послании, 2 Коринфянам, говорит, очистим себя, когда мы стараемся нести служение, когда мы ходить перед Богом правильно ходим, очистим себя от всякой скверны. Это второй урок. Служение Богу требует чистоты. Третий урок. Нет ничего более важного и величественного, чем служение Нового Завета. Об этом говорит апостол Павел, мы об этом читали, смотрели. Нет более важного в нашей жизни, чем быть служителями Нового Завета. И когда мы об этом читаем, братья и сестры, там нет различия, что это для служителей только, что это для пресвитеров, для диаконов. Там написано, что Бог избрал всех нас, Он заплатил свою цену для того, чтобы мы не для себя жили, но чтобы наша жизнь была вот этим служением, чтобы наша жизнь была благоуханием, чтобы жизнь наша была письмом Христовым. Вот это служение Нового Завета и жизнью, и словом. Бог призывает каждого из нас нести послание, вот это служение, оно обращено к каждому из нас. Пятая глава, мы немножко пропустили, пятая глава, 2 Коринфянам, там такие слова. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот это служение примирения. «Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот это служение примирения, братья и сестры, и это обязанность каждого из нас выполнять, нести, служить этим, быть вот этими проповедниками, глашатами, посланниками от имени Христова, чтобы возвещать и увещевать, примириться с Богом. Это третий урок. И последний, четвертое. Братья и сестры, церковь и наша, может быть, и другие церкви Христовы, если мы называемся Церковью Христовую, она должна состоять из тех, кто умеет отдавать. И не просто отдавать, но отдавать с радостью, как это вот были в церкви Македонские. Тот, кто не только о себе печется, да, филиппийцам, помните, не только те, которые о себе заботятся, но каждый, написано, каждый, опять, для каждого, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Дал бы Бог, братья и сестры, чтобы действительно мы осознали, насколько важно вот это служение Нового Завета. Дал бы Бог нам силы сегодня, и помолимся об этом, чтобы мы служили чисто, чтобы мы служили Богу праведно, чтобы мы служили Богу, прославляя имя Его, и чтобы это было действительно служением и свидетельством для тех, которые окружают нас. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, миром Божиим. Продолжаем изучение послания апостола Павла к Филимону. Изучая третий раздел этого послания, а именно просьбу апостола Павла к Филимону, записанную с 8 по 21 стих, мы установили, что апостол в своей просьбе апеллировал к любви Филимона, которая, как Слово Божье учит, долготерпит, милосердствует, не завидует, не гордится. И в этом же отрывке Священного Писания мы видели несколько побудительных слов, придающих вес этой просьбе. Сегодня продолжим изучать этот раздел. С 10 по 16 стих легко заметить несколько фактов, показывающих нам то, что Анисим приобрел свое имя. Что я этим хочу сказать? Но прежде чем говорить об этом, посмотрим в далекое прошлое, которое показывает нам, с чем люди того времени связывали слово «имя». В 5 и 6 столетии до Рождества Христова греческие мыслители видели связь, существующую между именем и вещами или личностью, названным тем или иным именем. Например, стоики учили, что речь, созданная физической необходимостью в душе человека, и что слова представляют данные, которые идут в согласии с натурой или характером человека. В далеком прошлом израильский народ хорошо понимал значимость и важность имени. В первой книге Царств, в 25 главе и 25 стихе, читаем следующее. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Как мы видим далее, имя имело свой смысл. Ева значила «жизнь», «матерь всех живущих» — Бытие 3.20. Измененные имена также говорили о том, что они имеют особый смысл. Авраам стал Авраамом, то есть отец множества народов, Бытие 17.5. Новые имена, данные Господом Иисусом Христом своим ученикам, также говорили о том, что они удостоены на специальное служение, идя особенным путем, о чем свидетельствуют следующие ссылки из Нового Завета. Матфея 10 глава, Марка 3 глава и Луки 6 глава. Поэтому неудивительно, что Соломон в притчах 22.1 делает следующее заключение. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». А теперь, приступая к посланию к Филимону, что можем сказать о имени Анисима? Ибо, как уже было сказано, он та личность, которая приобрела свое имя. Имя Анисим значит «полезный» или «годный». Апостол Павел, как бы сопоставляя имя Анисима с его действиями, говорит следующее. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». С 10 по 12 стих. Анисим, носящий это чудное имя, говорящий о его полезности или годности, был в действительности негоден в недалеком прошлом. И Филимон, судя по-человечески, не мог быть свободен от некоторых помышлений, сильных возмущать его сердце и лишать возможности со спокойным духом привести в исполнение такое решение. Могло тревожить его, такой непотребный, как его принять? К тому же бежал и утащил, если утащил то и то. Какая на него надежда? Апостол прекрасно знал, что могут быть у Филимона такие беспокойные помыслы. Спешит рассеять их. Он как бы говорит: «Тебе может прийти на мысль, такого непотребного принять? Не отрицаю, что он был непотребен, но был, а не есть. Теперь, по принятии благодати возрождения, он положил, отвернувшись от всего худого, жить целомудренно и праведно, и благочестиво, и размышлять, что только достославно в очах Божьих, как и написано в послании апостола Павла к Филиппийцам 4:8. Да, имя его было прекрасное, но действия Анисима были злы. Он не соответствовал своему имени. И вы знаете, что это не единственный случай, когда действия человека противоречат его имени. Вспомним прекрасное имя Иуда. И мне почему-то кажется, что как только я произнес это имя, в нашем подсознании возникает личность с 30 сребрениками, то есть Иуда Искариот. А ведь это имя значит «славящий Господа». И несмотря на смысл этого имени, родители не очень-то желают дать это имя своему ребенку. Но проходит время, и на основании Слова Божия мы видим, что Анисим, уверовавший в Господа Иисуса Христа, приобретает свое имя. Он теперь годен, как говорит апостол Павел, то есть полезен. Но и это не все. Апостол Павел желает на фактах доказать это, ибо он говорит: «Он годен мне», стих 12, а в стихе 13 добавляет: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». В этом стихе видим, насколько полезен был Анисим апостолу. Правда, нам трудно выяснить, каким образом он мог служить апостолу, так как слово «послужить», переведенное с греческого «диаконы», которое используется в Новом Завете в различных смыслах, о которых в какой-то степени было уже сказано в предыдущих беседах. Одно ясно – это то, что апостол подчеркивает здесь полезность Анисима. Но и это не все. Человек может быть полезным и весьма полезным. О высоте полезности Анисима апостол говорит так: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». И выражение «дабы он вместо тебя послужил мне» говорит о той оценке, которую дал апостол Анисиму за его служение. И эта оценка весьма велика, так как апостол сравнивает действия Анисима с действиями его господина, то есть Филимона. Апостол как бы говорит: «Ты сам не лучше бы служил мне». Так незаметно апостол Павел возвысил Анисима, слугу, до уровня с господином его Филимоном. Какая сила Евангелия! Слугу сделало оно равным господину, как и Слово Божие говорит. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:10-11. Итак, как мы уже сказали, Анисим приобрел свое имя. И первым важным фактом этого есть его положительные изменения. Был негодным, стал годным. Был рабом греха, стал рабом праведности. Но есть еще один факт, связанный с приобретением имени. В мире, как это часто случается, человек приобретает и имя, и славу, и величие. Но проходит время, и его слава увядает, Его величие меркнет, и Его имя уходит в забвение. Тот, что приобретается, часто теряется. Но здесь, в своем послании, апостол говорит не только о том, что Анисим как бы приобрел свое имя, то есть положительно изменился и стал полезным, но и то, что это состояние не кратковременное, а вечное, ибо оно приходит не от человеков, но от Бога. И в этом кроется сущность второго факта, связанного с приобретением имени. Апостол Павел выражает эту идею в стихе 15. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Что желает сказать нам этим стихом апостол Павел? Вполне вероятно, отлучение Анисима было с определенной целью допущено кем-то. Апостол Павел как бы говорит: «Пусть бежал, но ты не смотри на это бегство, а на то, что из этого вышло. Анисим бежал, но таким образом попал в сферу благовестия, которую привлечен Господу». Не очевидно ли, что таким образом, благодаря этому, Анисим приобрел не только имя, то есть стал полезным Богу, но и то, что это состояние не прекращающееся, а вечное, так как дары Божьи непреложны. Итак, будем помнить. Верующий в Сына Божия приобретает новое имя. Он называется Детем Божьим. Он полезен в очах Божьих. И это новое имя никто не сможет от них забрать, так как оно дано самим Богом. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и священного писания. Относительно семьи Бог установил правило, которое Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих, враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь не только наслаждение, любовь – тепло, забота, свет. Любовь – страдание и терпение, великий подвиг отречения. Любовь – божественный завет. Где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека – умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас, маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос: что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь? Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. И если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви, Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена – в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой, всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. «Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь». Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет: его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу, он не любит, он пришел украсть, убить и погубить, он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя. «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом, или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно – явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи» Второзаконие 6:20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановилась и сказала: «Прости, пожалуйста, я думала, что ты закончил». После общения несколько человек сказали мне: «Как она его любит, какой счастливый муж». И если мы где-то услышим: «Теперь все молчат, папа будет говорить», то в такой семье не слишком много счастья и любви. Умение наказывать. «Кого Бог любит, того обличает и наказывает» Евреям 12:6. Умение наказывать есть проявление любви, как ни странно. Я как-то слышал рассказ про одну семью, в которой было 6 детей. Дети были разные, но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался, и у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали: «Нет его». Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения или дух непрощения, озлобления и ожесточения? Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь – истинная любовь. Она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения, когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно. Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи. Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что...» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал. И могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. Мой дом – моя крепость. Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог, которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24:15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. Разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи – это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада стали учить наших служителей ответственности за свою семью перед Богом. Я думаю, что ситуация просто выровнялась. Служители должны заботиться о своих семьях и не делать детей и жен заложниками своего служения. Конечно, бывают такие служения, которые требуют от служителя на время оставить свою семью. Но это исключения, которые так и должны рассматриваться. Настоящее же правило для служителя – заботиться о своей семье. Это его ответственность перед Богом. Его дети – это драгоценное Божье создание, которые имеют только одного земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще – дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением. Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка. Отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья. И такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все в принципе материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на Земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих. И через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни. Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей. Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек. Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано «Кто начальник – начальствуй, кто раздаватель – раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть, а то наше желание Он квалифицирует как бегство от трудностей. Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие, плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении. «У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу, иначе это просто немыслимо. И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно, сердце его так горело, Он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу один год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывают, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям – только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира. Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

А церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой.

Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню в полголоса на нарах.

Девятилетний Витя расхаживал по своей комнате из угла в угол, заложив руки за спину. Его рубашка в зеленую клетку от этого топорщилась, делая без того худые высокие плечи мальчика еще выше. Нахмурив лоб, на который спадала рыжеватая челка, он то и дело подходил к окну, нетерпеливо поглядывая на улицу. Витя ждал папу, который обещал сегодня за ужином сказать что-то очень важное.

0: важное. Наконец из-за поворота показалась папина фигура. Мальчик, перескакивая через ступеньки скрипучей деревянной лестницы, сбежал на первый этаж старенького двухэтажного дома и стремглав понесся навстречу отцу. Отец раскинул руки в разные стороны, на лету поймал сына, прокружил его вокруг себя. С любопытством, заглядывая папе в глаза, сын вложил свою ладонь в его сильную руку, и они радостно зашагали к дому. Подошло время ужина. Витя и его старшая сестра Люда в ожидании смотрели на отца. «Дорогие мои, Господь усматривает для нас другое место жительства», — сказал он. «Наша семья едет на миссионерское служение на север, в Авенкию». Витя застыл с ложкой супа у раскрытого рта. «Витя, ешь, у тебя суп остывает», — улыбнулась мама. Но детям уже было не до еды. На отца посыпались бесконечные вопросы. «Папа, а на чем мы туда поедем? Может, мы на вертолете полетим? А снега там много? А там белые медведи будут? А где мы будем жить, в чуме или в доме? А у нас будет свой буран? А мы там будем ездить на оленях?» Отец старался ответить на вопросы детей и в то же время предупредить, что на новом месте придется встретить немало трудностей. Но дети были на все согласны, и их сердца наполнило чувство радости. На другой день Витя поделился приятной новостью с соседними мальчишками. «Спорим, что когда вы переедете, ты вскоре начнешь ныть и умолять своих папочку и мамочку вернуться назад. Они не выдержат слезок своего Витеньки и быстренько вернулся в наш старенький коттеджик. Ведь север — это вам не в бирюльки играть», — язвительно процедил сквозь зубы Толик, 11-летний мальчик из дома напротив, прищурив черные глаза. Витя в растерянности посмотрел на него и, не зная, что ответить, уныло побрел домой. Уже поздним вечером, лежа в кровати, Витя размышлял: «А вдруг я и вправду не смогу там жить и только опозорю папу и маму своей трусостью? Вдруг из-за меня нам придется вернуться назад, и тогда все станут смеяться над нашей семьей?» С такими тревожными мыслями мальчик долго ворочался в постели, прежде чем сон сомкнул его глаза. Вскоре Виктор Иванович Кондратьев с женой Лидией Михайловной и двумя детьми переехали на север как миссионеры. Маленький заброшенный поселок, затерявшийся среди глухой тайги на берегу полноводной реки, встретил христиан не очень приветливо. Местные жители Эвенки поклонялись силам природы, они ревностно охраняли свою веру в злых духов и не хотели ничего менять в своей жизни. Самый ожесточенный был дядя Мурат с длинными, спутанными черными, как смоль, волосами. Он часто врывался в дом Кондратьевых непрошенным гостем. Мужчина гневно грозил Виктору Ивановичу кулаком и ругал его страшными словами: «Ты нам своего Иисуса не проповедуй! Он нам никто, и звать его никак! Да ты знаешь, кто мой Бог! Медведь мой Бог! Я ему молюсь, когда хожу на охоту, чтобы он меня не задрал, и он не задирает! Он во сто раз сильнее твоего Бога!» Когда Витя слышал гневные крики дяди Мурата, у него мелко дрожали руки, а на веснушчатом лице выступал пот. Он, боясь пошевелиться, молился про себя, чтобы дядя Мурат не избил папу. Но этот черноволосый человек, выплеснув накопившуюся злость, уходил так же громко, как и появлялся, громыхая кирзовыми сапогами по деревянному крыльцу. Витя облегченно вздыхал и принимался за свои дела. А дел у мальчика было немало. Нужно было приносить дрова в дом, обдирать с поленьев в березовую кору, для растопки печки, насыпать пшеницы курам, кормить своего любимца Трезора, который, гремя цепью и благодарно поскуливая, лизал своим теплым языком Витины руки. Все это Витя делал с любовью, и сердце его радовалось от того, что он может послужить ближним. Иногда Витя, управившись со своими домашними делами и сделав уроки, уходил на берег реки. Там он долго любовался медленным течением широкой реки и могучими вечно зелеными елями, обрамляющими противоположный берег. Спустя несколько месяцев мальчик наблюдал, как река замерзала. Но больше всего Витя любил вечера, когда вся семья была в сборе. Они ужинали, рассказывая, как у каждого прошел день, потом вместе убирали со стола, мыли посуду и шли в гостиную. Там при свете настольной лампы отец читал Библию, и все рассуждали над прочитанными стихами. В один из таких вечеров за окном крупными хлопьями падал снег, а в доме было тепло и уютно. От топившейся печки по дому распространялся приятный запах горящих березовых поленьев. Семья Кондратьевых сидела за столом в гостиной и мирно беседовала. «Папа, а каким должен быть настоящий миссионер?» — спросил Витя отца. «Во-первых, сынок, он должен любить Господа и стараться исполнять его заповеди. Во-вторых, ему нужно больше изучать Слово Божье, чтобы правильно свидетельствовать неверующим людям о Боге. В-третьих, ему необходимо быть смелым и мужественным, чтобы переносить все трудности, которые могут встретиться на его пути. Папа, я так хочу быть настоящим миссионером. Знаешь, перед отъездом меня соседский Толик уверял, что я не выдержу жизни на севере и буду умолять вас вернуться обратно. Папа, ты молись за меня, чтобы мне быть смелым и мужественным». «Хорошо, Витенька». Не успел Виктор Иванович договорить, как во дворе яростно залаял тризор. За оградой послышались крики и грубая ругань. Вдруг раздался звон бьющегося стекла. Семья Кондратьевых бросилась в спальню. Через разбитое окно в комнату ворвался холодный ветер и, чувствуя себя полновластным хозяином, засыпал все хлопьями снега. На кровати и на паласе валялись осколки стекла. На полу в середине комнаты, как орудие преступления, лежал крупный обломок грязного кирпича. Витя стоял, прижавшись спиной к стене. Ему казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Так сильно оно колотилось. Витя и раньше слышал про то, как недоброжелатели выбивают стекла в домах у миссионеров, но не думал, что это так страшно. Он наблюдал, как папа с мамой и Людой поспешно убирали осколки, как закрывали подушками и одеялом образовавшуюся дыру в окне, и не мог двинуться с места. «Не переживай, сынок, уже все хорошо», — обнял его за плечи отец. «Как дальше нас поведет Господь, мы не знаем. В жизни миссионеров часто встречаются трудности. Нам нужно научиться преодолевать их, полностью полагаясь на Бога». Витя еле заметно улыбнулся отцу. «Я хочу стать настоящим миссионером. Ты меня очень радуешь своим желанием. Да благословит тебя Бог, сын мой. А теперь надо идти спать. Уже поздно». На следующий день Витя разбудил страшный шум, который доносился со стороны реки. На почтовый вертолет, который прилетал к ним в деревню раз в неделю, это было не похоже. На буран тоже. Мальчик соскочил с кровати, протер кулаком заспанные глаза, надел свитер, брюки. У порога засунул босые ноги в утепленные резиновые сапоги, накинул куртку и, на ходу застегивая молнию, выбежал во двор. В лицо пахнуло весенней морозной свежестью. Утро только-только вступало в свои права. Над крышами домов от недавно затопленных печей лениво поднимался дым молочно-белого цвета. Несмотря на начало мая, холодный северный климат давал о себе знать поздними снегопадами и ночными заморозками. Пушистым ковром землю покрывал вновь выпавший ночью снег. От крыльца к сараю тянулись свежие следы. «Папа с мамой управляются», — подумал Витя, и побежал к своему любимому тризору. Пес потянулся с просонок и лениво завилял хвостом. Мальчик начал тормошить его за уши и снимать ошейник. «Вставай, тризорка, вставай! Побежали со мной на речку. Там что-то сильно шумит. Слышишь?» Через минуту мальчик с собакой уже несли в сторону реки. Добежав до берега, Витя остановился, пораженный силой стихии. Такого ледохода он еще никогда не видел. Огромные глыбы льда, с треском ломаясь и наползая одна на другую, создавали невообразимый шум. Они топили друг друга, медленно пробивая себе дорогу, и не терпели никаких преград. Некоторые льдины, зажатые с обеих сторон, выползали вверх громадными обломками, но тут же с грохотом падали навзничь, разбивая себя и своих спутниц. Витя, смотря восхищенными глазами на движение огромных глыб льда, почувствовал себя маленьким и ничтожным среди этой ледяной стихии. Мальчик не заметил, как подошел отец и тихо встал рядом. «Ну что, сынок, впечатляет?»
1: «Да, очень.
0: Как велик наш Господь, управляющий этой ледяной массой. Пап, а если бы там оказался человек или какое-нибудь животное? Они были бы бессильны перед этой разрушительной силой. Никому не спастись из этого потока без посторонней помощи. А нам, кстати, через 3 дня нужно будет плыть на богослужение в соседний поселок. А этот лед к тому времени уже уйдет? Конечно. Через 2 дня мы его уже не увидим. Правда, изредка небольшие льдины еще будут встречаться, но они не смогут повредить лодки».
1: «Как здорово, папа! Я так мечтал поплавать по реке на моторке!» — воскликнул Витя.
0: Возвращаясь домой с берега реки, отец с сыном обсуждали предстоящую поездку. «Папа, как хорошо, что здесь нет автомобильных дорог между поселками, ведь ехать на машине не так интересно, как плыть на лодке».
2: Виктор Иванович шутливо сдвинул шапку сына на затылок. «А тебе не надоест плыть больше 5 часов? Ведь путь далекий. Да и холодно сидеть в лодке без движения».
0: «Нет, папа, я хочу быть бесстрашным и выносливым, как настоящий миссионер».
2: «Молодец, Виктор». Отец с одобрением положил руку сыну на плечо. 3 дня Вите показались очень долгими. Он с нетерпением ожидал, когда они смогут отправиться в далекий путь на моторной лодке. Наконец этот день наступил. Плыть должны были папа, Люда и он, Витя. Мама оставалась дома следить за хозяйством. За окном было еще темно, но вся семья была уже на ногах. После молитвы каждый занялся своим делом. Лидия Михайловна пекла в дорогу своим домочадцам блины. Виктор Иванович управлялся в сарае, доил корову, теребил сено из стога, кормил поросят. Витя натаскивал дрова в сени, чтобы маме во время их отсутствия не пришлось самой носить тяжелые поленья от дровянника. Люда перебирала игрушки и книжки с картинками, выбирая подарки для детей того поселка, в который они поплывут. Незаметно для всех на улице начало рассветать. «Пора в путь», — бодро сказал Виктор Иванович, подмигнув детям. «Одеваемся очень-очень тепло». Дети радостно засуетились. Витя натянул 2 теплых свитера, ватные штаны, меховую шапку-ушанку, унты и полушубок из оленей шкуры. «Ты теперь похож на настоящего северянина», — засмеялась Люда, глядя на своего младшего брата. «Ты просто себя не видишь со стороны в своем тулупе», — весело отозвался Витя. «Ты как мячик, что в высоту, что в ширину, одинаково». Вскоре вся семья Кондратьевых вышла на берег реки. Виктор Иванович с сыном вынесли приготовленные сумки. Лидия Михайловна с дочерью хлопотали в моторной лодке, застилая деревянные сиденья свернутыми вдвое одеялами. «Вот ваш автомобиль и готов», — улыбнулась мама. «Да благословит вас Бог, дорогие мои, далекий путь к нашим друзьям. Ободрите их и помогите, чем сможете. От меня не забудьте привет передать». Все склонили головы в молитве, призвав с собой в путь любящего небесного Отца. После молитвы Витя первым занял свое место. Взревел мотор, гул эхом прокатился по реке, и лодка, разрезая носом водную гладь, медленно отчалила от берега. «До свидания, мама!» — неуклюже повернув голову в своем полушубке и шапке-ушанке, прокричал Витя.
1: пути мальчик попытался завязать разговор с Людой и поделиться с ней впечатлениями об окружающей природе, но его слова заглушались ревом мотора и плеском воды, пенящейся за кормой. Чтобы услышать друг друга, пришлось бы кричать, а кричать Вите сейчас совсем не хотелось. Мальчик погрузился в свои мысли, с восхищением рассматривая все вокруг. Такой величественной красоты, как в этом суровом крае, он еще не видел. Мощные ели, сосны, пихты заполняли собой все видимое пространство. Впереди широкой лентой простиралась темная гладь реки. Витя любовался северной красотой, а сердце его переполняло чувство ответственности. Ведь он впервые вместе с отцом поехал на такое важное дело. Как красива северная природа! Какой же все-таки мудрый и сильный наш Бог! И какое это прекрасное дело служить Творцу, создавшему эту красоту! Я хочу поскорее вырасти и стать настоящим миссионером, размышлял он. Сколько времени прошло с тех пор, как они отплыли от своего поселка, Витя не знал. Он устал сидеть в одном положении и перестал смотреть по сторонам. Засунув руки в рукава, мальчик напряженно вглядывался вперед, мечтая скорее увидеть таежный поселок, в который они плыли. Но вдруг он увидел то, что заставило его сердце учащенно забиться. Впереди реку покрывала неровная серая масса. Витя в своей неудобной одежде неуклюже стал пробираться к отцу. «Папа, что это там впереди?» — крикнул ему мальчик в самое ухо. «Лед сошел с притока и заполнил основное русло», — прокричал в ответ Виктор Иванович. «Что же мы будем делать?» «Подплывем поближе, а там посмотрим. Если нельзя будет прорваться, вернемся назад». Но чем ближе они подплывали, тем тревожнее становилось у Вити на сердце. Впереди уже отчетливо был виден мутный поток с большими льдинами и плотным ледяным крошевом. «Плывем назад!» — крикнул отец, беспокойно подергивая плечами. Виктор Иванович попытался развернуть моторную лодку, но вдруг резко заглох мотор. И как отец не старался его завести, у него это не получалось. Лодка, подхваченная течением, стала неуправляемой и поплыла прямо в ледяной поток. Вокруг плыли льдины, наскакивая одна на другую. Их столкновение и без того неспокойная река бурлила еще сильнее, образуя полуметровые волны, которые, разбиваясь о нос лодки, обдавали сидящих в ней колючими ледяными брызгами. Отцу и детям грозила опасность погибнуть. Люда громко заплакала. «Папа, неужели мы здесь умрем?» — схлипывала она. Витя смотрел на бушующую стихию испуганными глазами. Мысли в сердце мальчика проносились одна за другой. Он думал о маме. Как же она останется одна без них в этом холодном краю? «Господи, неужели здесь нам предстоит умереть? Господи, неужели?» — прошептал Виктор Иванович. Витя с ужасом посмотрел на отца. Тот побледнел и закрыл глаза, продолжая взывать к Отцу Небесному о помощи и защите. Сердце мальчика наполнилось еще большим страхом. Губы задрожали, и слезы полились по щекам, теряясь в меховом вороте полушубка. Умирать Вите совсем не хотелось. И мальчик, что было сил, закричал: «Господи, помоги! Умоляю тебя, Господи, ты видишь, что мы ничего не можем!» Голос его потонул в шуме волн и треске льда, а неуправляемая лодка неслась вниз по течению, наскакивая на льдины и обгоняя их. Лишь невидимая Божья рука сохраняла ее от неминуемой беды, ведь никакая сила в мире не может помешать Богу слышать молитвы своих детей. Вдруг плывущая рядом льдина, столкнувшись с другой, сильно стукнула лодку в борт. Ее резко развернуло и вынесло в небольшую тихую заводь. Теперь отец и дети были в безопасности. «Папа, ты видел, как Бог быстро ответил на наши молитвы?» — спросил мальчик. Его губы все еще дрожали от волнения. «Да, Витя, Только Божья рука могла спасти нас от верной смерти», — устало прошептал отец. «Что же нам теперь делать, папа?» «Не знаю, сынок. Будем надеяться, что кто-нибудь поплывет мимо и увидит нас», — вздохнул отец, привязывая веревкой нос лодки торчащему из воды молодому дереву. Витя не мог и представить себе, что эта одинокая лодка, закинутая грозной пучиной в речную заводь, станет его домом на целых 2 дня. Эти мучительные дни казались бесконечными. За всю свою жизнь Витя еще ни разу так сильно не промерзал. Холод просачивался мелкими струйками сквозь меховой полушубок и ватные штаны, проползал по озябшему телу, проникал в каждую клеточку кожи, заставляя Витю дрожать и плакать. Положение ухудшал пронизывающий ветер, который дул все это время. Витя пытался от него спрятаться, сворачиваясь калачиком на дне лодки, но ничего не помогало. От голода у Вити сильно болел желудок. Виктор Иванович и Люда находились в таком же положении. «Папа, знаешь, о чем я сейчас думаю?» – прошептал Витя, меховой рукавицей размазывая по щекам слезы. «О чем, Витенька?» «Что нам так и не удалось попасть к нашим друзьям, а ведь они нас ждали. Меня тоже беспокоит эта мысль, сынок. Очень жаль, что все так получилось. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно их посетим». «Река уже успокоилась», — задумчиво произнес Виктор Иванович, обняв сына. Вдруг лицо отца просветлело. В его голове появилась надежда и радость. «Я вспомнил. Скоро должен пойти катер в нашу деревню». Дети недоверчиво заулыбались. Им уже не верилось, что они скоро смогут попасть домой. «Откуда ты знаешь, папа?» — спросила Люда, вытирая слезы. «Слышал от местных жителей, что они ждут катер с грузом после ледохода. А мы немного поторопились. Но разве я знал, что такое может с нами произойти?» Дети ободрились и с нетерпением стали ждать катера. Вскоре они действительно услышали приближающийся шум мотора. Витя от радости запрыгал и замахал руками. «Сюда, сюда! Мы здесь!» – закричал мальчик. Катер подплыл к лодке совсем близко. Двое молодых мужчин в ярко-оранжевых спасательных жилетах помогли пострадавшим подняться на борт речного судна. В маленькой каюте катера их напоили сладким горячим чаем. Обогревшись, Витя стал с интересом прислушиваться к разговору взрослых. Виктор Иванович рассказывал новым знакомым о Боге. Один мужчина только насмешливо улыбался. Другой, который был немного постарше, постоянно перебивал Виктора Ивановича и пытался доказать, что никакого Бога нет. Витя с волнением слушал доказательства мужчины. Воспользовавшись моментом, когда все замолчали, мальчик сказал: «Дяденька, хоть вы и не верите в Иисуса, но Он вас все равно любит. Если вы покаетесь, Господь вас возьмет на небо». Мужчина добродушно улыбнулся. «Ладно, малой, я подумаю над твоими словами». Вскоре катер причалил к берегу. Витя первым сбежал по трапу и кинулся в объятия Лидии Михайловны, которая вышла встречать катер вместе с жителями поселка. Мужчины помогли Виктору Ивановичу отвязать от катера и вытащить на берег сломанную моторную лодку. Снова вся семья была в сборе. Никогда раньше обычная домашняя еда не казалась Вите такой вкусной. После ужина все пили чай с малиновым вареньем. Дети рассказывали маме о том, что им пришлось перенести, сколько страху они натерпелись, как сильно мерзли и как хотели кушать. Потом они узнали, как тревожилась о них Лидия Михайловна, как горячо молилась она за своих родных. «Вы заметили?» — обратился Витя ко всем, — когда мама закончила говорить, что к нам уже давно не приходил дядя Мурат. Хоть бы он больше никогда не пришел, я его боюсь, особенно когда он злится и кричит, словно гром грохочет. Так и хочется спрятаться куда-нибудь подальше. Дети, мы и к этому человеку должны относиться с любовью, как учил нас Иисус. Я думаю, что и в его сердце Господь совершает работу. Он когда-нибудь приобщиться к Церкви Христовой. А теперь давайте поможем маме убрать со стола и пойдем читать Слово Божье». После общения с Господом Витя с радостью забрался в свою мягкую, уютную постель, закрыл глаза и сразу же заснул крепким детским сном.

0: В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам. А ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?» «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя.
1: «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат.
0: Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю. «За мной!» — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки.
1: «В лодку!» — скомандовал дядя Мурат. «На, накройся!» — кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой.
0: Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны. А лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник. «Влазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!» Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться.
1: Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать. Чего еще ждать? Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» Не допускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк. И только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках, а чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым, и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул. Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», — прошептал мальчик, дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» — подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно, завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге. «Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька, обняла сына Лидия Михайловна. Я тоже молился, и Господь сохранил меня. Глаза Вити загорелись радостью. Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером. Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером, погладил сына по голове Виктор Иванович. А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня зло.